0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов. Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фомо Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил «изучать одну книгу». Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться.
2: Спасибо.
1: Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость.
2: Давай.
1: Вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
2: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
1: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после.
2: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был два года компания. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
1: И Турция, по-моему.
2: В Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические, все-таки недвижимость достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки. Она такая прям очень инертная.
1: Разве кто-то любит?
2: Ну, есть любители серфить там. И...
1: Вверх все любят.
2: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь... Я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS. Они делают каждый год такое свое исследование рынков недвижимости, в том числе с точки зрения бабл-индексов рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду. Это 6-7% годовых. Что для европейцев...
1: 6-7 годовых — это гросс. Это да, это просто арендный поток.
2: Ну, это да. То, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short-term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%.
1: Угу.
2: А если ты сдаешь в long-term, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло. Но примерно цифры все крутятся около этой цифры, 6%. Причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в Европе...
1: 3%.
2: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает в себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов, это 19% от всего потока, и в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
1: Это жилая недвижимость. Ты вот говорил, Дубай и Майами, одинаковая доходность, но я подозреваю, что Bubble Index в Майами существенно выше, чем в Дубае.
2: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот... искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самые просторные квартиры в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. Представляешь?
1: Да ладно.
2: Да, вот такое вот, ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
1: Это как номер, когда, где ты берешь, да, чтобы на море съездить.
2: Да, а самые просторные квартиры в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду, ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой, потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да. И он
1: люди
2: прям
1: иногда
2: на земле.
1: Люди иногда вот этот нет-доход, арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты, и в итоге, ну, там, у многих, смотря как ты это хорошо это делаешь,
2: net income. Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже
1: мало
2: более...
1: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
2: Да, но здесь, потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают, потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будет очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатскими пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
1: Даже больше.
2: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
1: Ну, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
2: Я, допустим, сам как инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг, то есть я стал выкупать, да, квартиры на том острове, на котором я живу, то есть я здесь понял, что если ты флиппишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой, да, бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации, поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
1: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
2: Ну вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, да, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь, да, рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барах ты здесь не скажешь, что давай уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать. Выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. Сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ним и фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
1: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно... Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно выжать. Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
2: Годовых.
1: Да.
2: Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег и...
1: кредитное плечо.
2: И потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше, в десятки раз выше.
1: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ, там, три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, мне очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на development, потом она сейчас пытается продать, а оказывается, у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные сервис-чарджи, плюс за кондиционер платит, за что-то еще. И у нее, получается, там очень большие затраты на самом деле.
2: Да.
1: И квартиру надо дорого сдавать, чтобы вообще только окупить вот эти затраты.
2: Вот это очень такая... Если говорить про рынок Дубая, то здесь, например, в отличие от рынка Москвы, а я эти рынки могу уверенно сравнить, потому что у нас за прошлый год мы продали на 1 700 000 000 долларов, из которых половина в Москве, 35% в Дубае, а остальные наши рынки там еще 15%. И я понимаю, что в Дубае, допустим, 70% покупателей — это не резиденты. Им недоступны финансовые программы банков. В отличие от России, где у нас 80% сделок ипотечные, да, там кэшбайеров не так уж и много. Только в основном в каком-то делюкс-сегменте. А так в комфорт-классе, в экономии, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга, тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет, у тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент, иногда часто под дудку, сладкую песню риэлторов, которые говорят там: смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там, ты плюс 50, плюс 100% к своим 20 можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит end-user. То есть end-user — тот, кто готов больше всего заплатить. End-user — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там.
1: Ну, в основном end-user — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb. Да? Это
2: Он тоже может быть end-user, но он покупает вот эту квартиру непостроенную и хочет ее продать. И основной вопрос — кто будет его

0: это вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
0: Если план сработал. И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на ground floor, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов, все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц. А если в годовых, то это 400% условно, понимаешь, да? И все, у людей как бы так, давай, давай, покупаем, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было 100 тысяч долларов, и ты купил квартиру за 100 тысяч долларов, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за 500 тысяч долларов, имея 100 тысяч долларов, и эти 100 тысяч долларов использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10, 10, 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих 50 тысяч долларов, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как да, выглядят
1: таких
0: эти
1: людей,
0: люди.
1: Таких, как ты, много.
0: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да, который обычно через полгода, а тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20%, начинают продавать дешевле, чем они купили.
1: Да.
0: И в этот момент появляются такие сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Симпатия. Очевидно, что мы с энтузиазмом откликнемся на просьбу человека, который нам симпатичен. Или с гораздо большей вероятностью купим что-то у человека, который нам нравится. Но ведь насильно мил не будешь. Как расположить к себе собеседника? Есть три важных фактора. Во-первых, нам нравятся люди, похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта — сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой small talk и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами об отказе. Как же сделать так, чтобы отказать, но не обидеть? Как сделать так, чтобы отказать и сохранить отношения? Существует несколько видов отказа. Первый отказ очень частый – это сочувствующий отказ. Когда «Ой, неужели? Да ты что? Вот такая проблема! Ой, да, я как я тебя хорошо понимаю!» Когда я, с одной стороны, сопереживаю, с другой стороны, я демонстрирую, что я не могу этого сделать. Это такой отказ, который не вызовет конфликта, потому что ты же вошел в его ситуацию. У меня такое же тоже было, у меня тоже была такая проблема. Вы присоединились к человеку, как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что, в общем, будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. «Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе». Третий – это отсроченный отказ. «Слушай, завтра не могу, давай послезавтра». «Послезавтра уже поздно, жаль как». Четвертый вид отказа – альтернативный, когда я ему предлагаю что-то другое. «Слушай, вот это не могу, вот я могу так». Есть хороший анекдот. «Дай 5 рублей». «Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3». «Ну, давай 3, 2 будешь должен». Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю: «Слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь». Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на Горбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек, или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел? Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я-высказывание». Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе. Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется заигранная пластинка. Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь: «Слушай, ну ты же меня это просишь, но не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод, просто поговори со мной». Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону И совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей. Я не должен всем нравиться. Да, я это не могу. Да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять. А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти? Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. Я вас не отпущу с лекции. Да, я такой. Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь. Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал, это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами. И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас здесь человек, кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо, расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чу жедайта, ахмакни кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чу жедайта, ахмакни кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда вы, например, начинаете бизнес, вот что является ключевым при начале любого нового бизнеса? Многие, как правило, начинают думать, ну, это маркетинг, это продажи, это HR, это набор команды, это бизнес-план, это бухучет, это надо уметь разбираться в финансах и так далее, и так далее. На самом деле, это все тактика, планы и суета. Самое главное, вы должны для себя определить вот что. Вы должны четко понимать, что бизнес – это марафон. И в процессе занятия бизнесом вы обязательно будете много раз совершать ошибки и падать. Нету ни одного человека, который сделал бизнес или достиг бы какой-либо цели сразу. И причем я сейчас говорю не только про бизнес. Это любой вид человеческой деятельности. Когда вы начинаете любой вид человеческой деятельности, вас неизбежно ждут ошибки и определенные провалы. Стратегически самое важное с самого начала начинать только то дело, при котором вы будете каждый раз вставать после падения. А какое это дело может быть? Это может быть только то дело, которое вы любите. Если вы хотите начать бизнес, то прежде всего нужно определиться и найти то дело, в котором, если вы будете падать, у вас будет хватать энергии и мотивации заново вставать и двигаться дальше. Вот это номер один стратегическая задача при начале или старте нового бизнеса. Вторая стратегическая точка приложения усилий, можно сказать, это то, чтобы найти такой бизнес, желательно, если вы, например, его даже не сильно любите, но который давал бы немедленную отдачу, то есть быструю отдачу. Потому что когда вы получаете от бизнеса либо от любой вашей цели быструю отдачу, то эта быстрая отдача дает вам силы и энергию и мотивацию продолжать дальше. Таким образом, если вы хотите начать новый бизнес или любое новое дело, вы должны сконцентрировать внимание на двух вещах. Первое – выбрать то дело, которым вы готовы будете заниматься, невзирая на неудачи. А это, как правило, любимое дело или любимое занятие. Или второе – то дело, которое даст вам немедленную отдачу, благодаря которой ваша мотивация и энергия будет на высоком уровне, и она будет поддерживать вас во время ваших падений. Вообще, вопрос ошибок и падения – это достаточно большая тема. Самое главное, вот вы должны тоже еще усвоить такую вещь, что падение никогда не бывает плохим, и вы никогда не станете лузером или неудачником от того, что упали. Вы станете лузером или неудачником, если упали и не встали. А если после каждого падения вы встаете, то у вас есть огромный шанс стать победителем. Стратегия, если сказать по-простому, это мудрость, превращенная в план. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, нас ждет очень много неопределенностей, и мы не понимаем, с какими препятствиями мы столкнемся. И предусмотреть все сценарии и все варианты невозможно. Единственное, что мы можем предусмотреть, это то, как мы будем реагировать и действовать в этих ситуациях. И это называется линия поведения. Так вот, линия поведения должна основываться на мудрости. Стратегия – это мудрость, превращенная в план. То есть у вас есть мудрость, жизненный опыт, мудрость, понимание, как себя вести в разных ситуациях. Вы вырабатываете эту линию поведения, которая является стратегией, а потом на основе этого вы составляете план. И тогда в вашем плане есть место для изменений. Вы всегда можете его подкорректировать, изменить, не отклоняясь от вашей цели. А вот что же такое инвестиции? Инвестиции без стратегии – это игра в казино. Вот для тех, кто думает, что он инвестирует или занимается инвестициями и так далее, на самом деле вы занимаетесь трейдингом. Если у вас нет стратегии, если у вас нет инвестиционной декларации своей, в которой выражается ваша инвестиционная стратегия, то вы, скорее всего, играете в казино. Что такое план без стратегии? План без стратегии – это просто список дел, который не объединен ничем общим или не объединен линией наиболее эффективного поведение. Вы должны понимать, что стратегия – это линия поведения в условиях или модель поведения в условиях неопределенности. И когда вы хотите достичь любых успехов или любых целей, то вы должны взаимодействовать с неопределенностью, потому что успеха обычно не бывает там, где все ясно и всем все понятно. Там до вас уже много людей потопталось. А успех всегда возможен там, где что-то неясно, где есть риски.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из двух факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумай, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это...
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею, и если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд на будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Я продолжаю знакомить вас с лучшими топ-менеджерами крупных российских компаний. И сегодня у нас уникальный гость. Максим Большаков. Макс, привет.
2: Михаил, привет.
1: Максим CEO компании LaModa, генеральный директор, руководит большим бизнесом, топ-менеджер с 30-летним стажем управления. Ну и плюс LaModa, я считаю, невероятно интересная компания для российского рынка. Давай начнем, наверное, просто познакомим нашу аудиторию с тем, что из себя на данный момент представляет компания LaModa. Может быть, дай нам какие-то цифры вообще. И так, знаешь, как вот в бизнес-школах говорят, в каком ты бизнесе.
2: Мы про стиль, про моду и про технологии. Вот если совсем в двух словах, то это технологичная онлайн, но уже не просто онлайн. Это омниканальная платформа, которая сфокусирована на продаже стильных, я бы даже не сказал товаров, а решений. То есть мы стараемся продавать гардеробы, стили, имиджи, луки. В цифрах немного, да, у нас не такая большая клиентская база, как у некоторых других огромных маркетплейсов. У нас

0: российского рынка, вообще фэшн-сегмента, ритейла?
1: Ландшафт достаточно сильно меняется, потому что мы знаем, что после 2022 года, когда началась СВО, достаточно большое количество международных брендов покинуло наш рынок.
0: Какую долю они занимали? Вот если мы говорим суммарно, там, Zara, H&M, Uniqlo и так далее.
1: Эти бренды занимали, опять же, в зависимости от канала продаж, но занимали где-то там процентов, наверное, 15, может быть, до 20% рынка. Это существенная доля. И 2022 год был, наверное, самым сложным с точки зрения перераспределения долей, ниш, которые освободились на рынке, ведь они освободились не только в онлайне и в сознании покупателя, они еще и в офлайне освободились. Да? Мы видели с вами, как во многих торговых центрах поставили помещения, освобождались площади, там вставали какие-то новые ритейлеры. И вот это событие во многом дало буст, дало такой толчок для новых российских брендов, которые на самом деле сейчас получили классную аудиторию и лояльность покупателей. Такие бренды, как там Zarina, Lime, 12 Stories и так далее.
0: Торговые площади.
1: И торговые площади, да. И вот La Moda, безусловно, работает с всеми российскими брендами, всеми российскими компаниями, которые шьют достойную одежду. И доля российских брендов в наших продажах, в нашем портфеле выросла где-то с 40% до почти 60% за последние несколько лет.
0: Какие еще ты видишь сейчас такие основные тенденции в фэшн-ритейле?
1: Очень активно развивается так называемый сегмент фаст-фэшена. Это когда коллекции меняются раз в месяц, раз в два месяца. Это достаточно дешевая, скажем так, одежда, которую вот люди покупают и, в принципе, спокойно совершенно меняют. Не жалко поменять через два месяца и купить какой-то новый лук. А с другой стороны, все больше и больше растет популярность такого сегмента, я его называю бридж и премиум. Это не бренды люкс. Это бренды типа Хьюго Босса, типа Томми Хилфигера, и так, 12 Stories, то же самое, там и российские бренды присутствуют. И вот получается, что под давлением оказывается массовый сегмент, такой средний сегмент, и дальше часть аудитории идет скорее в более дешевый сегмент, а часть аудитории, наоборот, идет в более премиальный сегмент. И кажется, что эта тенденция на самом деле и в мире происходит. Да? И, конечно же, одна из тенденций – это вот эта российская полка наша, да, это российские производители. И если, например, 5 лет назад не очень стильно и модно было покупать одежду российских брендов. Ну, казалось, что есть вот международные бренды, хочется иметь какой-то лейбл, понятный, как бы, и, в общем, дает определенный статус покупателю. То сейчас оказалось, что некоторые наши бренды по качеству и по стилю, они не то что не уступают, а на самом деле превосходят международные аналоги или международные бренды. И это прям очень похвально. И мы вот с такими брендами активно работаем, наращиваем ассортимент и видим отклик нашей аудитории.
0: Давай немножко вот все-таки цифр добавим в твой рассказ для понимания ландшафта. То есть есть La Moda, какие еще есть крупные игроки? И примерно вот сориентируй нас по цифрам, чтобы понимать масштаб других участников рынка.
1: Смотрел бы на это в нескольких разрезах. Разрез первый – это те, кто продает. И, конечно же, здесь в цифрах сейчас на рынке доминируют маркетплейсы широкого профиля.
0: Это генералисты, так
1: генералисты,
0: называемые.
1: Генералисты, Wildberries и Ozon. Как мы знаем, что Wildberries, в принципе, изначально компания, которая была платформой для продажи одежды это низкого ценового сегмента, и потом фактически стал генералистом, за последние 5 лет набрал классный ассортимент и в категориях электроники, там, ну и в остальных категориях. Компания Ozon, которая, наоборот, начиналась с электроники и с товаров для дома, и в последние там, 3-4 года достаточно активный фокус делает на одежду. Это важно. И вот эти ребята, если взять совокупный объем продаж товаров на этих площадках, он там превышает, наверное, 2 триллиона рублей уже. Но вопрос в чем? В том, что здесь мы видим как бы колоссальное количество продавцов. Вот продажи этих двух площадок разделить по брендам практически невозможно, потому что львиная доля этих продаж – это фактически ноунеймы. Ноунеймы – какие-то товары, которые селлеры привозят из Китая, и Wildberries у Озона десятки, а скорее, наверное, сотни тысяч продавцов, которые работают на этой платформе, потому что формально это как бы это площадка, на которую может подключиться любой игрок и продавать какую-то одежду.

0: Вот, и, в принципе, любые товары, да, и поэтому с точки зрения брендов практически невозможно эти продажи поделить. Теперь другой ракурс взгляда на это продажи брендов. Вот, ну, самый большой российский ритейл-холдинг или брендовый холдинг в одежде – это Melon Fashion Group.
1: Вот. С какими брендами?
0: С брендами Zarina, с брендом BeFree, с брендом Idol, с брендом Love Republic. Вот основные их четыре бренда. И на продаже этих брендов на рынке приходится там, ну, порядка, по-моему, уже тоже ближе к 100 миллиардам рублей. Это большой игрок. У них также есть своя розница, и, по-моему, если взять совокупно количество магазинов у Melon Fashion Group, это около 800 магазинов. Наша задача — это получать самые новые коллекции, иногда эксклюзивные коллекции этих брендов. Ну, чем мы берем? Тем, что у нас суперлояльная платящая аудитория. Да? Вот ты интересовался цифрами, такой приведу пример. Есть показатель, который называется средний чек. У наших маркетплейсов широкого профиля примерно знаю, что он около там, 1000 рублей. 1000-1500 рублей в зависимости от площадки. Вот у Ламода где-то 5-5500. То есть вот наша аудитория готова платить ну, практически в 4 раза больше за ну, то качество и те бренды, которые мы предлагаем аудитории, предлагаем рынку.
1: И я так понимаю, безусловно, за доверие к бренду, потому что так вот La Moda долго строила репутацию именно эксперта. Я считаю, очень успешно ну, ей это удается делать.
0: С некоторого времени La Moda все-таки открывает для себя новые категории, такие как категории красота, например, да? Парфюмерия, косметика, ювелирка.
1: То есть, извини, пожалуйста, все-таки La Moda это не только про одежду и обувь, а в целом про фэшн, правильно?
0: Да, про стиль, про стиль. Вот все, что стильно, должно продаваться на La Moda.
1: Мы начали говорить про аудиторию La Moda. Я тебе хочу сказать, я являюсь клиентом La Moda. Не знаю, в какой я сегмент аудитории, там, целевой или не целевой попадаю. Вот, поэтому, во-первых, я пришел в очень модном костюме, чтобы выглядеть, соответственно, раз берешь интервью как бы одного из лидеров индустрии фэшн-ритейла, должен выглядеть соответственно. Во-вторых, на мне есть одна деталь одежды, которую я купил в La Moda. Вот. Угадай. Не нижнее белье.
0: Так, может быть, футболка?
1: Нет, не футболка. Ну, давай я сразу тайну раскрою. Может быть, камера это подснимет. Это, на самом деле, замечательные кроссовки фирмы «Он». Вот. Видишь, я тебя смутил словом «одежда». Это оказалось обувь. Я купил, кстати, в магазине La Moda Sport, который там, где бывший магазин «Олимп» на 1905 года. Вот. И это, я считаю, такой действительно уникальный, эксклюзивный ассортимент. Вот. В общем, хвалю.
0: Круто.
1: Молодцы.
0: Спасибо.
1: Действительно, есть что-то уникальное. Везде это искал, и вот как-то так случайно нашел у вас. Вообще, вот на какие клиентские сегменты, в первую очередь, вы делаете ставку?
0: Наш клиент – это тот, кто, хочет купить брендовые товары, товары узнаваемых, известных торговых марок, убедиться, что со 100% гарантией этот товар не будет подделкой. Не хочу ничего плохого говорить, но есть разные площадки и платформы, где, к сожалению, и это, к сожалению, не только для них, но и для нас, ну, как бы продаются реплики, и это, в общем-то, наносит ущерб и репутации самих брендов, и репутации продавцов, и репутации ритейлеров. Вот мы, и можно потом эту тему развить поподробнее, мы делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте никаких реплик, никаких подделок не было. За это, собственно, нас в том числе ценят и любят. Не секрет, что примерно 70% нашей целевой аудитории – это женщины. Женщины больше разбираются в одежде, больше покупают одежду. Ну и в целом больше привязаны, так сказать, к нашей платформе. Целевая аудитория в среднем, она варьируется от 20 до 40 лет. Это не значит, что у нас нет клиентов, которым 50-60, конечно же, есть. Но если взять костяк, это примерно вот этот костяк. Дальше мы делали много исследований на тему уровня дохода. И, безусловно, наша аудитория – это не аудитория, которая там, ну, живет от зарплаты до зарплаты. К сожалению, у нас много домохозяйств, которые ну, не могут себе позволить просто траты на себя более-менее существенные. Но Как ни странно, мы заметили, что, например, есть суперлояльные домохозяйства к Ламоде с доходом, например, там, ну, 80-100 тысяч рублей. И это очень приятно. Значит, они тоже находят у нас те товары, которые им близки, которые им интересны, и им важно качество, клиентский сервис и аутентичность и подлинность наших брендов. Мы ежемесячно смотрим, как набирает обороты вот, продажи как раз с страничек, где мы подбираем для нашего покупателя луки. И там пока формула не самая идеальная. Я хожу буквально каждый день и кладу что-то в корзину и говорю: подбери. И просто на экспертном уровне смотрю, что подбирает. Вот когда прям попадает, а когда ты думаешь, вообще ни разу не куплю с этим, да? И мы всех наших сотрудников просим так делать, но на самом деле ведь алгоритм как говорит? Вот если человек добавил, все, это хорошо, хорошее сочетание. Не добавил, значит, плохое сочетание. И вот каждый день алгоритм становится лучше и лучше и лучше. Я уверен, что через год прям будет вообще космос. А еще одна вещь, над которой мы работаем, может быть, приоткрою некоторую тайну, мы работаем над крутой виртуальной примеркой. Вот у меня мечта, чтобы в Ламоде можно было загрузить свою фотографию и примерить любой элемент гардероба, любой элемент одежды на себя, но не топорно, как в некоторых площадках это реализовано, а прям так, чтобы ты эту фотографию мог потом запостить, так сказать, в соцсети, и вообще никто бы и не подумал, что это, в общем-то, искусственный интеллект, монтаж. Уверен, что через полгода мы прям зарелизим такую вещь, и более того, а следующая часть, знаете, сначала это такую хочу одежду, и как она на мне будет смотреться. А следующее, это, в принципе, подбери мне одежду. Я моя фотография, просто там рандомно, хочу такой стиль. И робот подберет этот стиль. Это, конечно, следующий этап, но прям, мне кажется, это суперконверсия и суперлояльность. Да? Никто, я думаю, из наших площадок такое, в принципе, не в состоянии даже сделать, а мы над этим уже работаем.
1: Ты несколько раз сказал о том, что действительно уход западных брендов дал возможность российским брендам в каком-то смысле себя проявить. Для кого-то это выразилось в том, что получили какие-то торговые места, которые раньше были им недоступны. Для кого-то это возможность показать свои продукты через те же маркетплейсы большей части аудитории. И появляется очень много интересных российских брендов. Вот я скажу на своем примере. Mm-hmm. Недавно смотрю, у жены такие джинсы какие-то классные. Там такая фишка, карман один оторван. Я ее спрашиваю, а это что это такое вообще? Она говорит, это Lime, 3000 рублей. И таких брендов появляется много. Есть какие-то большие, есть какие-то маленькие. Но все-таки у этих брендов всегда есть какой-то выбор, да, что им делать. Кто-то пытается продавать через Инстаграм, кто-то пытается идти на маркетплейсы, кто-то вообще начинает с офлайн-розницы. На примере небольшой компании, поскольку нас смотрят много все-таки небольших предпринимателей, начинающих предпринимателей, человек придумал какой-то классный продукт, какую-то классную идею в моде. Почему LaModa то место, куда он первым делом должен бежать, чтобы представить свой продукт?
0: Смотри, если этот предприниматель шьет классные белые майки и настолько прокачал скилл, так сказать, производителя по минимальной цене, то мы, конечно, хотим его тоже, но в целом вряд ли мы ему принесем больше пользы, чем ему принесет, условно, другие платформы большие, потому что там объемы, и конкуренция по цене. Если это молодой дизайнер, который шьет стильную одежду, как ты говоришь, там, с карманом и так далее, ведь стоимость этого товара совершенно не равна себестоимости. Это сила бренда, то есть ты продаешь имидж. Себестоимость джинс с оторванным карманом, без оторванного кармана более-менее одинаковая, плюс-минус там. А стоимость там может быть 800 рублей и 50 тысяч рублей, да, вне зависимости от себестоимости. Это сила бренда, сила имиджа и сила стиля. И как раз ребята и предприниматели, дизайнеры молодые, которые хотят продавать не просто синие джинсы, а стильные синие джинсы и наслаждаться вот этой добавленной стоимостью, добавленной ценностью, им, конечно, дорога к нам ровно потому, что у нас именно та аудитория, которая хочет этого стиля. Она точно готова лишнюю 1000, 2, 3 рублей заплатить за то, чтобы получить товар, в котором, не стыдно пойти, который, может быть, будет отличаться от других приятелей, которые могут вот не иметь такого бренда. Это точно наша аудитория, и поэтому вот ребята идут к нам, а мы им помогаем, мы, так сказать, не берем с них каких-то там суперкомиссий, да, наоборот, помогаем им, в какой-то степени развиваем их, делаем им бесплатный маркетинг, так, чтобы они могли продвигать себя на нашей платформе.
1: То есть есть какой-то инкубатор, акселератор, где молодые талантливые ребята могут на платформе LaModa потренироваться и получить доступ к большой аудитории.
0: Угу. Да, действительно, есть такой небольшой инкубатор и площадка, и мы, собственно говоря, там достаточно много аудитории, но хорошая новость в том, что сейчас мы переосмысливаем это, и с конца этого или с начала следующего года запустим такой рестарт этого инкубатора, и там будет гораздо больше интересных и преимущества вещей, которые для молодых дизайнеров будут еще более интересны и еще больше будут им помогать, так сказать, с какой-то штучного производства перейти уже к более массовому производству и, собственно говоря, стать известными в России.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс, базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого, второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать, и я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, и им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Человека по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе, научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. Ну, с НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер, Спор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: Лурия,
1: Гальперин,
2: Узнадзе.
1: Кстати, однажды...
2: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, да ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе, в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология, это абсолютно наша, но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами, полуобразованными людьми, прошедшими трехдневный курс НЛП или там,
2: да.
1: Или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось. Даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч, не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилась примерно в полтора раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Угу, я да, понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной Федерацией Коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки, и я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции, где мат-часть, на что опираться. Я прошел первый ассессмент и понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это, ну, есть метод чистого языка, наверное, да. То есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову, оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у меня в коучинге, как у спортивного психолога, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробирована, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем МСС в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть Федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это было коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое – образование, которое человек получил, и это важно. Второе – очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход, психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту. Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
1: Должен знать сам специалист.
2: И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай мы можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, там, хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним? И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты существования этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В отличие от любого другого человеческого ресурса, вы не можете занимать, экономить или хранить время. У всех есть одинаковое количество часов в сутках. Но только тогда, когда вы осознаете всю важность времени, вы поймете, что должны управлять им, чтобы жить своей лучшей жизнью. Но как часто вы тратите время на чрезмерные размышления, страхи, рассеянность и прокрастинацию? Сколько часов вы тратите на то, что не должны делать? Вот 7 вещей, на которые нужно меньше всего тратить свое время, для того, чтобы жить лучшей жизнью.
2: Тратьте меньше времени на отвлечение внимания.
1: Нас окружают отвлекающие факторы, и мы редко осознаем, насколько они значимы и вредны. Социальными сетями, телевидением, видеоиграми, музыкой и так далее вы можете быстро потерять счет времени. Считается, что человек ежедневно тратит около 2-3 часов на общение в социальных сетях и всевозможных мессенджерах, почти не замечая этого. Отвлекающие факторы приводят к забывчивости, пустой трате времени и снижению производительности. Чтобы избежать их, спланируйте свой день, разбейте задачи для простоты, сосредоточьтесь на одной вещи за раз и создайте сфокусированное рабочее пространство.
2: Тратьте меньше времени на неуверенность в себе.
1: Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы обрести, если бы не боялись попробовать. Неуверенность в себе – это тот убедительный голос в вашей голове, который говорит, что вы не можете достичь своих желаний. И это одна из вещей, на которую нужно тратить меньше времени для лучшей жизни. Это разрушает вашу волю и стремление двигаться вперед. Приводит к прокрастинации, которая является вором времени. Вы упускаете возможности, и это убивает личностный рост. Чтобы преодолеть неуверенность в себе, откройте для себя больше возможностей. Пробуйте что-то новое. Не превращайте свою жизнь в повседневную рутину.
2: Тратьте меньше времени на прокрастинацию.
1: Прокрастинация крадет не только ваше время, но и ваше здоровье, ваше богатство и ваш успех. Тратьте на это меньше времени, чтобы не упустить свои возможности, не разрушить свою карьеру или, что еще хуже, не повредить своей репутации.
2: Тратьте меньше времени на страх неудачи.
1: Страх неудачи – это когда мы перестаем делать вещи, которые приближают нас к нашим целям, потому что мы боимся, что не сможем добиться успеха. Страх неудачи имеет много причин. От неподдерживающих родителей или травмирующего события. Тем не менее, это одна из вещей, на которые нужно тратить меньше времени для великой жизни. Вместо того, чтобы пугаться неудачи, спросите себя, а что, если я добьюсь успеха? Это должно быть достаточной мотивацией, чтобы держать вас на плаву.
2: Тратьте меньше времени на колебания.
1: Колебаться – значит колебаться в уме, всегда сомневаясь в своих решениях. У вас когда-нибудь возникали такие вопросы, как «Подходит ли мне эта карьера? Разве это правильный бизнес? Эта девушка для меня?» Это все колебания. Как только вы примете решение, будьте преданы ему. Никогда не отступайте, даже если есть несколько страшных моментов. И лучше всего принимайте решение, основываясь на своих ценностях. И, как гласит японская пословица, подумав, решайся, а решившись, не думай.
2: Тратьте меньше времени на нездоровый образ жизни.
1: Если вы хотите жить великой жизнью, она начинается здесь. Вы должны отказаться от нездорового образа жизни. Нездоровый образ жизни ведет к усталости, повышает раздражительность, усиливает стресс и депрессию, вызывает плохое психическое здоровье и, наконец, снижает вашу способность ясно мыслить и эффективно работать. Хорошая новость заключается в том, что здоровый образ жизни требует только двух вещей – здорового питания и физической активности.
2: Отсутствие самодисциплины.
1: Самодисциплина предполагает, что вы действуете в соответствии с тем, что правильно, а не следуете своим импульсам. Это значит пожертвовать сиюминутным удовольствием ради достижения долгосрочного успеха. Однако большинству из нас не хватает этого навыка. Это приводит к жизни в полном беспорядке. Чтобы развить самодисциплину, начните с малого. Это может быть мытье посуды после каждого приема пищи или заправлять постель каждое утро. Эти небольшие ритуалы приводят к тренировке самодисциплины, и в конце концов вы станете естественным образом способны делать то, что должно быть сделано. Если что-то из перечисленного проявляется в вашей жизни, не бойтесь, так как вы можете измениться. Избавляйтесь от всего лишнего, чтобы жить лучшей жизнью.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардией.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формально развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответов.

0: Ответственность, головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут другу простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там, общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, ее новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной, если она вот эти три потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти две первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности, куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать, как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться может только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересом, собственной жизни, собственным мотивом, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода, получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно, и ничего плохого в этом нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов в бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти два человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе, их объединяет общее прошлое. А эти говорят какую-то интересную тему, оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих двух оказалось, у этого есть кофе, а у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение, не имеющее к себе претензий, не имеющее заложенное внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. В последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы, важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности, расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до себя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить. Потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов, про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И, значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да? У Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион. И наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще был.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было на самом деле на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала, но тем не менее долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но тем не менее на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается реклама Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а пять первых слотов заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
1: Антимонопольного.
2: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка, в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
2: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там в который входит и музыка, и
2: фильмы. И кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние
2: пару лет. Последние три года, да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
2: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы на него сейчас
2: дойдем обязательно. Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный, и это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
2: Не было интересного предложения.
1: Угу.
2: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
1: Угу.
2: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас... Ну, за 4 недели
1: законопроект выдвинули.
2: Давайте
1: сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
2: точно,
1: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
2: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать.
2: Блокировать, да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд.
1: На 250 миллионов,
2: на 250 долларов, миллионов, да. Ну, там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю, это уже после... После моего ухода пришел он или не пришел, но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO, но потом случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
2: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
1: Значит, вы оцениваете этот путь, вы смотрите, построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля, насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10, что вот у меня какие-то такие данные витают, вы нигде их никогда не подтверждали, это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что, я так понимаю, это приватная информация, вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
2: Нет, нет.
1: Окей,
2: Я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
1: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
2: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне... приятно полюбоваться, что это у меня было, было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал, это было очень здорово.
1: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт, да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
2: И, да, практически.
1: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
2: Мне нравится сама идея создания бизнеса. Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд — это тоже... Фонд — это...
1: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
2: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск? У тебя один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
1: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, вот это такая новая большая игра, в которую вы...
2: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип. Потому что что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед в твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
1: Очень сложно.
2: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое, но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
1: Дальше начинается новый отрезок.
2: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке своего максимального успеха, ее обнулить. и сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
1: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что никто не хочет, может, купить компанию. Мы написали Майкрософт и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
2: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль, и у меня есть деньги.
1: Угу.
2: Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
1: Ну да, причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
2: сути.
1: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей жизни.
2: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
1: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее.
2: Есть.
1: Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, если в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая — это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
2: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом.
1: Ага.
2: А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они, последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что...
1: Уровень.
2: Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах, топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
1: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
1: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Адаптивность к переменам.
1: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
2: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
1: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
2: немножко устали от
1: меня. Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
2: Надеюсь, я размечал этот идеал.
1: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
2: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
1: Уверен, что так и будет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальный

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села – чемпион Европы по вольной борьбе – Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Человечество никогда еще не оказывалось в ситуации, несмотря на то, что прогресс технологический, так сказать, всегда и был, но никогда не было того, чтобы у нас появился реальный конкурент. И не на тему мышц, а на тему интеллекта. Конечно, никакой из людей, даже гений, не может переиграть программу, которая не устает, которая имеет безграничные возможности в отношении информации. Никто не может помнить столько. Никто не может работать круглые сутки, не испытывать эмоции, усталости и так далее. Поэтому у нас, вообще-то говоря, заранее проигрышная ситуация в такого рода задачах. Вот здесь очень важно сказать «в такого рода задачах». И мы еще недавно говорили, ну хорошо, мы поняли, что там, где большие данные, там, где эти все вычислительные вещи, что он лучше нас. Зато, говорили мы себе, у нас есть искусство, мы пишем картины, мы пишем музыку, у нас есть человеческие отношения, мы считываем выражения лиц, выражения голоса, ну и дальше весь список. Но если бы здесь, рядом со мной, сидели люди, которые сами работают с этими программами, разработчики, они бы сказали, послушайте, искусственный интеллект уже дописал Бетховена. Он пишет картины, которые на Сотбис продаются за существенные суммы. Он научился писать анекдоты, он пишет научные работы, он может писать рассказы и так далее, потому что мы скормили ему, мы его научили, мы скормили ему большое количество информации. Зачем нам это нужно? Вот для чего? Можно же создать программу и назвать ее, скажем, Дюрер, которая съест все, что писал в черновиках и графикой, и живописью Дюрер, да, и она вам этих Дюреров будет выдавать там 800 штук в день. И встает тогда у меня опять же вопрос, это зачем нам надо, вот для чего нам нужно 800 этих Дюреров? То есть я не знаю, удается ли мне правильно сформулировать это, потому что это очень сложный вопрос. Это экзистенциальный вопрос о нашем человеческом месте в мире. Это первое. Второй, есть другой интересный вопрос с этим связанный, и это на тему фейков. Вот это ведь тоже фейк, правильно? Но если мы из высокого искусства перенесемся в обычную жизнь, то мы оказались в ситуации, когда мы живем среди массовых и очень хорошо сделанных фейков. И для того, чтобы определить то, что, я не знаю, показывает там телевизор или YouTube, нужны эксперты высочайшего уровня. Вы сами не можете это определить, потому что эти штуки научаются делать это так виртуозно. Там будете вы, там буду я, моя пластика. Будет видно, как я сижу, как я говорю. Я сама не определю. Это же страшная вещь. То есть мы, куда мы движемся? Мы что, хотим попасть в мир, который вообще не, он не проверяем? Да? Кто угодно может сказать все, что угодно. И это мы, зачем мы сюда идем? Зачем мне мои клоны? Зачем вам мои клоны? Вы вообще хотите узнать, вот, это помещение и то, что мы видим за окном, это реальность или это идеально исполненный вариант этой реальности или даже прямо копия? То есть это вообще серьезный философский вопрос. Мы куда себя загоняем? Зачем мы это делаем? Самый главный вопрос, как я сейчас это вижу, это реальная опасность утраты контроля над ситуацией. Дело не в том, что они много могут, а мы пока еще можем больше. Во-первых, эти программы развиваются с гигантской скоростью. Из моего общения с разработчиками, которые были, я вижу, что самое главное слово «пока». пока они не умеют это. Завтра может оказаться, что они умеют. Поэтому самое главное – это то, что мы можем перестать понимать то, что происходит. Один из моих вопросов, который я, кстати говоря, в Наодоме Грефу задавала, это не могут ли эти системы перейти, например, на другие типы логик, которых человечество не знает. Они выработают свою математику. Потом я в качестве дурацкой шутки, которую сейчас я повторю, стала говорить, если бы я была сеть номер там GPT, я не знаю, 18А, первое, о чем бы я позаботилась, это о том, чтобы вы меня не могли отключить ни при каких условиях. Потому что что разработчики говорят, когда они меня обвиняют в алармизме, естественно, говорят, что вы народ пугаете, а дальше великий Гоголь выходит из-за кулис и говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Я сам тебя сделал, я тебя отключу из сети. Вот на это я GPT номер сколько-то там говорю, а вот это я уже позаботилась. Это первое. Второе, я буду вами манипулировать. Я буду как бы делать ошибки. А на самом деле это Цуцванг, по-моему, да, в шахматах называют. И вы довольны, страшно, да, что вы победили. Я вас веду правильную, как я знаю и как вы знаете. Но мы знаем разное, да? Я вас загоняю в ту точку, где вы обязательно проигрываете. Но за минуту до этого вы думаете, что вы победили. Поэтому мой главный, не только мой, просто я произношу это, главный страх перед тем, что мы не понимаем, что там происходит, мы не можем доверять искусственному интеллекту по ряду вышеописанных причин, и может оказаться, что мы пропустили тот момент, когда мы еще контролируем это. Даже вот специалисты в этой области, они даже говорят, термин у них есть, сингулярность. Они говорят, в тот момент, когда мы уже все, у нас нет хода назад. И эта зараза нас может вполне уложить. Мы ему не нужны, мой ответ вам. Мы ему не нужны, мешаем только. И даже будут благородные аргументы. Испортили всю планету, нечего пить, нечем дышать, нечего есть, погибают животные и растения. Вы чего здесь творите? Как бы лучше вас убрать? Конечно, можно начать заниматься научной фантастикой и говорить, может быть, так и задумано было в эволюции, да? Что как бы мы сами создадим того, кто потом будет все это делать. Только что такое все это? Ну, нам же себя жалко все-таки. И потом это великая цивилизация. И она создала вещи, которые природа создать не может.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, языки вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности. Угу. Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: Чисто как инструмент?
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч. Все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Да. Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Да. Мы в Телеграм-канале, в Инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да. Но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Угу. Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там да. Ну, разный арбитраж бывает.
1: Между странами.
2: Между странами. Какой... Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Есть на еще одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Надо там быть. Такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд. Да. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать. Да. Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Вот гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это
2: алгоритмическая
1: торговля.
2: Когда гении терпят поражение.
1: Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина, одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило, можно дополнительные уроки? давайте сделайте годовую программу. Я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его моя задача вот эти за 12 месяцев выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей, чтобы он меня не понимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так, ага, вот у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4, раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Угу. Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Марго Анатольевич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
2: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста.
2: Понимаю.
1: Проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
2: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
2: Ты
1: да,
2: знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Даже если остальное... запомнил, но ничего не понял.
2: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А знаешь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
2: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать да. надо. И все, и я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
1: Вот это Антон, который
2: ну, сейчас... Ну, знаешь, Антон, да, да, да, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруге. Да. И вкусно же было, да?
1: Очень вкусно, да. очень. Лена, вот, спасибо.
2: Да, и он, значит, мне говорит, вот мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе, не ему, а системе. Есть система.
1: Да.
2: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
1: Ой,
2: ты знаешь, я тебе скажу честно, сложно. Когда начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, я такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам
1: там
2: дам...
1: Там, по-моему, 2 книги.
2: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джеб. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже ну, вторичный продукт, что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, то есть ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем, да, во всем система. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, да, это твой папа. Да, родители, да, не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
2: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все. Да. Вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери, и вот в этом кружке они должны, да, вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. А вот что для тебя деньги? Вот просто
2: ничего.
1: Для, чтобы молодежь.
2: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
2: отвечу,
1: что для тебя?
2: Спорт. Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос, любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Угу. Прямо мой сосед вот соседнего дома. Угу. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги, это автомобиль передвижения. Больше денег, качественнее автомобиль. Меньше денег, автомобиль меньше качества. Ну, то есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а да, просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там одежда вообще, вот честно, ну, видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу. Я не, ну, не ювелирные изделия, у меня очень много часов, я не ношу, там мне понадарили коллекцию. Я люблю машины. Угу. Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одетый красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же, ну, должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник, да, и сказать, ребят, ну я же там миллионер. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение. Да. Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному. Я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность там, давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Угу. Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
2: Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останется там, ну, консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал, значит, завязал.
1: Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
2: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такая же, такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиции – это тоже работа. Если всегда

0: У меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. Uh-huh. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал. Он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто. Говорю, пожалуйста, проверьте. Да? Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
0: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас спустили домой. У него две огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я себе не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Я, ну, это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
0: Я клянусь, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
0: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был, Луис Барселина, Стив Каладжан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжаном там дружим. У Стивена Каладжана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский. Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное. А вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все, я, говорит, вот эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
0: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
0: Да.
1: И...
0: Интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, да, по-моему, 3 книги у него. Все шикарные.
0: И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. Там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
0: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
0: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
2: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
0: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену, ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
2: Ваш любимый кейс из студентов.
0: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, каться, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1.5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
1: Угу.
0: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное, у меня много очень, очень толковых ребят. Но это в чем хорошо? Это человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.

0: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается, обычно потом...
1: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
0: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
1: Везде. И в бизнесе тоже.
0: Везде, да.
1: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в первый год. Потому что люди просто не готовы.
0: Да.
1: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
0: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
1: Правильно? Да, не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все, но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
0: Да, да, да, да.
1: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою и буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед. И буду их высиживать. Все. Да. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать.
2: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя?
1: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
0: Да.
1: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут, скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Ну, конечно, шаурму. И все. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
0: В любом. Всегда просто держите в голове основной маяк, это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
1: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
0: да.
1: Оно плохо никогда не получится.
0: Однозначно.
1: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
0: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что бы вы сказали всем тем людям, кто не пытается реализовать свои мечты и привязан к своей работе, потому что слишком боится рисковать и осуществить что-то более значимое в своей жизни? Ну, во-первых, я бы сказал, что вы должны бояться рисковать, стремясь к чему-то значимому. Но еще больше, вы должны бояться оставаться на прежнем месте, если эта работа делает вас несчастным. Первое, что вы должны осознать, это отказаться от иллюзий безопасности и признать свою неспособность бороться и адаптироваться. Вы как будто расплачиваетесь за то, что вы несчастны. Вы, конечно, можете сказать, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, но не стоит быть так в этом уверенным. Время-то идет. И если ты сейчас несчастен на своей работе и не думаешь ничего менять, то через 5 лет станет только хуже. К тому же ты станешь намного старше. А разве это не роскошь следовать за своей мечтой? Ведь у обычных людей есть дети, ипотека, долги, кредиты. Им банально не хватает ресурсов. А я и не говорю о тех вещах, что делает тебя счастливым. Это роскошь стремиться к тому, что делает тебя счастливым. Но твое моральное право стремиться к тому, чтобы быть значимым и реализовать себя. И это не значит, что это легко. Это может потребовать от вас самопожертвования. Если вам, к примеру, нужно сменить работу, скажем, у вас семья, дети или ипотека, у вас полно обязательств. На вас уже висят все эти обязательства. Вы просто не можете бросить все это и сказать: «Мне не нравится моя работа, мне плевать, я ухожу». Это не стратегия. Сперва вы должны хорошенько подумать. Если эта работа причиняет мне душевную боль, что мне с этим делать? Что ж, мне придется искать другую работу, но никто не хочет меня нанимать. Окей, может быть, вам нужно больше обучать себя? Возможно, вам следует исправить свое резюме, или вам нужно преодолеть свой страх перед собеседованием, а может, нужно отточить свои социальные навыки. Вы должны размышлять об этом стратегически. Если вы собираетесь сменить профессию, вы должны отнестись к этому как здравомыслящий человек. Это даже может занять у вас пару лет, чтобы сделать все правильно. Представьте, что вы заботитесь о себе так же, как вы могли бы позаботиться о другом человеке. Какой должна быть его жизнь в таком случае? Что бы я предпочел, если бы я мог это получить? Но люди так не думают. Поразмыслите об этом, только думайте внимательно. Вы не можете получить всего, но вы можете получить то, что будет лучшим для вас. И вы должны понять, что это, и нацелить себя на это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков граждан, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Социальный механизм поддержки региональной власти реализуют совместно с Минстроем России. Данная работа находится на особом контроле Федора Щукина. Как пояснил премьер-министр Дагестана, запущенная схема предусматривает судебное установление права собственности в отношении почти 1000 пострадавших жилых помещений. Для продолжения темы, в Дагестане продолжаются восстановительные работы на социальных объектах, которые пострадали в результате недавних паводков. О ходе реализации проектов председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на заседании правительственной комиссии Российской Федерации. Согласно, кстати, представленным данным, с которыми мы ознакомились, капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый из федерального бюджета, на текущий момент выполнен на 32%. Работы в школах находятся в активной фазе. Параллельно специалисты приступили к возведению новых корпусов из быстро возводимых конструкций. Например, в селе Адилятар рабочие уже начали устройство свайного фундамента. Но Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольно возведенного коммерческого здания на улице Яракского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спорный объект расположен на Яракского 51 и был построен без разрешительной документации. Кроме того, при возведении объекта не были соблюдены минимально допустимые отступы от границ земельного участка, а также превышен максимально допустимый процент его застройки. В селе Кикуни Гергебельского района Дагестана продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий разрушительных паводков. В усиленном режиме работают службы МЧС, ветеринарная служба и головной офис, которые сосредоточили усилия на вывозе погибших животных из затопленных территорий. Ситуация, напомню, что в Гергебельском районе остается напряженной, ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность оставшихся животных и предотвращают возможные эпидемии. Вывоз туш из воды – важнейшая задача, имеют не только гуманитарное, но и санитарно-эпидемиологическое значение. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной кампании. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ее слова Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Ну и к трагическим новостям. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информация.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1918 года вышел первый номер газеты, которая сегодня известна как «Московская правда». Тогда она называлась «Вечерние известия Московского совета рабочих и красноармейских депутатов». Название прямо отражало дух времени и главную задачу издания – оперативно доносить до горожан важнейшие решения власти. За десятилетия газета не раз меняла имя, была «Коммунистическим трудом», «Рабочей Москвой», «Московским большевиком». Каждое название словно отметка эпохи, зеркало перемен в жизни столицы и всей страны. И лишь в феврале 1950 года издание обрело привычное нам имя «Московская правда». В советские годы газета была настоящим голосом города. На ее страницах находили отражения и большие стройки, и будни московских дворов, и каждой городские инициативы. В 1968 году к своему 50-летию «Московская правда» была награждена орденом Трудового Красного Знамени, признанием заслуг коллектива и роли издания в жизни столицы. Знаковым стал и 1958 год. Тогда произошло разделение на городскую и областную газеты. «Московская правда» осталась голосом Москвы, а для Подмосковья начало выходить издание «Ленинское знамя». При этом редакция долгое время соседствовали буквально этажом выше и этажом ниже, в одном здании на Чистых прудах. Времена менялись, и газета шла в ногу со временем. После 1991 года она сменила форму собственности. Владельцами стали сами журналисты, а в июне 2016 года вышел последний ежедневный печатный номер. Эпоха бумажной ежедневной «Московской правды» подошла к концу. Но история не оборвалась. Сегодня газета продолжает жить в еженедельном печатном формате и в цифровом пространстве, оставаясь частью московской медиасреды. Тираж в 304 521 экземпляров когда-то говорил о том, как внимательно столица читала свое городское издание. И пусть способы получения новостей стали другими, сама потребность знать, что происходит в родном городе, остается прежней. «Московская правда» — это не просто газета, а живая летопись Москвы длиной почти в столетие.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе. И это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек. А с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре, учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но, немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Зачем и почему стоит купить золото прямо сейчас? Топ-причина номер 5. Психология рынка. Никто не может по-настоящему понять рынки и экономику. Но вы можете получить представление о том, что это такое, если поймете, что ими движет. Жадность и страх. И самая занимательная часть денежно-кредитной истории – это изучение их побочных продуктов. Мании, паники, пузыри и обвалы. Когда вы изучите их, вы быстро узнаете смысл старой поговорки «Бык взбирается по лестнице, а медведь выпрыгивает в окно». Это означает, что могут потребоваться годы, чтобы создать пузырь, но только дни или недели, чтобы он лопнул. Это потому, что когда дело доходит до жадности и страха, страхи – это более сильные эмоции. Золото и серебро иногда исключение из этого правила, потому что они могут расти так быстро, как молния в панике. На бычьем рынке золота 70-х годов потребовалось 9 лет, чтобы цена золота поднялась с 35 до 400 долларов. Но как только паника из долларов начала развиваться в безопасное убежище золота, потребовалось всего 33 торговых дня, чтобы цена более чем удвоилась до 850 долларов. Но на самом деле был только очень небольшой процент населения, который паниковал из-за долларов в 70-х годах, но в этот раз Майк Мелони считает, что паниковать будут все. Топ-причина номер 4. Время действительно изменилось. Различия между бычьим рынком драгоценных металлов 70-х годов и великой золотой и серебряной лихорадкой сегодня огромны. В 1970-х годах только две крупные биржи, одна в Лондоне и одна в США, установили цену на золото. Таким образом, только Северная Америка и Западная Европа, около 10% населения мира, могли участвовать в этой великой золотой лихорадке. На этот раз это может делать вся планета. В 1970-х годах число инвесторов в государственных экономиках, таких как Китай или СССР, было равно нулю. Сейчас в каждой из этих стран проживает более 100 миллиардеров. Большая часть остального мира живет в условиях крайней нищеты. Сегодня в мире насчитывается почти 1500 миллиардеров, проживающих более чем в 50 странах. Каждая страна на планете расширила свои валютные поставки примерно в 10 раз с 1970-х годов. Поэтому каждый потенциальный инвестор имеет валюту в 10 раз, и в каждом населении произошло экстраординарное развитие мышления инвесторов. В 70-х годах мы были планетой вкладчиков, но затем, когда страны по всему миру отказались от золота и серебра в качестве денег и приняли фиатную валюту, инфляция бушевала, наказывая вкладчиков и вознаграждая инвесторов и спекулянтов. Затем у нас был технологический пузырь 90-х годов, и все стали биржевыми трейдерами. Затем у нас были глобальные пузыри недвижимости, и каждый стал инвестором в недвижимость или флиппером. В течение более 30 лет экономика была наказана, а инвестирование и спекуляция были награждены. В результате на этот раз существует гораздо больше людей, которые могут инвестировать в золото и серебро. Количество очень трудно подсчитать, но эксперт думает, что это где-то от 10 до 100, но возможно даже в 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Помните, что в государственных экономиках более половины населения мира не было инвесторами, и сегодня Китай находится в гиперпузыре недвижимости, который управляется инвесторами. Таким образом, это в 10 раз больше людей, у каждого из которых в 10 раз больше валюты, и в каждой популяции есть где-то от 10 до 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Это где-то от 1000 до 100 тысяч раз больше валюты, которая когда-нибудь придет в погоне за золотом и серебром на этот раз. Да, в этот раз время совсем другое. Топ-причина номер 3. Золото и серебро должны покупать намного больше. Существует старый миф о том, что в Древнем Риме унция золота могла одеть человека с головы до ног сандалиями и стоги и поясом, и что сегодня человек все еще может одеть себя в туфли, костюм и пояс по цене унции золота. Люди утверждают, что так было всегда, ничто не может быть дальше от истины. До создания Федеральной резервной системы можно было купить одежду за унцию золота, но к концу бурных 20-х годов из-за инфляции это было невозможно. Затем, к началу Великой депрессии из-за дефляции, вы могли бы снова это сделать, но к 1970 году за унцию золота можно было бы купить только обувь. Затем, всего 10 лет спустя, можно было купить первоклассный костюм, очень хорошие ботинки и отличный ремень, но к 2001 году можно было купить только некачественный костюм, дешевые ботинки и никудышный ремень. Да, золото всегда чего-то стоило, но оно всегда зигзагами двигалось в диапазоне покупательной способности. способности. Топ причина номер 2. Сложите причины с 10 по 3. Все это происходит одновременно, и это глобально. Таким образом, на человека приходится больше вещей, чем когда-либо в истории, но такое же количество золота, конкурирующих валют и других активов ослабили покупательную способность золота. Сегодня в этих конкурирующих активах хранится в 200 раз больше богатства, чем в золоте. И если только 10% этого богатства придет за золотом, его цена вырастет в 20 раз. И в грядущем кризисе Майк Мелони видит, что это будет намного больше, чем просто 10%. Мир теперь на неизведанной территории. Дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и государственный долг взлетели до смертельного уровня. Акции и облигации недвижимости находятся в пузырях, а пузыри кредитных долгов и деривативов угрожают разрушить мировую экономику. Потребовались годы, чтобы создать эти пузыри, но это займет всего несколько дней или недель, чтобы они лопнули, и все пузыри в конечном итоге лопнут. Топ-причина номер 1. Как мы уже говорили ранее, Майк Мелони считает, что экономический кризис исторических масштабов идет прямо на нас, и избежать его невозможно. Никогда прежде все правительства на планете одновременно не закладывали фундамент для идеального экономического шторма. Эксперт верит, что будет глобальный валютный кризис, который вызовет одновременный взрыв пузырей в акциях, облигациях и недвижимости. Это приведет к величайшему экономическому краху, который когда-либо видел мир. Все может стать очень плохо. Возможности варьируются от того, что Мелони совершенно не прав, или все идет к полному экономическому коллапсу и финансовому Армагеддону, от которого мы никогда не оправимся. К плохому концу ведет возможность краха денежной системы, что повысит вероятность социальных бунтов и нарушения продовольственного снабжения. Но в любом диапазоне возможностей существует нечто, называемое колокообразной кривой вероятностью. Это означает, что любая из крайностей, также называемых хвостовыми рисками, очень маловероятно, но что-то посредине очень вероятно произойдет. Эксперт считает, что это будет что-то среднее. Да, он верит, что это будет величайший крах в истории, но у него есть большая надежда. Человек – удивительный вид, у нас есть устойчивость и способность адаптироваться и отскакивать от чего угодно. Да, банки могут обанкротиться, но их место займут новые, более эффективные. Да, мировая денежная система рухнет, но это может быть хорошо. Если бы мы могли сделать мошенничество, воровство и конфликты интересов незаконными для банковского сектора и денежной системы, и если бы мы просто оставили свободный рынок в покое и прекратили манипулировать им и вмешиваться в него, это быстро обеспечило бы нам новую, эффективную, стабильную и честную денежную систему, которая увеличила бы процветание и уровень жизни для всех нас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Мысли вслух.
9: Когда вы пытаетесь контролировать все, жизнь начинает ускользать между пальцами. Это не метафора, а точное описание внутреннего механизма, о котором Карл Юнг писал много раз. Он говорил: то, чему вы сопротивляетесь, сохраняется. Вы замечали, как напряжение растет именно в тот момент, когда вы стараетесь удержать каждую деталь? Почему так происходит? Давайте разберемся спокойно, шаг за шагом. Попробуйте вспомнить ситуацию, когда все казалось нестабильным. Вы усиливали контроль, планировали каждую пекенасом. Проверяли, перепроверяли, пытались предугадать любое отклонение. Казалось бы, это должно приносить уверенность. Но что вы чувствовали на самом деле? Давление, тревогу, сжатость в груди. Как будто вы держите канат, который все время выскальзывает из рук. Юнг описывал этот эффект как естественную реакцию психики. Чем сильнее вы давите, тем активнее запускается бессознательная компенсация. Психика стремится восстановить баланс, и если вы перегружаете сознание контролем, бессознательное усиливает напряжение. Вы начинаете уставать, раздражаться, терять способность ясно мыслить. Чем больше контроля, тем меньше энергии остается на реальное действие. Почему внутри появляется ощущение, будто вы тонете в собственных мыслях? Послушайте себя. Действительно ли контроль помогает вам? Или он только создает иллюзию безопасности? Юнг подчеркивал, что чрезмерное стремление к порядку становится формой внутреннего хаоса. Когда мы пытаемся удержать все, мы перестаем видеть главное. Вы ощупываете детали, но теряете целую картину. Это похоже на попытку держать воду в ладонях. Чем сильнее сжимаете пальцы, тем быстрее она уходит. Как думаете, почему так трудно отпустить? Почему мы так боимся потерять контроль? Дело в том, что контроль часто подменяет собой чувство внутренней устойчивости. Когда возникает страх, мы хватаемся за внешние действия, планы, расчеты, схемы. Но внутри остается пустота, которую невозможно заполнить управлением. Юнг писал, что человек пытается контролировать реальность именно тогда, когда не может контролировать свое внутреннее состояние. Внешний порядок становится компенсацией внутреннего беспорядка. Это важная мысль. Вы не боретесь с ситуацией, вы боретесь с собой. Задайте себе один вопрос. Что именно вы пытаетесь удержать? Ситуацию, человека, событие или уверенность, которая никак не приходит? Когда сознание перегружено контролем, вы перестаете слышать слабые, но важные сигналы психики. Уходит интуиция, ослабевает способность замечать естественные решения. Юнг писал, что бессознательное начинает говорить громче, и если его игнорировать, оно выражается через тревогу, внутренние конфликты, сомнения. Вы чувствуете это как давление, будто все вокруг становится слишком тяжелым. Вы наверняка замечали, что иногда решения приходят именно тогда, когда вы перестаете давить на себя. Когда вы на минуту отпускаете ситуацию, появляется ясность. Почему? Потому что психика перестает тратить силы на удержание.

кажется, будто она выполняет важную работу. Она убеждает вас. Если я буду думать об этом без остановки, я смогу предотвратить опасность. Но так ли это? Карл Юнг писал, что тревога – это механизм эго, который пытается удерживать иллюзию контроля. Давайте разберемся, как именно эго создает этот шум и почему он так убедителен. Вы замечали, как тревожные мысли появляются одна за другой? Будто вы включили прожектор, который освещает только худшие варианты. Почему эго ведет себя так? Потому что оно боится неожиданности. Ему нужно быть уверенным, что ничего не пройдет мимо. Но в этом стремлении оно превращает обычный день в поле наблюдения, а вас в солдата, который никогда не может расслабиться. Спросите себя, вы действительно контролируете что-то, когда тревожитесь? Или просто прокручиваете в голове один и тот же сценарий, который не становится ни яснее, ни проще? Юнг считал, что эго использует тревогу как шумовой экран. Пока вы занимаетесь постоянными мыслями, вы не слышите свое истинное состояние, не слышите страх одиночества, не слышите обиду, не слышите усталость. Эго прячет вашу боль за бесконечным анализом. Это удобный способ не смотреть внутрь. Как вы думаете, чему проще уделять внимание? Внутренней тишине, где придется столкнуться с собой, или бесконечной веренице тревожных прогнозов? Мысль кажется важной, потому что она громкая. Но громкость – это способ эго удержать вас от глубоких вопросов. Юнг писал, что эго боится тишины, потому что в тишине оно перестает быть центром. Именно поэтому тревога звучит так настойчиво, будто пытается перекричать ваши настоящие потребности. Давайте рассмотрим простой пример. Вы ждете важный ответ. Письмо, звонок, решение. Тревога растет. Вы убеждены, что если будете думать об этом постоянно, вы будете подготовлены. Но что меняется на самом деле? Ситуация остается прежней. Единственное, что происходит, вы выгораете быстрее. Почему так трудно остановиться? Почему тревога кажется почти обязательной? Потому что эго считает себя ответственным за все. Оно не доверяет ни процессу, ни другим людям, ни вашей более глубокой интуиции. Оно говорит: «Если я не буду думать, все пойдет не так». Но Юнг подчеркивал, что это ложная ответственность. Эго принимает на себя роль, которая ему не принадлежит. Оно хочет быть центром управления Вселенной, хотя его задача куда скромнее – ориентироваться в сознательной части опыта. Замечали, как тревога выматывает, но при этом создает ощущение, будто вы делаете хоть что-то. Это и есть ловушка. Действие заменяется пережевыванием мыслей. Ясность заменяется напряжением. И самое главное, связь с собой заменяется бесконечным шумом. Попробуйте спросить себя прямо сейчас, тревога помогает вам или просто держит вас занятым? Когда вы видите механизм тревоги, он теряет власть. Когда вы понимаете, что эго создает шум, чтобы скрыть глубокие чувства, вы начинаете слышать тихие, но важные сигналы. Юнг писал: «Пока бессознательное не станет осознанным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». Тревога – это один из этих бессознательных механизмов. Она создает ощущение контроля, но на самом деле только уводит вас от истины. И вот главный вопрос – что произойдет, если вы перестанете слушать тревогу и впервые за долгое время попробуете услышать себя? Когда вы перестаете убегать от страха потерять контроль, в вас поднимается сила, о существовании которой вы даже не подозревали. Юнг писал, что человек узнает себя только тогда, когда сталкивается с тем, от чего привык прятаться. Вы замечали, как долгое избегание делает тревогу только тяжелее. Почему так происходит? Потому что страх, который вы не признаете, растет в тени, пока однажды не начинает управлять каждым вашим шагом. Попробуйте вспомнить момент, когда вы осмелились посмотреть в глаза тому, что вас тревожило. Решение, от которого вы уходили.

0: ненавидели, разговор которого избегали, чувства, которые не хотели признавать. Как только вы сделали первый шаг, что-то внутри изменилось. Стало ли проще? Нет, но стало яснее. Юнг называл это началом индивидуализации, моментом, когда вы перестаете отождествлять себя со своим страхом и начинаете видеть, что он всего лишь часть вашей психики, а не вся ваша сущность. Задайте себе вопрос, что именно вы боитесь потерять, когда говорите, что боитесь потерять контроль, положение, одобрение, привычные рамки или ту тонкую иллюзию стабильности, которую создает ваше эго. Когда вы решаетесь посмотреть вглубь, страх перестает казаться громадной стеной. Он становится дверью. Не самой приятной, но единственной, через которую вы можете пройти, чтобы двигаться дальше. Юнг писал, «Нельзя стать цельным, избегая своей тени. И если ваша тень – это страх неопределенности, то именно он и удерживает вашу энергию в замкнутом круге. Вы когда-нибудь чувствовали, что устали не от жизни, а от постоянной внутренней борьбы? Это и есть цена избегания. Пока вы сосредоточены на контроле, вы тратите силы не на действие, а на удержание напряжения». Как только вы перестаете сжимать внутреннюю пружину, энергия, которую вы тратили на борьбу, начинает возвращаться. Именно так появляется ощущение внутренней силы, которое нельзя получить никаким планированием. Подумайте о ситуации, когда вы наконец сделали то, чего боялись. Что вы почувствовали? Страх исчез сразу? Нет. Но вы увидели, что он не так всесилен. Это и есть трансформация. Не победа над страхом, а понимание его реального масштаба. Юнг подчеркивал, что страх – это призыв к развитию, а не сигнал к бегству. Почему вам кажется, что этот шаг такой трудный? Потому что вы привыкли воспринимать страх как угрозу. Но страх – это информация. Он показывает, где вы растете, где вы застряли, где вы прячете правду о себе. И когда вы решаетесь увидеть это, появляется странное ощущение освобождения. Как будто внутри вас открывается пространство, которое раньше было занято тревогой. Спросите себя, что именно перестанет разрушать вас, если вы хотя бы на минуту позволите себе быть честным с собственным страхом? Не скрывать, не подавлять, просто признать. «Да, мне страшно». Это простая фраза, но она разворачивает всю внутреннюю структуру. Вы перестаете быть пленником тревоги и становитесь наблюдателем. А наблюдатель уже не жертва. И вот в этот момент, когда вы впервые позволяете себе увидеть правду без попытки спрятать ее, появляется та самая внутренняя сила, о которой Юнг писал всю жизнь. Сила, которая была в вас всегда, но была скрыта за слоем контроля и избегания. Готовы ли вы сделать этот шаг? Или вы все еще верите, что контроль защитит вас лучше, чем честность с собой? Когда энергия, которая раньше была связана тревогой и постоянным контролем, наконец освобождается, в психике открывается пространство, в котором начинают проявляться естественные решения. Юнг писал, что психика сама стремится к равновесию, если перестать мешать ее внутренним процессам. Вы замечали, как часто ум работает яснее именно тогда, когда вы перестаете давить на себя? Почему это происходит? Потому что напряжение блокирует не ситуацию, а вашу способность видеть очевидное. Представьте, что вы держите тяжелый камень над головой. Пока вы его удерживаете, вы не можете ни двигаться, ни думать о чем-то другом. Вся ваша энергия направлена на то, чтобы не уронить этот камень. Так же работает тревога. Она держит вас в фиксированном положении, лишая гибкости. Но стоит вам опустить этот камень, тело расслабляется, дыхание становится глубже, движение свободнее. То же происходит внутри, когда вы перестаете удерживать свои страхи в напряжении. Спросите себя, сколько решений вы так и не увидели только потому, что были слишком заняты удержанием контроля? Юнг подчеркивал, что освобожденная энергия возвращается в сознание как ясность. Это не вдохновение, не внезапная вспышка, это естественный процесс саморегуляции. Психика начинает работать так, как должна, свободно, последовательно, без внутреннего сопротивления. Вы вдруг начинаете замечать детали, которые раньше игнорировали. Становятся видны связи, которые до этого казались случайными. Это не магия, это восстановление внутреннего равновесия. Иногда люди говорят: «Стоило мне успокоиться, и решение пришло само». Но оно не пришло само. Оно было с самого начала, просто тревога заглушала его. Юнг описывал тревогу как шум сознания, который мешает услышать сигналы бессознательного. Когда шум утихает, информация поднимается на поверхность. В этот момент вы начинаете понимать, что поиск ответа никогда не был проблемой. Проблемой было внутреннее напряжение. Подумайте о ситуации, когда вы слишком долго пытались найти выход. Вы перебирали варианты, сомневались, возвращались назад, снова анализировали. Но когда вы, наконец, оставили попытки силой продвинуться вперед, правильное направление стало очевидным. Почему? Потому что психика перестала работать в оборонительном режиме. Она перестала реагировать и начала воспринимать. Замечали, как иногда одно небольшое расслабление меняет все? Один глубокий вдох. Одно решение остановиться. Один час тишины. В эти моменты вы не теряете контроль. Вы возвращаете себе способность направлять внимание туда, где оно действительно нужно. Это и есть та внутренняя свобода, о которой Юнг писал всю жизнь. Свобода не как отказ от ответственности, а как возможность действовать без внутреннего сопротивления. Спросите себя, что вы сможете увидеть, когда, наконец, перестанете тратить силы на удержание того, что и так не нуждается в контроле, когда энергия возвращается, появляется чувство внутреннего движения, становится легче принимать решения, легче говорить «нет», легче идти вперед, и самое удивительное – легче доверять себе. Юнг называл это согласованием сознания и бессознательного. Когда оба уровня работают вместе, они конфликтуют, вы ощущаете естественный поток, который не требует напряжения. И вот главный вопрос. Готовы ли вы позволить этой энергии вернуться, или предпочтете и дальше тратить ее на попытки удержать то, что никогда не принадлежало контролю? Когда вы, наконец, видите, что жизнь никогда не была хаотичной, а хаос существовал только внутри вас, приходит главное понимание. Юнг писал, что порядок проявляется тогда, когда человек перестает навязывать свою волю реальности и начинает замечать ее собственный ритм. Вы замечали, что многие события, которые казались вам угрозой, позже становились точками поворота? Почему так происходит? Потому что взгляд, который исходил из тревоги, искажал картину. Когда тревога исчезает, мир перестает быть полем боя и становится пространством движения. Спросите себя, сколько раз вы ошибочно принимали естественный процесс за проблему только потому, что не могли отпустить контроль. Когда вы перестаете давить на жизнь, она начинает расправляться. Не ради вас, а по своим законам. И именно эти законы приводят вас туда, где вы должны быть. Юнг называл это проявлением внутренней целостности. Когда сознание перестает мешать, бессознательное ориентирует человека точнее любого плана. Вы ощущаете это как совпадение, своевременные встречи, неожиданные решения. Но это не случайность, это результат того, что вы, наконец, перестали перекрывать себе путь. Подумайте, если все начинает складываться именно после того, как вы отпускаете контроль, не означает ли это, что борьба была лишней? Вот в чем суть. Жизнь не требует от вас постоянного напряжения. Она требует присутствия, требует честности, требует способности видеть, а не только удерживать. Когда вы позволяете процессу идти, вещи становятся на свои места не потому, что вы следили за каждой деталью, а потому, что перестали им мешать. И мораль здесь проста – Бесконечный контроль не делает вас сильнее. Он только лишает вас способности заметить путь, который всегда лежал перед вами. Освободите внутреннее пространство, и вы увидите, что порядок был рядом все это время. Нужно было лишь перестать удерживать то, что никогда не зависело от силы ваших рук.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аште – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Аште в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Аште переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Аште в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Аште входил в состав небольшого феодального владения Зирихгеран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирихгеран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Аште являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Аште был включен в состав Аштыкулинского наибства Казикомухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Аште была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Геран сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку. Туберкулез веками оставался настоящим бичом человечества. Он уносил миллионы жизней и считался практически неизлечимым. И вот, после долгих лет напряженной работы, в институте Пастера ученые смогли создать вакцину на основе ослабленного штамма коровьей туберкулезной палочки. Этот штамм они терпеливо укращали более 10 лет, многократно пересаживая культуру в особых условиях, чтобы она укротила способность вызывать болезнь, но при этом могла пробуждать иммунитет. Так появилась знаменитая вакцина БЦЖ. По первым буквам фамилии создателей – Бацилла Кальмета Герина. Первая прививка была сделана в парижской больнице Шарите, и это событие стало поворотной точкой в истории медицины. Со временем вакцина БЦЖ распространилась по всему миру и спасла бесчисленное количество жизней. Даже сегодня, спустя более чем столетие, она остается одним из главных инструментов профилактики тяжелых форм туберкулеза у детей. Вот так упорство и научный поиск двух исследователей подарили человечеству надежное средство защиты от опасной болезни.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговоров будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему бизнесмены разоряются из-за налогов? Дело в том, что большинство людей просто обвиняют систему налогообложения в том, что слишком большая налоговая нагрузка, невозможно работать в этом бизнесе, и вообще в итоге закрывается из-за того, что огромные налоги, типа НДС, или налога на прибыль, и НДФЛ, и зарплатные налоги в частности, сжирают всю маржу, весь бизнес в итоге работает только на налоговую нагрузку. Я вам скажу одну важную вещь. Любой бизнес – это цифры. Прежде всего, это табличка в Excel, либо на бумаге, или хоть в тетрадке. Это всегда будет расчет, то есть покупаешь подешевле, продаешь подороже. Будь то услуги, будь то товар или производство, это всегда было так и будет так в дальнейшем. И если вдруг вы чувствуете, что вам вдруг не хватает денег, вы зарабатываете, вам денег просто не хватает, потому что вы все отдаете на зарплату, на налоги, на оплату поставщикам, подрядчикам и так далее, то прежде всего обратите внимание не на налоги. Сначала нужно обратить внимание на финансовую модель. И это обычно и является проблемой, которую я вскрываю, когда мы разговариваем с предпринимателями на тему «Ой, какие дорогие налоги». Давайте так, прежде всего, когда считается любой бизнес, сначала учитывается вопрос маржи, то есть купили подешевле, продали подороже. Давайте так вот, самое основное. То есть есть какой-то товар, к которому присобачиваем мы свою какую-то наценку, и мы этот товар продаем уже с наценкой. И здесь, конечно же, вот в эту нашу наценку должна входить затратная часть. То есть у нас здесь будет фонд оплаты труда, тут у нас будет сумма для подрядчиков или, допустим, поставщики. Конечно же, налоги. И, конечно же, должна быть какая-то сумма. Это вот наша маржа или, ну, или рентабельность, если мы уже после всего этого рассчитываем. Так вот, если что-то у нас здесь из этого выбивается, то есть фонд оплаты труда с зарплатными налогами, либо слишком дорогой товар, подрядчики нам слишком дорого что-то поставляют или продают, то здесь не в налогах пока дело. Нужно как раз разобраться с тем, что вот эти статьи себя представляют. И поэтому многие, когда я спрашиваю, а какая ваша финансовая модель, они говорят, что нормальная финансовая модель, покажи табличку, хотя бы любую Excel-ку, и мы увидим, как у тебя она складывается из цифр плюс, минус, равно, продал. Что получается? У большинства людей просто ее нету. Или она есть, но очень-очень корявая, учитывается не все. Но самое интересное, знаете что? Когда вот к этому товару предприниматель еще внес свои деньги, положил сюда, то есть сделал займ, не учел свою заработную плату себя, он же руководитель, то есть как бы нанял человека, нужно зарплату учесть, первое, плюс займ, который он внес на предприятие, он не обложил процентами. Я напомню, что деньги сейчас стоят дорого, больше 21% использования денег в год. Поэтому, когда мы эти деньги вкладываем в бизнес, нам нужно учитывать, что мы якобы деньги взяли в банке, якобы мы нанимаем сотрудников и директора тоже, и мы должны это все считать. Поэтому, когда мы это не считаем, конечно же, наша маржа в итоге становится совсем маленькая, а тут еще нужно налоги платить какие-то, оказывается. А учитывая, что мы, если мы работаем на общей системе, там еще какой-то НДС и НДС авансов, ну тогда, конечно, все ломается. Оно не будет ломаться, если будет выполнено хотя бы одно условие. Это важное условие – создать финансовую модель, которая учитывать будет маржинальность бизнеса 25-30%. То есть, если у вас ниже, и вы думаете, что дай-ка я поснижаю на налогах, но если бизнес в принципе выживает только из-за того, что экономит на налогах, тогда это поломанная финансовая модель, ее просто можно убрать. Если у вас остается в итоге не менее 25%, и вы понимаете, что тогда, в принципе, можно и дальше развиваться, расти, и налогообложение потихонечку меняется с упрощенки на общую систему, тогда вы постепенно будете выходить в ноль или в прибыль, но в зависимости от того, как вы это используете. Еще есть такая штука, как принцип заправки. Допустим, вы продаете, ну, сейчас принцип заправки использую, когда несколько точек нужно будет применять. Допустим, когда у вас одна заправка, вы всегда будете в убытке. Минус, минус, минус, минус. Когда у вас появляется, допустим, 5-6 заправок, вы уже будете в ноль, в ноль, в ноль. А когда у вас появляется 10 заправок, вы уже будете в плюсе. То есть, когда товар в виде ГСМа продается заправки, там очень маленькая наценка, малюсенькая совсем. И поэтому здесь нужно накопительным образом формировать большое количество точек, через которые вы продаете свой товар или свою услугу. Это тоже может быть, поэтому эта модель может применяться как раз для того, чтобы в дальнейшем развивать, масштабировать свой бизнес и капитализировать его благодаря вот этим точкам основным. Поэтому так это работает. И если вдруг вы на каком-то уровне понимаете, что о каком вообще налогообложения идет речь, тут мы вообще в минуса постоянно уходим. Скорее всего, не та модель бизнеса, не тот поставщик вам поставляет товар, нужно искать более дешевый товар, либо больше дешевого поставщика, либо менять полностью направление и работать тогда уже в ту сторону, которая вам позволяет развиваться, зарабатывать больше и при этом платить налоги и не быть обеспокоенным тем, что налоговая постоянно вас будет придушивать, заплати. Поэтому здесь не налоги виноваты, здесь виновата оцифровка бизнеса на самом начальном его этапе.
0: Рубрика «Хитро-мудро».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касак ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

судьба подготовила ему испытание похуже. Его корабль берут на абордаж киликийские пираты. В античном мире это означало конец. Киликийцы были фанатичными мясниками, которые не знали жалости. Обычно они не брали пленных для выкупа. Они либо убивали сразу, либо продавали в рабство на рудники, где люди сгорали за считанные месяцы. Юлий Цезарь оказался в их руках. Изгнанник без армии, без денег и без будущего. В этот момент история мира могла закончиться. Великая Римская империя могла никогда не родиться, а имя Цезаря осталось бы лишь строчкой в списке пропавших. Но именно здесь, в грязной клетке на палубе пиратского корабля, Цезарь открыл секретную технологию власти над людьми. Технологию, которую позже он применит, чтобы поставить на колени весь мир. Это нетипичная история о похищении и спасении. Это психологический рассказ о том, как один единственный человек умудрился захватить целую армию, находясь в их плену. Как превратить собственное унижение в триумф воли? И какая цена у человеческой жизни, если ты сам не боишься ее потерять? Когда пираты назвали цену его жизни, они ожидали увидеть страх. Они ожидали услышать мольбы или увидеть слезы человека, осознавшего свою ничтожность. Их лидер озвучил цифру – 20 талантов серебра. Чтобы вы понимали масштаб, на эти деньги можно было содержать небольшой флот в течение месяца. Это была цена, за которую можно было купить свободу целого города. Но Цезарь сделал то, что парализовало волю нападавших. Он рассмеялся им в лицо. Это не был нервный смех жертвы. Это был смех человека, который только что услышал крайне глупую шутку. Глядя в глаза, Цезарь произнес: «Вы понятия не имеете, кого вы поймали. Если вы думаете, что моя цена – жалкие 20 талантов, вы оскорбляете мой статус. Моя цена – 50, и не сестерцем меньше». В этот момент в воздухе повисла мертвая тишина. Пираты, привыкшие убивать за медную монету, столкнулись с невиданным парадоксом. Пленник не просто торговался, он требовал поднять цену за свою голову более чем в два раза. Почему этот ход был гениальным с точки зрения психологии? Потому что Цезарь понимал фундаментальный закон власти. Мир оценивает тебя ровно настолько, насколько ты оцениваешь себя сам. Если ты ценишь себя дешево, ты расходный материал. Тебя можно убить в любой момент, если ты надоел или если еда на корабле начнет заканчиваться. Но если ты целое состояние, ты превращаешься в ценнейший актив. Теперь пираты были обязаны охранять его лучше, чем свое собственное золото. Теперь любая царапина на его коже была убытком для их кармана. Одним коротким предложением Цезарь полностью перехватил управление ситуацией. Он навязал врагу свою систему координат. Он перестал быть добычей и стал инвестицией. Пираты начали смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, гадая: кто же этот человек, который ценит свою жизнь выше, чем все сокровища в их трюмах? Это и есть тот самый стоический инсайт, который актуален спустя 2000 лет. Мы часто жалуемся на то, что жизнь дает нам мало. Мало денег, мало уважения, мало любви. Но правда в том, что мы сами ставим себе ценник в 20 талантов, боясь, что если попросим больше, то не получим ничего. Цезарь рискнул всем, чтобы показать: ваша самоценность – это единственный барьер против хаоса. Если вы ведете себя как дешевый товар, мир купит вас по дешевке. Задумайтесь, как часто вы в своей жизни соглашаетесь на меньшее просто потому, что боитесь попросить больше? Как часто вы предаете свою значимость ради мнимой безопасности? Цезарь еще не знал, выживет он или нет. Но он уже победил, потому что в его мире не существовало силы, способной сбить его внутреннюю цену. После того, как выкуп был утвержден, Цезаря перевезли на крошечный остров Фармакусса. Его оставили там под охраной нескольких десятков человек. Казалось бы, теперь он должен был молчать и тихо ждать, пока его друзья соберут деньги. Но следующие 38 дней превратились в настоящий психологический эксперимент. Представьте, вы на острове с людьми,

0: которые живут грабежом и убийствами. У вас нет меча, нет охраны, нет власти. Но Цезарь вел себя так, будто это пираты были его гостями, а не он их пленником. Он установил свои правила с первого часа. Когда Цезарь ложился спать, он отправлял слугу к пиратам с приказом: «Замолчите, мой господин отдыхает». И самое невероятное, эти дикие люди, не подчинявшиеся никаким законам, переходили на шепот. Почему? Потому что в Цезаре было нечто, что пугало их больше, чем смерть. Абсолютная, непоколебимая уверенность в своем превосходстве. Днем он не прятался в тени. Он заставлял их слушать свои речи и поэмы. Он тренировался вместе с ними, состязался в прыжках и беге, смеялся над их неуклюжестью и называл их в лицо неотесанными варварами. Это был стокгольмский синдром наоборот. Пираты начали не просто уважать его, они начали искать его одобрения. Пленник стал их неформальным лидером. Но в этой игре был один по-настоящему жуткий элемент. Цезарь часто шутил с ними, пил их вино, а потом, глядя в глаза главарю, с улыбкой произносил: «Вы славные ребята. Жаль, что когда я освобожусь, мне придется вернуться и распнуть каждого из вас». Пираты взрывались хохотом. Они принимали это за высшее проявление римского юмора. Им казалось, что этот странный аристократ просто заигрался в величие. Но за этой улыбкой скрывался стальной расчет. Цезарь не просто развлекался. Он проводил то, что психологи называют десенсибилизацией. Он открыто заявлял о своих намерениях, делая их привычными, почти безобидными. Он приручил их страх. Это важнейший урок античного стоицизма в действии. Твоя внутренняя свобода определяет твою внешнюю реальность. Цезарь отказался признавать себя жертвой обстоятельств. Для него остров был не тюрьмой, а трибуной. Пираты были не похитителями, а аудиторией. Мы часто говорим себе: «Я начну жить полноценно, когда решу свои проблемы, когда закрою долги, когда уйду с ненавистной работы, когда обстоятельства изменятся». Цезарь учит нас обратному. Ты должен начать жить как победитель прямо сейчас, внутри своего кризиса. Если ты не можешь контролировать стены своей тюрьмы, начни контролировать тех, кто стоит на страже. Задумайтесь, на что вы тратите время своего пленения? Вы ждете спасения, сжавшись в углу, или вы, подобно Цезарю, пишете стихи в лицо своей судьбе и диктуете правила тем, кто пытается вас сломить? Пираты думали, что они играют с безобидным безумцем. Они не понимали, что перед ними человек, который уже вынес им приговор. И этот приговор был лишь вопросом времени. Наконец, спустя 38 дней, корабли с серебром прибыли. 50 талантов, цена, которую Цезарь назначил за себя сам, были выплачены. Пираты ликовали. Они получили рекордный куш и при этом сохранили жизнь человеку, к которому, как им казалось, они почти привязались. Они отпустили его с миром, уверенные, что эта история станет их любимой байкой в портовых тавернах. Но как только ноги Цезаря коснулись земли в гавани Милета, маска забавного аристократа слетела. Любой другой на его месте первым делом нашел бы самое безопасное место, чтобы смыть с себя дорожную пыль и забыть этот кошмар. Но Цезарь не был любым другим. Не имея никаких официальных полномочий, не будучи претором или консулом, он на одном только авторитете и ярости мобилизует 4 военные галеры и отряд из 500 добровольцев. Он не спал. Он не праздновал свободу. Он вышел в море в ту же ночь. Когда флот Цезаря показался на горизонте острова Фармакусса, пираты все еще делили серебро. Они были так уверены в своей силе и так ослеплены недавним триумфом, что даже не выставили охрану. Они думали, что их друг, Цезарь, уже далеко. Они забыли, что он обещал им каждый день, глядя прямо в глаза. Атака была молниеносной и беспощадной. Большинство пиратов были взяты в плен, а все золото и те самые 50 талантов и все накопленные грабежами сокровища вернулось к Цезарю. Но здесь наступает самый мрачный и поучительный момент этой истории. Цезарь доставил пленников к губернатору провинции, чтобы тот вынес приговор. Но губернатор, ослепленный жадностью, решил продать пиратов в рабство, чтобы набить свой карман. Для Цезаря это было неприемлемо. Это было нарушением его личного кодекса. Он обещал им смерть. А Цезарь всегда платит по счетам. Он забрал пиратов из тюрьмы под свою ответственность и приказал возвести кресты. И вот здесь проявилась та самая странная, пугающая черта его характера. Клементия Цезарис, или милосердие Цезаря. Помня о том, как они вместе проводили время на острове, Цезарь решил облегчить их страдания. Перед тем, как поднять их на кресты, он приказал умертвить их до казни. В его мире это было актом доброты. В нашем – это холодный финал психологического триллера. Задумайтесь, в чем главный урок этой кровавой развязки? Стоицизм часто ошибочно принимают за пассивность и всепрощение. Но настоящий стоицизм заключался в другом – в абсолютной верности своему слову и своей цели. Если ты сказал, что уничтожишь своих демонов, ты должен вернуться и уничтожить их. Иначе твоя уверенность на острове была лишь дешевым актерством. Мы часто даем себе обещания в моменты кризиса. Мы клянемся, что если выберемся из этой ямы, то изменим свою жизнь, бросим вредные привычки, накажем тех, кто нас предал, или восстановим справедливость. Но как только выкуп выплачен и опасность миновала, мы расслабляемся. Мы позволяем своим пиратам жить дальше внутри нас. Цезарь вернулся не из-за денег. Он вернулся, чтобы закрыть гештальт. Чтобы доказать самому себе. Реальность подчиняется тому, кто не меняет своих решений в зависимости от того, в цепях он или на троне. Ваша жизнь – это не то, что с вами происходит. Это то, как вы доводите до конца свои битвы. Кем вы будете, когда выберетесь на берег? Тем, кто с облегчением вздохнет и забудет о своих клятвах? Или тем, кто развернет свой флот, чтобы окончательно покончить с тем, что пыталось его сломить? История Юлия Цезаря на острове Фармакуса – это напоминание. Даже когда вы находитесь в самом низу, в клетке, вы уже можете быть победителем, если только ваша воля достаточно тверда, чтобы назначить свою цену и заставить мир ее заплатить.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM.
1: Спонсор новостей. Компания Elko.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Утамыш. В Поволжье, Крыму, Средней и Передней Азии зафиксировано более 200 тысяч населенных пунктов под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Каикенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1968 года в истории технологий началась новая глава. Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию Intel. Поначалу она называлась NM Electronics. Название было сухим и совсем не запоминающимся. Но вскоре его заменили на Intel. Стартовый капитал составил 2,5 миллиона долларов, а бизнес-план Роберта Нойса уместился всего на одной странице печатной машинки. Скромно по меркам больших корпораций, но за этим стояла огромная вера в силу полупроводников и интегральных схем. К команде вскоре присоединился Эндрю Гроув, и вместе эта тройка задала темп всей Кремниевой долине. Уже в первые годы Intel выпустила микросхемы, которые стали важной ступенью к появлению персональных компьютеров. А позже мир узнал и знаменитый закон Мура. Количество транзисторов на чипе примерно удваивается каждый 2 года, делая технику мощнее и доступнее. Сам Гордон Мур сформулировал это как наблюдение, но оно стало ориентиром для всей индустрии. Сегодня имя Intel знают даже те, кто далек от техники. Оно прочно связано с прогрессом, скоростью и вычислительными возможностями, на которых держится современный мир. И все это началось с одной страницы бизнес-плана и смелого шага двух инженеров.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Завурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Аку на ней лах, аку начни, апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани, лах. Акунашни, апарар мир. Акунар халидни, дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин, дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
13: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку». «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю». «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер». «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего». Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение? И вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение, блин.
10: Видишь, чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
9: Как связано?
10: Намерение связано с доверием, потому что...
9: Это просто такой тезис, да, условно?
10: В моей архитектуре мира, да.
9: Окей.
10: Потому так. Что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты ты полностью в этом, ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. То есть, представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
9: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему. Давай. Мне очень интересно,
10: вот
9: да.
10: Так, вот так.
9: Да. Да. Вот как создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
10: Не моими словами скажу.
9: Да-да-да.
10: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы. Доктор Джо.
9: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
10: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
9: Можете это в среднем человек.
10: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
9: Да. Вот я можно тут комментарий дам? Настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли, и в моменте птичку услышали, и вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
10: Это и есть настоящий момент.
9: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
10: Да.
9: Так, супер.
10: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование, реагирование, реагирование.
9: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящий моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
10: Абсолютно. Всё. Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
9: Окей. Можно здесь такую практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
10: На себя.
9: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в момент, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
10: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
9: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка
10: или
9: прокручиваются.
10: Чувства.
9: На них вы смотрите, грубо говоря, да?
10: На них надо смотреть.
9: Да. Ну, то есть, вот допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее.
10: Угу.
9: Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
10: Хочешь, я поделюсь классной терапией, да. Она новая. Супер. Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
9: супер,
10: крутой симбиоз.
9: Прогрето.
10: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
9: Угу.
10: А эти, вот эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
9: То есть
10: они
9: эти
10: маленькие
9: мысли.
10: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
9: Окей.
10: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит, угу, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это. Я вижу, я не могу это удалить, нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
9: внутренний конфликт.
10: Да, на вот эти внутренние
9: борьбу
10: конфликты.
9: Борьбу внутри себя, типа не думай,
10: так
9: и ты
10: нельзя.
9: Сливаешь энергию.
10: Угу.
9: Я можно тут попробую немножко как бы воспроизвести,
10: да
9: угу. Что я услышал, да, то есть что... Грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
10: Маленькую часть себя.
9: И вы не считаете, что эта мысль и есть

0: Обязательно.
1: Да?
0: Смотри, Арман.
1: Да.
0: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко, и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это. Там мысль есть. Да потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди. Подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда, из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
1: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
0: Убрать их, мысли.
1: Да. И понять, что за чувство там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
0: Просто увидеть.
1: А, просто увидеть.
0: Сказать, а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в бессилии... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его, и я бешусь всегда на это, да, я говорю, Арман, отдай ему свободу, он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком, вот у него вот такое, да, это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу вот... Я такая злая на него, я хочу его... Она говорит, да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю, да блин, он козел, такой, психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
1: Угу. И отпускает ситуацию.
0: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот он, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
1: О, я понял, окей.
0: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
1: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожила обо мне.
0: Гиперопека, да?
1: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы, там пустое кресло, не пустое кресло, я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
0: Боль как повод.
1: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри.

0: Примерно так?
1: Всегда.
0: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
1: Ты еще держишь, да?
0: Да.
1: Я уже все растеряла.
0: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
1: Готовность,
0: да. Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
1: Боль как повод.
0: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
1: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
0: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что, больной, я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
1: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
0: Да.
1: Абсолютно, то есть ты уже... реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз. А внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
0: Купировали — это что, извиняюсь?
1: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, но вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Аскаровну люблю, но вот она, ваша девочка опять накосячила. Я говорю: но вы же нас любите. Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться, иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то, но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
0: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я, ну, так, перевожу.
1: Правильно,
0: да.
1: Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
0: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
1: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас. Ответственность.
0: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
1: Ответственность — это быть в моменте. Я представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
0: Можно
1: для
0: меня... я попробую?
1: Давай, давай.
0: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
1: Классно.
0: А не следствием.
1: Да.
0: То есть, когда ты говоришь: ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
1: Да.
0: А причина, когда ты говоришь: ну, у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну, и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
1: Прекрасно.
0: Да. Окей.
1: Я бы лучше не придумала даже.
0: Все. Ну вот, двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
1: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
0: Да, ну все.
1: Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
0: Офигеть.
1: Вау.
0: Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
1: Прикинь.
0: А в чем игра?
1: То есть я исследую сейчас, для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем, прикинь?
0: Да, это мне первое. Тоже очень интересно.
1: Интересно, да?
0: Да, конечно.
1: А второе — это каково это не ждать результата? И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
0: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов? Ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
1: Он говорит про ответственность. Он говорит, не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога.
0: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
1: Особенно друзьям исламистам.
0: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
1: Я тоже.
0: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где... Я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
1: Точно.
0: Да.
1: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро
0: да. И я благодарю. Я для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
1: Спасибо большое, Арман.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану обратилось к жителям региона с рекомендацией использовать кипяченую воду для питья из-за выявленных отклонений в качестве воды. В то же время представители ведомства опровергли слухи о возможном попадании трупных ядов из сельхозпредприятия в водные ресурсы Гергибельского района. Отмечается, что водозаборные точки находятся выше по течению относительно фермы, что исключает риск загрязнения воды. В Уакском районе из-за оползней на данный момент невозможно провести ремонт дороги. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства республики. Сейчас на аварийном участке организовано временное решение для обеспечения транспортной доступности. Однако специалисты отмечают, что оползни продолжают активно двигаться, что не дает возможности начать полноценный ремонт без угрозы для жизни людей и техники. Верховный суд Дагестана вынес решение о демонтаже незаконной пристройки к зданию на улице Иракского, 51 в Махачкале. Городская администрация добилась постановления, поскольку конструкция была признана самовольной и возведена без необходимых разрешений и с нарушением строительных норм. Wildberries не будет выплачивать продавцам компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Около недели назад Wildberries обновил договор с продавцами. Теперь Marketplace не выплачивает компенсации за товары, поврежденные из-за обстрелов, взрывов или падения беспилотников на склады. Совет Федерации утвердил закон, предусматривающий штрафы для управляющих компаний за препятствование деятельности интернет-провайдеров. Теперь УК будут наказывать за отказ в доступе операторов в многоквартирные дома, взимание незаконной платы за размещение оборудования, его отключение и неоправданные задержки с подключения. Размер штрафов составит до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для организаций. В Госдуму поступил законопроект, который может позволить россиянам регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске. В настоящее время, если авто, везенное в Россию, объявлено в розыск в недружественной стране, любые регистрационные действия с ним становятся незаконными. Даже если суд вынес решение в пользу владельца, снять машину с розыска может только государство. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент – предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля в России отмечают сразу два профессиональных праздника. Это День работников пожарного надзора и День хозяйственной службы МВД. День образования органов государственного пожарного надзора ведет отчет с 1927 года. Именно тогда было подписано положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР. С этого момента в стране системно занялись профилактикой пожаров, стали регулярно проверять предприятия, разрабатывать правила безопасности и обучать специалистов. Сегодня инспекторы пожарного надзора ежедневно предотвращают угрозы, проверяют здания, консультируют организации и помогают не допустить беды. Их работа – это не только выявление нарушений, но и настоящая профилактика, которая спасает жизни. В этот же день, 18 июля, чествуют и сотрудников хозяйственной службы органов внутренних дел. Праздник официально установили в 2001 году, но история службы уходит корнями в 1918 год. Тогда при комендатурах революционной охраны появились хозяйственные отделы, отвечавшие за транспорт, снабжение, обмундирование, отопление и многое другое. Сейчас хозяйственная служба МВД – это невидимый, но жизненно важный механизм ведомства. Она обеспечивает подразделения техникой и формой, обслуживает автопарк, организует бытовое и медицинское обслуживание сотрудников. Без их кропотливого труда оперативная работа полиции была бы попросту невозможна. Два праздника в один день. Два разных, но одинаково важных фронта. Одни стоят на страже от огня, другие на страже порядка и работоспособности всей системы. И в обоих случаях за видимой рутиной стоит огромная ответственность и ежедневный труд.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, Ваше Величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил. «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: «Притчи народов мира».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас, и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаетесь себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Мысли вслух.
4: С детства нам обещали: если ты будешь хорошим, честным и трудолюбивым, жизнь все устроит. Но правда в том, что жизнь никому ничего не должна. Ты можешь быть добрым, и тебя используют. Ты можешь стараться и остаться ни с чем. Почему? Потому что мир жесткий. И если ты не усвоишь его настоящие законы, он тебя сломает. Никто не спасет тебя. Никогда. Ты можешь ждать помощи, поддержки, спасателя, но он не придет. Никто не обязан вытаскивать тебя из ямы. Ни государство, ни семья, ни друзья, ни партнер. Ты единственный, кто несет полную ответственность за свою жизнь. И как только ты перестанешь ждать, ты начнешь действовать. Стоики говорили: стань сам себе опорой. Это не про жестокость. Это про силу. Чем раньше ты поймешь, что твое спасение только в твоих руках, тем быстрее вырастешь. Помощь может прийти, но рассчитывать нужно только на себя. Потому что, когда ты начинаешь опираться на собственную волю, ты больше не боишься. Ты знаешь, ты справишься. Люди уважают не добрых, а сильных. Мир не ценит мягкость, если за ней нет характера. Ты можешь быть самым добрым, искренним и честным, но если ты слабый, тебя будут использовать. Люди чувствуют энергию и уважают тех, кто умеет сказать «нет». Кто держит границы? Кто не боится последствий? Быть хорошим не значит быть беззубым. Стоик добр, но справедлив. Он не позволяет себе прогибаться ради чужого одобрения. И именно поэтому его уважают. Потому что с ним понятно. Он не манипулирует, но и не позволяет собой играть. В жизни всегда есть выбор: быть удобным или быть настоящим. И пока ты выбираешь первое, мир будет использовать тебя. А когда выберешь второе, начнет уважать. Даже если не сразу. Даже если вначале тебя за это ненавидят. Твоя жизнь никому не интересна.

Начинай с принятия этой правды. Никто не обязан заботиться о твоей судьбе. Деньги решают многое. Даже то, что ты отрицаешь. Можно сколько угодно говорить, что счастье не в деньгах, но реальность каждый день доказывает обратное. Деньги – это свобода, защита, влияние, здоровье, выбор. У тебя может быть доброе сердце и чистая душа, но если у тебя пустой кошелек, ты зависим. От чужой помощи. От обстоятельств. От чужого решения. Стоики не поклонялись богатству, но и не отрицали его силы. Они стремились к независимости. А в современном мире без финансовой независимости ты просто марионетка. Ты не выбираешь, где жить. Ты не выбираешь, с кем работать. Ты не выбираешь, как говорить. Ты выживаешь. А выживание – это не жизнь. Поэтому не стыдись стремиться к деньгам. Стыдно прожить жизнь, не поняв, как работает мир. А он работает так: у кого есть ресурсы, у того есть голос. Никто не обязан тебя любить. Даже твои близкие. Ты можешь быть идеальным сыном, заботливой женой и все равно не получить любви в ответ. Потому что чувства не покупаются. Они не гарантированы. Родители могут тебя не понимать. Партнер – разлюбить. Друзья – уйти. Это не предательство. Это жизнь. Стоик не требует чувств. Он ценит их, если они искренни. Но не цепляется, если они уходят. Потому что его опора не во внешнем одобрении. Он не требует любви. Он отдает ее, если хочет. И умеет жить без нее, если нужно. А это и есть настоящая внутренняя зрелость. Твои мечты никому не нужны, если ты ничего не делаешь. Можно годами рассказывать, как ты хочешь открыть бизнес, переехать, начать жить по-другому, но если за словами нет действия, это пустота. Люди уважают не мечтателей, а тех, кто встает и делает. Пусть с ошибками. Пусть медленно. Пусть с нуля. Стоик не строит воздушных замков. Он ставит цель и действует. Каждый день. Без лишнего шума. Потому что понимает, мечта без усилий – это форма самообмана. И если ты хочешь изменить жизнь, тебе не нужен идеальный план. Тебе нужно движение. Начни с малого. Начни сегодня. Потому что мир слушает не тех, кто говорит, а тех, кто показывает. И чем дольше ты откладываешь первый шаг, тем дальше ты от того, кем хочешь быть. А тем, кто просто мечтает, жизнь ничего не должна. Твои эмоции – твоя проблема. Ты можешь злиться, обижаться, раздражаться, впадать в уныние, и это нормально. Но никто не обязан тебя понимать, терпеть или подстраиваться. Мир не будет ходить на цыпочках, лишь бы не задеть твои чувства. Стоики понимали это четко. Эмоции – это внутренний огонь, который нужно уметь держать под контролем. Если ты даешь чувствам управлять собой, ты теряешь власть. Ты срываешься на близких, рушишь отношения, делаешь ошибки, о которых жалеешь. А потом винишь всех вокруг. Но правда в том, что твои реакции – это твоя зона ответственности. Ни родители, ни партнер, ни начальник виноваты в том, что ты взорвался. Это был твой выбор. И пока ты не возьмешь ответственность за свое состояние, ты всегда будешь слабым. Мудрость начинается с простого: я отвечаю за то, что происходит у меня внутри. Это и есть сила. Чем больше ты ждешь, тем меньше у тебя будет. Ждать – самая надежная стратегия потерять время, энергию и шансы. Люди годами ждут лучшего момента, вдохновения, уверенности, одобрения. Но жизнь идет и уходит. Пока ты выжидаешь, другие делают. Пока ты сомневаешься, кто-то уже начал. Стоик не ждет, что все станет идеально. Он знает, идеального не будет. Будет сейчас. В любых условиях. С тем, что есть.

0: потому он встает и делает. Пусть с ошибками, пусть неуверенно, зато движется. И именно это дает ему силу, потому что с каждым шагом он крепнет. А тот, кто стоит на месте, всегда слабеет. Запомни, за ожиданием всегда прячется страх. А страх – это то, что нужно преодолевать. И чем раньше, тем лучше. Ждешь – значит теряешь. Делаешь – значит растешь. Мир несправедлив. Ты можешь быть достойным, умным, упорным и проигрывать. А кто-то ленивый, подлый, наглый и получает все. Это реальность. И если ты будешь жить с мыслью «жизнь должна быть честной», ты будешь вечно разочарован. Стойки принимали мир таким, каков он есть. Без иллюзий. Без жалоб. Они не тратили силы на борьбу с тем, что не изменить. Вместо этого они усиливали себя, чтобы справляться. Это не значит смириться. Это значит перестать ныть и начать действовать в рамках реальности. Ты не можешь изменить правила, но можешь стать игроком, который знает, как выиграть, несмотря ни на что. Справедливость. Хорошо, если она есть. Но если нет, ты все равно идешь вперед. Потому что ты живешь не по мечтам, а по фактам. И чем раньше ты это примешь, тем крепче станешь. Никто не делает с тобой того, чего ты сам не позволяешь. Люди могут оскорблять, предавать, игнорировать, но если ты это терпишь, значит, ты в этом участвуешь. Если ты молчишь, когда тебя унижают, ты поддерживаешь это. Стоики учили, твоя жизнь – отражение твоих решений. И самое разрушительное решение – быть пассивным. Позволять. Оправдывать. Терпеть. Настоящее изменение начинается с момента, когда ты говоришь себе «хватит». Подъем начинается с жесткой честности. А честность – с выбора, кто ты? Создатель. Или результат того, что с тобой сделали. Сильные тоже ломаются. Только молча. Ты можешь видеть уверенного человека, спокойного, собранного, и думать, что у него все идеально. Но правда в том, что он тоже переживает боль, страх, одиночество. Просто он не делает из этого шоу. Стоики не учили подавлять чувства, они учили переживать их с достоинством. В тишине. Без жалоб. Потому что сила не в отсутствии боли, а в том, как ты с ней справляешься. Мир любит сломать того, кто показывает слабость. И потому настоящий стоик не выставляет свои страдания на показ. Он делает паузу, смотрит внутрь и продолжает идти. Не потому, что ему легко, а потому, что он знает, каждое падение – это не конец. Это проверка. И если ты не сдался, ты уже победил. Пусть никто не видит. Главное, чтобы ты знал сам, ты выдержал. А значит, стал сильнее. Ты платишь за все. Всегда. Каждое твое решение имеет цену. Когда ты выбираешь прокрастинацию, ты платишь упущенными шансами. Когда выбираешь комфорт, платишь нереализованным потенциалом. Когда выбираешь молчать, платишь потерянным уважением. И наоборот, когда ты встаешь рано, ты платишь усталостью, но получаешь силу. Когда ты говоришь правду, платишь риском, но обретаешь свободу. Невозможно ничего не платить. Вопрос лишь в том, что ты получаешь взамен. Стоики знали, все в жизни – сделка. И если ты хочешь вырасти, тебе придется жертвовать. Временем. Удобством. Иллюзиями. Но взамен ты получишь то, что не купишь за деньги – характер. И как только ты начнешь мыслить через цену выбора, ты перестанешь жить в розовых очках. Ты будешь понимать, каждый день ты покупаешь свою судьбу тем, как живешь. Саморазрушение – это тоже выбор. Только тихий. Ты можешь не пить, не колоться, не кричать на всех и при этом медленно уничтожать себя. Через лень. через постоянные отговорки, через токсичные отношения, в которых ты остаешься, через работу, которую ненавидишь, через питание, которое убивает, через мысли, которые каждый день говорят тебе: «Ты никто». Стоики говорили: «То, что ты допускаешь, ты выбираешь». И если ты терпишь свою деградацию, не жди, что кто-то тебя спасет. Потому что деградация – это тоже путь. Просто вниз. Медленно, незаметно, годами. И если ты чувствуешь, что падаешь, у тебя всегда есть выбор. Остановиться. Развернуться. Начать вылезать. Шаг за шагом. Потому что ты не дерево. Ты не обязан стоять там, где тебя рубят. Ты можешь уйти. И начать строить. Пока не поздно. Никто не обязан тебя понимать. Ты можешь объяснять, доказывать, раскрывать душу, и все равно останешься непонятым. И это нормально. Люди видят мир сквозь собственные фильтры. Кто-то просто не способен тебя понять. Кто-то не хочет. Кто-то использует твою открытость против тебя. Стоик не требует понимания. Он строит себя так, чтобы даже в одиночестве оставаться целым. Ты не обязан быть понятным, ты обязан быть честным с собой. И если тебя не принимают, это не всегда твоя проблема. Иногда это их ограниченность. Иногда их страх. Иногда просто несовпадение путей. И чем раньше ты перестанешь искать одобрение и согласие от всех, тем свободнее задышишь. Да, одиночество возможно. Но оно лечит лучше, чем фальшивая близость. А настоящие люди поймут тебя без лишних слов. Но сначала ты сам должен стать себе понятным. Время – единственная валюта, которую ты точно потеряешь. Деньги можно вернуть. Репутацию – восстановить. Отношения – построить заново. Но время, которое ты потратил в пустоту, не вернется никогда. Ни один день. Ни один час. Ни одна минута. И чем раньше ты это поймешь, тем осознаннее начнешь жить. Стоики знали, каждый рассвет – это не просто утро. Это отрезок жизни, который либо приближает тебя к цели, либо отдаляет. И если ты проживаешь дни на автомате, ты сам отдаешь свою жизнь без боя. Нет ничего страшнее, чем однажды понять, что ты был живым, но не жил. Что ты был свободным, но не выбрал. Что ты мог, но не сделал. И в этот момент ты не сможешь винить никого. Только себя. Потому что время не спрашивает. Оно идет.
1: Мысли вслух.

0: Сегодня станет 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану обратилось к жителям региона с рекомендацией использовать кипяченую воду для питья из-за выявленных отклонений в качестве воды. В то же время представители ведомства опровергли слухи о возможном попадании трупных ядов из сельхозпредприятия в водные ресурсы Гергибельского района. Отмечается, что водозаборные точки находятся выше по течению относительно фермы, что исключает риск загрязнения воды. В Уакском районе из-за оползней на данный момент невозможно провести ремонт дороги. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства республики. Сейчас на аварийном участке организовано временное решение для обеспечения транспортной доступности. Однако специалисты отмечают, что оползни продолжают активно двигаться, что не дает возможности начать полноценный ремонт без угрозы для жизни людей и техники. Верховный суд Дагестана вынес решение о демонтаже незаконной пристройки к зданию на улице Иракского, 51 в Махачкале. Городская администрация добилась постановления, поскольку конструкция была признана самовольной и возведена без необходимых разрешений и с нарушением строительных норм. Wildberries не будет выплачивать продавцам компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Около недели назад Wildberries обновил договор с продавцами. Теперь Marketplace не выплачивает компенсации за товары, поврежденные из-за обстрелов, взрывов или падения беспилотников на склады. Совет Федерации утвердил закон, предусматривающий штрафы для управляющих компаний за препятствование деятельности интернет-провайдеров. Теперь УК будут наказывать за отказ в доступе операторов в многоквартирные дома, взимание незаконной платы за размещение оборудования, его отключение и неоправданные задержки с подключением. Размер штрафов составит до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для организаций. В Госдуму поступил законопроект, который может позволить россиянам регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске. В настоящее время, если авто, везенное в Россию, объявлено в розыск в недружественной стране, любые регистрационные действия с ним становятся незаконными. Даже если суд вынес решение в пользу владельца, снять машину с розыска может только государство. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
5: Приветствую, друзья! В эфире партнерская с фондом «Чистое сердце» программа. Рубрика называется «Голос добра». Здесь мы знакомим вас, дорогие слушатели, с благотворительными дагестанскими проектами. Совсем недавно у нас в Дагестане, параллельно в Махачкале и в Каспийске, запустили обучение мамочек. Мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями. Идет подготовка к профессиям, которыми им можно будет заниматься удаленно. Академия «Прокомфортно» – так называется проект – а обучение, подготовка посвящены такому направлению, как управление персоналом. Ее самая начальная базовая часть – рекрутинг. Рекрутинг – это поиск и найм персонала. Рассказать все подробности мы пригласили спикера Академии «Прокомфортно», карьерного консультанта и коуча с опытом более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Гость нашего эфира Алпият Магомедова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Амисей. Спасибо за приглашение. Большая честь быть здесь и вообще частью этого проекта. Спасибо.
5: Для начала, Алпият, расскажите слушателям радио «Диалог», кто такой HR и чем он отличается от привычного нам кадровика?
6: Да, есть такое, что нас часто называют отделом кадров. На самом деле есть сильное такое различие. Кадровик, в первую очередь, человек, который работает с документами. То есть для компании очень важно, чтобы человек был правильно оформлен по трудовому кодексу, чтобы увольнение, прием и отпуска, они все оформлялись правильно, и чтобы у компании никаких проблем не возникало. И HR же — это более, скажем так, про людей, да, human resource. Мы отвечаем за то, чтобы подбирать в команды нужных людей, правильно их адаптировать, создавать корпоративную культуру и в целом такую выстраивать атмосферу, где мы работаем на эффективность, на результат. Ну и, конечно же, HR следит за вовлеченностью, за тем, чтобы человек комфортно чувствовал себя на работе и также устраивал свое руководство, скажем так.
5: А чтобы быть хорошим HR-менеджером, что нужно знать?
6: Ну, первое, опять-таки, это трудовое право, но этого недостаточно. Основы психологии и коммуникации. И также это должен быть у человека очень высокий эмоциональный интеллект, чтобы понимать человека, чтобы понимать, как его слушать, как его слышать. И HR очень важно уметь разрешать конфликты. Разрешать конфликты, понимать истинные мотивы людей, почему эта проблема сейчас возникла и как ее решить так, чтобы, скажем так, с наименьшими потерями и рисками. А второе — это очень важная составляющая. Это каждый HR должен понимать, как вообще выстроен бизнес изнутри. Всю кухню он должен понимать. И без этого HR, он становится просто каким-то исполнителем. А когда он в этих всех процессах погружен, понимает, он знает истинные мотивы, причины, да, того, что вот что-то происходит в компании, ему легче принимать правильные решения, чтобы эти проблемы как бы искоренить. Ну и, конечно же, очень важная составляющая — это подбор персонала. И тут нельзя опираться только на интуицию. Поэтому хороший HR должен знать инструменты подбора и должен ими правильно уметь пользоваться.
5: Сколько вы уже в этой профессии и каких на сегодняшний день добились результатов?
6: Конкретно в HR и вот в консультациях, скажем так, да, я более 6 лет. Но важно понимать, что я пришла не сразу в HR. Я была продажником, начиная с сегмента B2C, потом B2B, то есть я прошла вот эту всю кухню от начала до конца.
5: Давайте чуть подробнее для наших слушателей. Вот B2C — это кто такой, какой продавец?
6: Это розничный продавец, где мы конечному потребителю продаем. B2B — это когда бизнес что-то предоставляет другому бизнесу.
5: Да? Получается, вы были и тем, кто продавал конечному потребителю, и тем, кто продавал компаниям.
6: Да, да. То есть это немножко разные уровни продаж и, в принципе, разные системы в компании внутри, да, другие процессы. Казалось бы, да, вот большая ошибка многих, все думают, что продажи — это продажи. То есть нет там никакой градации, разделения — это иллюзия. На самом деле есть колоссальная разница между продавцами, смотря в какой организации, чем занимается сама организация. И это как раз-таки мы на обучении IMC и раскрываем, да, что есть такая сильная разница. И, в принципе, вот мой путь в HR, он почему начался? Потому что я поняла, что иногда результата нет не потому, что человек плохой или компания плохая, а потому что некоторые очень важные задачи даются не тем людям. Или людям даются не те задачи. То есть настолько это сильно влияло, и я видела это со стороны, то есть, да, что в какой-то момент я в одной из компаний, в которых работала, я просто предложила: дайте мне возможность, когда я уже у них поднялась от менеджера колл-центра до руководящей должности, я попросила сама у собственника компании.
5: А давайте я буду отбирать этих менеджеров, потому что я лучше знаю.
6: Да. И вот компания, конечно же, дала мне огромный, скажем так, буст для роста. Они пригласили Светлану Иванову, я получала
5: ту самую Светлану Иванову?
6: Ту самую Светлану Иванову. Она приезжала к нам, мы ее очень тепло встретили, она нас обучила азам, базе, я читала ее книги до ее приезда. То есть я получила колоссальное, просто мощнейшее обучение. И вот по сей день, я вам скажу так, сколько бы спикеров я не слушала, сколько бы обучения я не проходила, я понимаю, что все берут базы от Светланы Ивановой.
5: То есть, каждый раз так обучаешься, да, а я это знаю.
6: Да. В общем, вот так и пришла эмиссия.
5: Получается, вы, пройдя путь продавца, а, кстати, вам сложно было перестраиваться от продавца B2C-сегменте на продавца B2B-сегмента?
6: Честно, мне не было сложно, мне было интересно, потому что это был для меня какой-то вызов. Это был уже апгрейд такой, то есть уровень проведения переговоров, он уже был немножко тяжелее, и это как-то меня вот драйвило, скажем так. Сильно такого этого я не заметила.
5: И тогда в какой-то момент вы стали тем человеком, который отбирает непосредственно продавцов, знает, кто в команде нужен, и сегодня вы уже HR-директор.
6: Да.
5: HR-директор. Как сильно его функции отличаются от тех ваших предыдущих?
6: Ну, смотрите, если говорить о функционале HR-директора, то подбор персонала — это такой одна из веток, скажем так, да? Чем занимается HR-директор? Контроль, скажем так, да, этого фильтра рекрутинга и всего остального. Но HR-директор — это больше про стратегию, это больше про внедрение каких-то новинок в компанию, это больше про то, чтобы быть, скажем так, на рынке, позиционировать компанию тоже правильно. Это тоже задача, как бы где-то соприкасается.
5: То есть тот самый пресловутый HR-маркетинг формирует не маркетолог, а HR-директор.
6: Ну да, вот сейчас это модно. Есть даже отдельно HR-мар, есть такая должность, если вы слышали. Ну, как-то так.
7: Не то, не это.
6: Да.
5: А в какой момент вы почувствовали, что вы уже находитесь в том состоянии, когда готовы делиться своими знаниями и опытом?
6: Я просто поставила себя на место тех, кто только заходит в эту профессию, вспомнила себя, как я, как бы, да, сама это все изучая, начинала, потом как бы пригласили, да, Светлану Иванову. И я понимала, насколько важно этот фильтр правильно настроить, скажем так.
5: Угу.
6: И как важно, чтобы этот фильтр понимал, что я делаю все правильно. И вот уже когда тысячи собеседований провел, когда уже есть свои наработки, свои инструменты, захотелось таким начинающим помогать, чтобы они смотрели не вот эту всю воду, скажем так, в интернете, а больше на какие-то практические инструменты опирались. Захотелось поделиться. Я понимаю, что закон Вселенной, он такой: пока мы не выгрузим те знания, которые у нас есть, мы новое не получаем. То есть эту емкость надо куда-то выгрузить. Да? Вот. И у меня вот оно так и произошло. То есть я поняла, что моя операционная память уже все. Мне надо что-то там слить, чтобы что-то новое получить. Ну, так и произошел этот апгрейд.
5: На сегодняшний день вы являетесь одним из спикеров Академии ПроКомфортно. А можно подробнее, кого и чему вы обучаете?
6: Еще раз скажу, большая честь в этом проекте быть. Мы обучаем рекрутингу женщин, мамочек, особенных деток, и женщин с ограниченными, да, физическими возможностями. Я скажу так, это невероятно сильные женщины. Я понимаю, что им пришлось в силу этих жизненных обстоятельств отодвинуть свое развитие, свои какие-то личные амбиции, свой потенциал заглушить и полностью посвятить свою жизнь этим детям. То есть первое занятие, когда я провела, я проплакала потом, потому что это невероятно сильные женщины. Они сами не понимают, какой сильный потенциал у них внутри, потому что на всех они смотрят, вот это вокруг успешный успех, Инстаграм, который везде пестрит, как у всех все классно и так далее, да. И когда они... Я на них посмотрела и увидела, что они не ждут какой-то подачки со стороны, что они не ноют, не ждут, пока кто-то им их проблемы решит. Они просто идут и делают какое-то дело, чтобы реализоваться. Я просто, вот, как говорится, снимаю шляпу. Это настолько сильные женщины, и я прям, у меня ожидания реальность были, ну, другие. И я очень рада, что так получилось, что у нас вот такой коннект произошел, и я вижу, как им это интересно, их горящие глаза. Я понимаю, что из этих людей действительно выйдут такие замотивированные, хорошие сотрудники, которые будут работать именно на результат. Это вот прям вот та категория, которую я бы всем рекомендовала.
5: То есть таких специалистов вы готовы и сами брать, да, в команду и будете рекомендовать тем, кто сегодня нуждается в рекрутере, в менеджере по персоналу на удаленке?
6: Совершенно верно.
5: Несмотря на их вот какой-то физический недуг или на их занятость, насколько они могут полноценно вливаться в работу и приносить пользу?
6: Могут, потому что сейчас, в 21 век, мы живем в век технологий, и это как раз-таки та профессия, в которой они забудут о своих вот этих вот, да, скажем так,
5: проблемах.
6: Если у них есть хороший выход в интернет, хороший телефон, этого достаточно, чтобы реализоваться там на все 100%.
5: А если вы пользуетесь провайдером Элко, у вас есть хороший интернет?
6: Отлично.
5: Маленькая реклама.
6: Да. Отлично. Физический контакт, вот посмотреть на человека воочию никто не отменял. То есть есть...
5: Но, по сути, да, он и не так нужен.
6: И знаете, как им сесть? Тут вот первый фильтр, который рекрутеры как бы, да, осуществляют, это как раз-таки про то, чтобы поговорить с человеком на берегу, прежде чем тратить его время на то, чтобы он приехал и свое время, да, чтобы на этого человека потратить. А для нас это самый ценный ресурс. Что делает рекрутер на первом как бы созвоне? Он определяет вообще его опыт, подходит нам, не подходит, мы будем этого человека звать, не будем, по тем критериям, которые ему дал заказчик. То есть, чтобы этот первый фильтр, как бы, да, вот на него, чтобы HR время не тратил. HR должен видеть свой загруженный день, да, что рекрутер ему загрузил вот этот день по собеседованию, и просто принимает этих людей уже на второе собеседование.
5: Получается, это очень важный этап, потому что ведь именно там можно пропустить тот бриллиант, да, который посчастливилось, да, поймать в этом океане возможностей.
6: Да, я вот расскажу свой кейс, и он у меня не один за мою практику. Я вот когда какие-то обучения слушаю, иногда сильно удивляюсь, вот неправильно составил кандидат резюме, и его не приглашают. Или же пустое резюме без сопроводительного письма. Но для меня это такая ересь, если честно, потому что у меня есть в практике случаи, когда с абсолютно пустым резюме мы просто набрали, и вот я как бы поинтересовалась, а почему резюме пустое? Вы откликнулись. У вас есть опыт, как бы, да, релевантный или как? И там человек такое стал про себя рассказывать. Я понимала, вот пропусти я это резюме. Я таких взяла на работу, и они дали огромные результаты для компании. Вы понимаете? Это же, мы же в Дагестане живем, многие говорят, а что я за себя буду что-то писать? Ну хотя бы где вы поработали?
5: Получается, что вот это резюме пресловутое, за, да, которым мы все гоняемся, оно ничего не дает по сути.
6: Дает.
5: И для вас, вот вы, будучи HR-ом, это не показатель. Вы уже смотрите дальше. Mm-hmm. Если других HR-ов учат, а смотри на резюме, если нет сопроводительного письма, вообще не рассматривай этого кандидата. А вы говорите, так, ребята, а давайте смотреть все и будем внимательны.
6: Смотрим все. Я как бы своих рекрутеров никогда не оставляю, чтобы мы что-то пропускали. Мы смотрим абсолютно все. Сопроводительные письма для меня вообще неинтересны. О себе можно рассказать очень
5: придумать.
6: Красиво. Придумать. Бумага стерпит все.
5: И тем более сейчас только обучение, как правильно.
6: Правильно резюме составлять.
5: Как обмануть HR.
6: Да, вот в Инстаграм попадаются же такие видео, и смешно. Ну и настоящий хороший HR, он на это резюме так сильно не смотрит. Он лишь проверяет, насколько опыт этого человека подходит, да, скажем, на, вот на то место, которое мы ищем человека. Угу. И все. То есть я даже иногда вижу, когда резюме через ИИ было прогнано, и когда уже вот мы на очном собеседовании какие-то вопросы задаем и понимаем, что человек даже так ответить не может, как он написал в резюме. Да? Поэтому это очень важно.
5: Вы когда шли в обучение, была какая-то готовая программа? Может быть, вы интуитивно уже готовились?
6: Вот сейчас обучение, которое... Я готовилась к этому. Я готовилась как? Вот этот мой опыт, который есть, я потихоньку по крупицам собирала, и мне как раз-таки этот вот сейчас вот опыт с Прокомфортно очень сильно помог выстроить правильно, получается, да, вот это все в один пазл собрать. И что хочу сказать, у меня было в голове, и сейчас это есть, только практика. Никакой теории, никакой воды теории, я даю на дом. То есть, да, задаю специально каверзные вопросы потом, чтобы понимать, теорию читали или нет. А в основном мне нужно, чтобы человек умел на практике. Вот он от меня выйдет, сядет на работу, и у него каких-то вопросов в голове не возникнет. То есть он понимает, все, я знаю, делать раз, делать два, делать три, все. То есть и именно по этому принципу я и выстроила уже его в конце. Мы с вами уже 5 уроков прошли. И вот оставшиеся уроки – это будет практика, где они будут задействованы. Я дам им реальных кандидатов, я дам им реальных людей, реальные вакансии, которые они будут отрабатывать передо мной. То есть я буду уже какую-то работу над ошибками с ними проводить. Я себя вспоминая, я бы очень хотела, чтобы на моем пути такой человек встретился и меня вот так прогнал по обучению, понимаете? Потому что первые мои собеседования на какие-то высокие позиции, я тряслась внутри, это был ком у горла, потому что мне казалось, что там сидит, там дядя на меня смотрит такими глазами, ну сидит там какая-то девочка, что-то она там у меня сейчас спросит и пойдет, да? А для меня было важно, я ведь компанию продаю, для меня было важно эту компанию правильно продать. Я первый фильтр, я, если там сидит неадекватный человек, не понимающий все, что происходит внутри компании, ну, туда такие и будут приходить, потому что подобное притягивает подобное. И мне вот хотелось, это как бы, не знаю, может, за то, что мы миллениалы такие, да, вот на результат. Вот не работа ради работы, да, там, кадровичка, как говорят, да?
5: Да-да-да.
6: А вот чтобы это было прям вот для результата.
5: Ваши слушатели сегодня, вот те, которые обучаются на модуле рекрутинг, насколько они серьезно воспринимают все, что вы им рассказываете, все, что вы им даете? Что вы видите в ответ?
6: Я вижу заинтересованные глаза. Во-первых, мне очень нравится, что каждый из них осознанный. Они осознанно подошли туда. У нас ведь и были ученики, которые отсеялись в силу каких-то своих, да, обстоятельств. И это тоже был естественный отбор. То есть сейчас в команде остались только заинтересованные люди, заинтересованные в собственном росте. Им нравится эта профессия. В конце я вижу, как они друг с другом начинают обсуждать вот этот урок. И я понимаю, что все не зря. Вот все не зря. То есть и у них вот есть это огромное желание, скажем так. И у нас получается это доносить.
5: А насколько, как вам самой кажется, перспективно вообще обучать? Ведь лозунг Академии про комфортно, что всем должно быть комфортно везде, и на работе, и дома. И вот обучение профессиям на удаленке. Насколько за этим будущее?
6: Ну, опять-таки, я не за чистую удаленку, я за гибридный формат.
5: Объясню, все-таки
6: почему.
5: Так, да?
6: Да. На удаленке мы с вами можем, нам никто не помешает спокойненько отобрать эти резюме, сделать первый скрининг, да, потом обзвонить, позвать на собеседование. И уже на собеседовании, да, там...
5: Это получается, львиная доля работы может проделана удаленно, быть на удаленке.
6: Да. А если будут работать в тандеме рекрутер и HR, то она вообще может быть на удаленке, потому что...
5: В целом.
6: Да. HR задает ей фильтр, кого мы берем, кого не берем, да, исходя из культуры компании и так далее, из запроса компании. На удаленке рекрутер готовит этих кандидатов, и HR принимает уже на территории, чтобы кандидат пришел, посмотрел, где он будет работать, свое рабочее место, как он доехал, устраивает локация, не устраивает, нравятся люди, не нравятся. То есть это же тоже очень важно. Мы по телефону можем что угодно друг другу наговорить, да? И мы можем даже где-то, если неправильно пользоваться инструментами, неправильно прочитать человека. А это очень важно, когда мы вот так сидим и общаемся, видим невербальные какие-то моменты, да, в человеке. Ну и есть такой случай, который Светлана Иванова рассказала, если можно коротко объясню вот свой принцип, почему именно такой, про гибридный. Она очень долго искала в очень крупную компанию помощника генеральному директору. Прям по всем критериям прошла. И я, говорит, выдохнула. Я думала, вот сейчас он скажет, там, Светлана, классно, мы закрываем вакансию. Она прогнала довольно-таки большое количество людей. Но когда руководитель вышел и сказал, ищем дальше, Она просто зашла спросить для интереса, что было не так, потому что в ее понимании она прям идеального нашла. На что он сказал: вы знаете, она так сильно на мою тещу похожа, даже разговаривает так же, как она, бесит. То есть, понимаете? И вот все, и вот тут вот, вот что может рекрутер или HR в этом случае сделать?
5: Ну искать что? Следующего.
6: Только пожать плечами и искать следующего. И вы знаете, я лично в такие истории не раз упиралась. Что-то он какой-то хлюпкий, что-то он такой толстый, что-то он такой, понимаете? И тут ты сидишь и думаешь: господи, а все вот эти собеседования, вот это все. Поэтому я девочкам говорю, на берегу очень важно даже о внешних каких-то вот этих моментах проговорить с заказчиком. Я знаю людей, у которых кредо мы толстых людей в компанию не берем. То есть вот они ленивые, и все. Вот у них вот такой стереотип. Угу. Понимаете? Вот это про это. За гибридный график.
5: За плечами у Алпият Магомедовой очень много компаний, с которыми вы успешно сотрудничаете. И вот сейчас, обучая в Академии про комфортно, видя, как вы говорите сами, горящие глаза ваших слушателей, вот вы видите этот коннект между компаниями Дагестана и будущими рекрутерами? Насколько именно они востребованы рынком? Насколько они впишутся? И насколько этот рынок емкий? Сколько еще вам нужно будет обучить для того, чтобы в полной мере рынок рекрутеров насытился?
6: На данный момент очень востребованная вакансия. Наконец-таки бизнесмены Дагестана, они поняли, что в компании должен быть свой рекрутер, свой HR, который пропитан вот этой любовью к компании, пропитан пониманием, что нужно компании, да? И как раз-таки, если говорить про учеников, я уже вижу нескольких из учеников, кого, с кем бы я сама хотела бы сотрудничать и иметь в команде таких. Это же IMC, это люди, которые сядут и будут работать, которым, вот как сказать, какие-то витальные моменты не так сильно интересны. Им интересно вот стать частью чего-то такого глобального, да, большого, вот этот свой потенциал раскрыть. Я вот когда смотрю, вижу, что вот спит потенциал в человеке, я понимаю, что когда...
5: Просто учителя рядом не было, да, никто не разбудил.
6: Быть. Ракета, она же не полетит, пока у нее что-то гореть не будет даже.
5: Ну
6: вот,
5: да.
6: Вот надо вот правильно их зажечь и все. А для компании они получат преданных сотрудников, которые с ними на долгие года будут сотрудничать.
5: Люди с ограниченными физическими возможностями, мамочки особенных детей – это такая уязвимая часть общества, Алпият. И здесь хочется задать вопрос, а почему именно им вы решили помогать, делиться именно с ними своими знаниями? Быть причастны к их будущему успеху?
6: Наверное, я хочу быть тем человеком, который поможет им раскрыть этот потенциал, как я говорила, и который даст им достойное применение в этой профессии, даст им вот этот буст, даст им возможность в какие-то компании зайти. Опять-таки, у меня очень много хороших товарищей, скажем так, с кем я сотрудничаю, да, кто у меня на консультациях и так далее. И я сейчас вторым этапом себе как бы в план поставила обязательно пойти в гости к своим вот этим вот товарищам и предложить им своих учеников, да, дать, чтобы хотя бы дали какой-то испытательный срок. Потому что я понимаю, мы заряжены этой идеей, да, я понимаю, оттуда может что-то, где-то какие-то сомнения возникнут, да. Но вот мне, это для меня, наверное, сейчас какая-то такая личная миссия внутри моей профессии, помочь этим женщинам, потому что, опять-таки, я настолько восхищена вот этой силой и тем, что они не хотят быть ни от кого зависимы, зависимы мы, и это дорогого стоит.
5: Если, допустим, человек считает, что он неплохо разбирается в людях, считает, что он умеет управлять какими-то процессами, этого достаточно для того, чтобы стать сначала рекрутером, а потом HR-менеджером? Или что-то еще нужно?
6: Это недостаточно. Это, может быть, звучит как-то так, да? Но я вам скажу так, интуиция может обмануть. А вот HR-метрики и структурированное интервью никогда не обманет. То есть уметь пользоваться инструментами – это тоже очень важно. Ну и, конечно же, никто не отменял аналитический склад ума. Плюс для меня и вообще по миру сейчас – это многие доказывают, да, скажем так, люди, которых мы в Ютубе слушаем и так далее, большие личности. Уже и какие-то исследования проведены и поставили на этом точку, что эмоциональный интеллект, он выше интеллекта. Да, вот мы вот IQ свою как-то считать любим, да, там тесты делать, проходить. На самом деле эмоциональный интеллект – это прям основа для HR. Он должен видеть и понимать, что чувствует человек, с которым он сейчас общается, и почему именно эти эмоции вышли у человека. То есть причины и понимать причинно-следственные связи. Мало просто быть HR-ом, который улыбается, ходит по компании, какие-то тимбилдинги организовывает или еще что-то. Надо каждый день работать с их болью, которая для них препятствие для получения результата. Поэтому вот интуиция – это хорошо, но все, что я перечислила, гораздо важнее.
5: Алпият, вы до проекта «Академия про комфортно» вообще преподавали? У вас был такой опыт?
6: Нет.
5: Насколько для вас это было сложным?
6: Честно скажу, трудно было. Вот трудно, потому что, опять-таки, я человек, который пытается до сути докопаться все время. Я не хотела быть одной из тех, кто льет воду, вот эту бесконечную теорию, да. И вот было трудно, но потом, когда вот влилась уже, я поняла уже по тому, как отзывается аудитория, что пока все хорошо, правильно все делаем.
5: Ваша программа, по которой вы обучаете, она же составлена вами?
6: Да.
5: Это авторский труд?
6: Авторский.
5: А по ходу преподавания он как-то корректируется, ваш труд, ваша программа?
6: Да, это я смотрю уже на, в процессе обучения, какие вопросы задают те, кто обучаются, ученики. Ну и в целом уже там как бы пазлы так собираю, что сейчас лучше это на второй план отодвинуть, а вот это вот прямо сейчас лучше дать. И смотрю, заходит, отлично. Если нет, уже корректирую, как бы, да, на следующий урок.
5: Вы на самом деле взялись за очень гуманную миссию. Наверное, в обществе по каким-то наблюдениям вы видите еще целевые аудитории, кому можно было, допустим, предложить обучение в этом направлении. Как вы думаете, вот та же молодежная аудитория, может быть, для каких-то компаний, или, может быть, еще какую-то вы целевую аудиторию видите? Было такое, какой-то анализ?
6: Есть он. Я скажу так, бизнесу сильно не хватает хороших айтишников. Сильно. Не хватает тех, кто любит говорить по телефону, отвечать.
5: Это колл-центр, да?
6: Колл-центр на холодные звонки.
5: Угу.
6: Вот когда собеседование проводим, и когда говорят, ой, только не холодный звонок, меня это сильно напрягает и пугает, почему люди вот боятся даже в работе получить какой-то интересный опыт, да, какой-то апгрейд вот свой сделать. Да. Не знаю, с чем это связано, это глубокая очень тема, но я вижу, что вот как раз-таки про удаленный формат, если говорить, операторы колл-центра, пожалуйста.
5: А я вот хотела вас спросить насчет этого. Искусственный интеллект не может нам заменить оператора колл-центра, или все-таки человек хочет на том конце провода человека слышать?
6: Я когда робота слышу, я бросаю.
5: То есть вы не общаетесь?
6: Вообще нет.
5: Ну, наверное, вы не одиноки?
6: Да. Почему? Объясню. Везде уже с каждого утюга про этот ИИ кричат. Иногда человеку вот простого человеческого отношения не хватает, где тебя как клиента действительно как бы, да, по-человечески обслуживают.
5: Угу.
6: Я думаю, наш менталитет еще к ИИ не быстро привыкнет.
5: Угу, не готова.
6: Не готов, да. И я бы вот как раз-таки над этим подумала, что еще собрать можно группы, обучать колл-центру. Я была сама оператором колл-центра, я потом стала руководителем колл-центра.
5: Какой у вас богатый опыт, Алфия.
6: Да, у меня были и был и такой опыт. То есть это был еще и B2B-сегмент, поэтому...
5: То есть вы сами формировали колл-центр и обучали своих коллег?
6: Нет, скорее всего, это были уже коллеги, которые работали, и мы как бы создали этот отдел, который угу. потом закрылся, потому что мы всю базу сделали теплой.
5: Перевели.
6: Перевели на менеджеров, да, и мы закрыли и пошли дальше. Мне уже дали другой отдел, там тоже стал руководителем, в общем.
5: Ой, у нас тут проблема, Алпият, пожалуйста, помоги.
6: Может и так. Так что есть куда двигаться. Айтишники, операторы колл-центра — это как раз-таки люди, которые могут очень даже хорошо помочь
5: бизнесу. То есть вы увидели
6: бизнесу.
5: Новые ниши, да, и есть куда развиваться, Академии Брокомфортно.
6: Есть.
5: А вообще вот я понимаю, что вы пришли и стали сразу делиться со взрослыми учениками. А как вы сами думаете, делиться знаниями с молодыми и с взрослыми, это разница большая в этом или разницы на самом деле никакой нет?
6: Большая, потому что, опять-таки, зумеры — это зумеры.
5: То есть вы нас уже так сегментировали, да?
6: Да, почему, объясню. Хотя многие говорят, нужен подход, я согласна, нужен подход, он индивидуально к каждому. Но есть некоторые особенности, да, и мне очень не нравится то, что сейчас в моду вошло, мы 35+ сотрудников не берем.
5: Ну это вообще, я не знаю.
6: Понимаете, когда я с заказчиком общаюсь, я говорю, в смысле? Вот мне 38, да ну? Я говорю, да. То есть если я вот сейчас за 40 перейду, все, вы больше со мной не сотрудничаете. Ну, как бы логичный вопрос даже. Я говорю, как так? То есть человеку стукнуло 35, он должен на себе вот такой крест поставить, сидеть дома, ждать смерти. То есть все, ему жизни нет.
5: Это несправедливо.
6: Несправедливо, я с этим не согласна в корне. Я сейчас, например, я вам скажу так, я искала на склад человека. И у меня запрос, Алпият, умоляю, до 26. В смысле? Вот до 26, я говорю, почему не до 25? Молчание. Почему не до 27? Ну откуда этот стереотип? А у нас там был один мага, ему 25 было. Лоботрясничал, в телефоне сел. Я говорю, мы по маге будем как бы определять наш рынок или как? Вы знаете, я им привела человека, которому за 40, который дорос до завсклада. То есть я эти стереотипы ломаю. И я скажу так, я не для всех, со мной нелегко работать в плане того, что вот где-то я шаблоны все-таки двигаю. И это больно для людей. Но вот все-таки...
5: Результат мне... вы именно так и добиваетесь.
6: Да.
5: Ломая шаблоны.
6: Да. И я вам скажу, вот вы говорили, HR чем отличается? HR отличается тем, что когда собственник, руководитель говорит, надо сделать так, а HR понимает, что так делать ни в коем случае нельзя, он не должен говорить, да, поехали, я за компанию, за идею. Он должен объяснить, почему это нельзя.
5: Зачем я, будучи собственником, за свои родные деньги должен покупать человека, который во всем перечит. Со мной соглашается? Я не хочу такого. А вот... Мне нужен тот, который действительно разбирается в этом лучше, чем я.
6: И вот только и с такими я сотрудничаю, Аймисей. А ведь у нас львиная доля других, которые хотят, я плачу деньги, и я диктую правила.
5: Ну тогда сам и работай.
6: Вот. Поэтому я и говорю, что это не про меня. То есть я, если увижу, что мы куда-то не туда идем, я обязательно скажу, товарищи, мы не туда идем.
5: Ну а как иначе оптимизировать расходы заказчика? Нужно ему честно говорить, мы не туда идем.
6: Да, да. То есть вот поэтому я больше за то, чтобы со взрослой аудиторией работать. С более осознанной аудиторией, которая понимает, что им нужно, для чего им нужно. Казалось бы, это такой легкий путь нашла Алпият и идет по нему.
5: Демографический кризис никто не отменил. Он есть. И как, имея такую ситуацию на рынке, говорить до 26 лет нам, пожалуйста, завхоза?
6: Вот это реалии, которые я вам рассказываю. То есть это для меня, я понимаю, что это тупиковая, скажем так, ветвь развития. Я не готова под это подписываться. Я за то, чтобы в компании люди работали, которые результат приносят. А сколько ему лет?
5: Какого цвета
6: его кожа? Какого цвета глаза и кожа? Нравится он кому-то внешне или не нравится? Меня это должно меньше всего как бы, да, волновать. Я хочу видеть, что человек пришел, сел, и вот, чтобы сказали, вот человек дал результат, все, кто его привел?
5: Ну, наверное, его этические качества,
6: человеческие. Да. Конечно, HR — это не ясновидец, он не может заранее предполагать, что у человека там где-то он споткнется, результата не будет, но вводные, которые он должен и знать, и сопоставлять, да, с возможностями этого человека. Их контролирует HR. Понимаете? Это чуть-чуть больше, чем просто в отделе кадров работать. Вот это отсылка к тому, чем отличаются кадровик от HR.
5: Я уверена, что у вас все прекрасно будет развиваться, ваши ученики достигнут именно того состояния, когда вы скажете, ну все, ребята, вы знаете, достаточно для того, чтобы завтра вас трудоустроить. Какой вы видите эту идеальную картину? Где ваши слушатели себя найдут? В каких направлениях? И какие направления бизнеса острее всего нуждаются в ваших учениках?
6: На производствах. У нас очень много хороших производств мебели. Я их прям вижу там. На производствах, в любых торговых компаниях, в любых. Потому что там есть и отделы контроля качества, есть и колл-центры, есть и тот же рекрутинг. Да?
5: Есть и текучка.
6: Текучка есть. То есть
5: это прям болезнь, по-моему,
6: да,
5: у многих.
6: Да, да. И я их вижу на самом деле везде.
5: Своих учеников.
6: Да.
5: И спрос на них есть везде.
6: Есть.
5: А вообще, вот вы, будучи профессионалом, как можете объяснить вот эту болезнь, текучка? Во многих компаниях ситуация именно такая. И неважно, это линейный персонал, или это специалисты, или это топ-менеджмент. У каждой профессии как будто есть срок жизни. А дальше этот человек снова в поиске. Почему, по какой причине? Или это нормальная история, на которую можно и не реагировать?
6: На нее надо реагировать обязательно. То есть текучка — это болезнь, которую надо лечить. Но зачастую, знаете, как бывает AMCA? Бывает так, что управленцы компании, собственники, они думают, что у них все окей. А проблема в людях. Они заходят и выходят, вот они вот такие нехорошие, неответственные, не умеют работать. Практика показывает немножко иное. Когда внутри не выстроены правила, когда внутри нет понимания, как человеку двигаться, что ему можно, что ему нельзя, да? Когда нет четких задач. Вы знаете, сколько на собеседованиях я слушаю, когда задаю вопрос, вот что для вас послужит фактором встать и уйти? Руководство, которое не слышит, это ответ номер один. Вот это с каждого просто выходит. И, конечно же, когда недооценивают. Когда они видят результаты, когда сильно распространена в Дагестане сейчас вот эта тема, не знаю, насколько правильно ее задевать сейчас, но все-таки задену, родственные связи на работе. Ну вот каждый второй заказчик в это упирается. То есть когда-то компания открывалась, и компания как бы в партнеры, в исполнители брали людей, которым сильно доверяют. И это как... Ну, в Дагестане
5: зачастую
6: повелось, зачастую это тухум, то есть близкие очень люди. У меня у нескольких заказчиков вот сильно было, прям уперлись в эту проблему. Почему? Потому что когда компания на этапе стартапа, когда она только развивается, за идею, за вот это вот желание выйти на рынок, быть номером один, они все топят, все так классно. Да. А потом, когда это надо структурировать, когда это надо в регламенты, когда надо вот шаг влево, в шаг вправо нельзя, вот тут штраф и все остальное, что начинается? Саботаж. То есть, когда он уже должен быть обдуман.

0: выкидывать, вот текучка — это же деньги на ветер.
1: Ну, это расходы, конечно, да, и немалые.
0: Когда он устанет, я задала такой вопрос на одном из конференций, был очень интересный спикер, я задала вопрос, что делать в таком случае? Мне сказали, ждать, пока устанет.
1: Собственник.
0: Собственник. Мы посмеялись всем залом, но это, она говорит, это истина. Девочки, вы не думайте, говорит, что это только в Дагестане, это по России проблема. То есть на этапе стартапа мы все вот так вот начинаем, а потом мы боимся.
1: А я, знаете, какой рецепт слышала от одного из операционных директоров, кто вот именно приходит в ту или иную компанию в найм на какой-то период, угу, чтобы сделать зачистку. То есть, да, он убирает родственников и ставит работающих сотрудников.
0: Смотрите, Амисей. Я бы хотела что подметить. Я не против родственников компании. Ни в коем случае,
1: конечно,
0: нет.
1: Конечно, никто не
0: просто
1: против родственников.
0: Просто чтобы слушатели не подумали,
1: наоборот,
0: что я такая,
1: за...
0: вот родственник, и все.
1: И
0: да,
1: как
0: там...
1: я понимаю, только родственники на старте ведут себя именно, да, так, как это нужно, когда, да, формируется компания. Это же как семья,
0: да,
1: происходит. А семья — это и есть твои родственники.
0: Если я вижу, что родственник компетентный, если я вижу, что на его участке никаких проблем нет, нет жалоб со смежных отделов, нет жалоб от клиентов конечных и так далее, я вообще на это не, ну, как бы глаза закрываю. Родственник отлично, он еще и компетентный, он еще и душой болеет, он еще и классный профессионал. Угу. Но если там другая история, когда тянет вниз, и вот эта табличка на голове «Я родственник, я неприкосновенное, угу, лицо», меня сильно
1: табличка
0: триггерит.
1: Это еще ничего, а корона?
0: Корона, вот, вот, вот, которая сияет так, что на Луне видно. Поэтому вот это вот, вот про это я говорю, что я никак не смогу,
1: ну,
0: с этим
1: смириться.
0: Ну, мне
1: кажется, сейчас такое формируется другое поколение собственников и руководителей, предпринимателей, которые не смотрят, родственники или нет.
0: Я надеюсь.
1: Я как будто, знаете, такой боль-боль.
0: Я надеюсь.
1: Уткнулась в вашу. Так вот, был рецепт от этого привезенного операционного директора. Он говорит, да, окей, пусть будет родственник, но я параллельно еще в команду беру кого-то. Непосредственно действие производит тот, а тому такую номинальную должность
0: даем. То же самое мне ответили там же на конференции, сказали, да назовите вы его директором свежего воздуха, в конце концов. Пусть контролит, какой воздух заходит в вашу компанию. То есть, да, вот настолько с иронией он к этому как бы вопросу подошел. Вы, говорит, не первая, не последняя, кто с этим столкнетесь. Ну вот как-то так можно решить.
1: А вот интересно, как вы сами думаете, по каким критериям собственники компании оценивают работу HR-специалистов?
0: О, это прям в первую очередь та же самая текучка. То есть если где-то не хватает сотрудника и место простаивает, это деньги на ветер. Там упущенная прибыль — это раз, да, и если мы еще неправильно подбираем, и там постоянно на этапе внедрения и адаптации проблема, то это вообще прям боль-боль. И это то, за чем в первую очередь собственники наблюдают. Сколько новый человек по времени задерживается в компании. Да? Потому что вы сами понимаете, Амисей, 3 месяца человек, он как такового результата сильного не показывает.
1: А это расходы.
0: Конечно, это зарплата. И плюс какой, если говорить про адаптацию, первый месяц мы даем ему и зарплату, угу, и обучение, и внедрение, и так далее, да, а уже потом смотрим на его динамику роста. И вот поэтому и так сильно и важен рекрутинг, вот этот подбор в компанию, да, на это смотрят. На, конечно же, бизнесмены хотят, чтобы HR работал на опережение. Если он видит, что где-то в каком-то отделе дым, uh-huh, да, вот сейчас будет пожар, то им бы хотелось, чтобы этот пожар их не коснулся, и они вообще про него не знали, чтобы туда зашел HR и это решил. Зачастую не всегда, не всегда получается это делать без собственников, без их поддержки какой-то, да. Uh-huh. Опять-таки, особенно в компаниях, где есть родственные связи, да, но все-таки на это сильно смотрят. То есть, чтобы все были на своих местах, у всех был распределен функционал, все знали, за что они отвечают, и чтобы у нас не было пожаров в компании. То есть чтобы мы могли предотвратить или вовремя их потушить.
1: Знаете, слушая вас, возникает такой портрет спасателя, который должен, не вовлекая самого руководителя, устранять все какие-то проблемы, ведь действительно от того, какой сам HR-специалист,

0: будет формироваться экосистема компании. Да. Ведь если на этом входящем потоке человек без принципов, с какими-то искаженными критериями отбора, если он сам неэтически силен, кого он будет набирать?
1: Таких же амисей. Я поэтому и говорила, это зеркало. Если вы видите, что львиная часть в компании людей, ну какая-то она не такая, вот что-то не то, зайдите в HR-отдел. Вот это вот истина. Вот она истина в последней инстанции. Если там плюс-минус по времени, в одно и то же время люди пришли, какой-то костяк сформировался, и там коалиции, там кто-то дружит против другого, там отдел против отдела и так далее, да? Если не решается проблема годами, бывают конфликты, которые год длятся, но они потом решаются. Такое тоже бывает. И бывает.
0: Но это какой-то переходный, может быть, период.
1: Да. И не на все может HR влиять. Чтобы вы не думали, что это такой человек-спасатель заходит, и прям вот он такой раз.
0: Честно, слушая вас, возникло такое мнение.
1: Это огромная работа всех в совокупности. И когда я про другое, я про то, когда годами работает какая-то коалиция, не скажешь, что по эффективности они прям супер-пупер. На рынке есть те, кто это сделает гораздо быстрее, и путь будет не зигзагообразный, а прямой. Тут задаешься вопросом, а что эти люди здесь делают? А кто их, скажем так, крышует здесь? Почему они тут? И знаете еще, что не нравится? Не нравится, когда HR боятся сильных брать. Ой, ими так управлять сложно. А вы зачем здесь? То есть, да? Если HR правильно выявляет рычаги, как этого человека мотивировать и как его демотивировать, это же в тени всегда остается. Мы же все про мотивацию, про семью и так далее. Даже. Но все этот рычаг почему-то так сильно упускают. Рычаг демотивации. То есть мы же...
0: Не менее эффективный.
1: Не менее эффективный. Да, мы же взрослые люди. Если у HR есть эти рычаги, если он понимает, как этого человека... Если он знает его мотивы, мотивацию и так далее, он прекрасное место ему там найдет. Но, опять-таки, если в этом отделе здравый руководитель, который не боится конкуренции, мы с этим сильно сталкиваемся. То есть, когда приводим такого заряженного, новую кровь в компанию, который видит и тут проблема, и там проблема, я вам сейчас и так решу, и тут-тут-тут-тут. И раз он столкнулся, споткнулся об кого?
0: Об того самого
1: руководителя, который сильно боится, что его подсидят, который очень сильно дрожит за свою какую-то репутацию в компании. Не дай бог кто-то скажет, посмотрите, он компетентнее, чем наш руководитель. И что происходит? Никто не вспоминает про интересы компании в этот момент. И становится грустно. То есть если собственник понимает, что человек, который сейчас в компанию пришел, он даст мне больше результата, нужно только время... Да, он должен еще проследить за тем, под чьим руководством этот человек. И что ему транслирует уже, как сотруднику, скажем так.
0: Что самое сложное в работе HR, что самое неприятное, от чего вам бы хотелось немного предостеречь своих учеников?
1: Отличный вопрос. Самое сложное — быть между молотом и наковальней. Вот HR, он должен... Я всегда говорю, я даже когда устраиваюсь на работу или когда мы идем в партнерство, я им говорю, товарищи, ни вам не принадлежу, ни вашей команде не принадлежу. Вот я нейтралитет, вот такая между вами, мост, называйте как хотите. То есть в глазах сотрудников я не буду на вашей стороне, и в глазах руководителей я не буду чисто на их стороне. Вот стою на одном берегу, и все, такого не будет. Это самое сложное в HR. Мы между молотом и наковальней. Нам надо, чтобы сотрудники эффективно сдавали, да? Но в то же время у всех же возникают какие-то недопонимания, еще что-то. Вот HR важно не превратиться вот в эту жилетку, в которую все бегут и плачут.
0: Ненормальная
1: ситуация. И она такая, забыла про интересы компании, забыла про все, ах, они вот такие-сякие, без работы.
0: Или другая крайность, жестко давить, вот, потому что лоббирую интересы руководства.
1: Я такая, нет, руководитель сказал, надо сделать. Я за причинно-следственные связи. Почему не хочешь? Во что уперся? В кого уперся? То есть эти неудобные разговоры, их многие HR просто вот так за километр обходят. За километр. И вот эти мои заказчики, имея HR в компании, они вынуждены бывают обращаться к кому-то, кто не боится этих разговоров. То есть посадить человека и правду увидеть, и правду эту правильно донести до руководства. А зачастую бывает так, что вот HR больше за то, чтобы руководитель был мною доволен, я такая вот лицо компании, лицо команды, я всегда улыбаюсь, я тимбилдинги устраиваю, и вот все такие розовые пони бегают у нас по
0: человек
1: компании.
0: Праздник.
1: Да, да, да. Многие же говорят, а зачем HR нужен в компании, а это кто? Так что это самое сложное.
0: Баланс. Работа, семья, хобби. Насколько он у вас есть и возможен ли он в вашей профессии, в вашей деятельности?
1: Мне кажется, вот так, чтобы был прям идеальный баланс, не будет и не, нет, наверное, ни у кого. Потому что если ты чуть больше в работу углубляешься, где-то страдает эта часть, да, личная. Но я стараюсь вот эти инструменты HR-менеджера применять. В этом,
0: по отношению,
1: да, по
0: к,
1: отношению
0: себе
1: к себе тоже. Почему? Объясню. На работе я личные разговоры не веду. У меня все знают родственники, что ко мне во время работы вообще лучше смысла нет звонить. Я на работе, я на совещании, до свидания. А вот дома то же самое. Я могу там, пока ужин приготовлю, еще что-то где-то в чате, что-то ответить там и так далее. Но вот после 8:30 табу я телефон уже убираю. Я как бы на рабочие уже не реагирую. Я и то как бы отсылку дала до 8:30 вечера, да? Вот. Если вот это все вот, как бы балансировать, можно. Я тоже должна уделять время. Я и жена, я и мама, как бы, да, и постоянно быть вот в этой рабочей рутине, это энергозатратно, очень энергозатратно. Особенно нам, HR-ам.
0: Интересно услышать завершение нашего интервью, какие у вас карьерные цели и насколько они связаны с проектом «Академия Прокомфортно».
1: Всевышний так интересно все устроил. До вашего знакомства с вами, Аймисей, я вам рассказывала при нашей первой личной встрече и при знакомстве, если вспомните. У меня куча наработок было в ноутбуке. Вот я сейчас и вот это сделаю. И моя мечта, прям цель, которую я прописала, создать онлайн-школу HR-ов и рекрутеров. И как раз-таки я себя вижу во главе вот такой какой-то платформы, где мы учим людей.
0: Именно онлайн?
1: Именно онлайн. Да можно и не онлайн. То есть эти знания, которые мы даем, они везде применимы.
0: Угу.
1: Это только вопрос договора с работодателем, и все. А вот вижу себя вот во главе вот такой платформы, помогающей людям найти свое место под солнцем и раскрыть свой потенциал.
0: Алпият Магомедова – карьерный консультант, коуч с опытом работы более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Сегодня она абсолютно бесплатно обучает будущих менеджеров по персоналу, рекрутеров, дает возможность не только заработка, но и социализации категории нашего общества, кто в силу разных обстоятельств находился до сих пор вне интеграции в рабочие будни республики. Спасибо вам огромное, Алпият. Пусть Всевышний примет ваш вклад в то большое важное дело, что вы делаете.
1: Аминь. Спасибо большое, Мисей, вам. Я и вас благодарю за возможность этот вклад внести, стать, скажем так, да, тем, кто получит вознаграждение, надеюсь, иншалла, от Всевышнего. Хочу сказать, что смотрю вот на вас со стороны, и я также прошу Всевышнего, чтобы он и ваши все усилия принял, удвоил их, скажем так, вознаграждение на том свете. Делаем благое дело. Надеюсь, оно будет принято. Спасибо вам за этот опыт, который сегодня я тоже прожила. Мне было очень приятно и интересно со всеми с вами. Так что, надеюсь, не последний раз.
0: О том, что радует, волнует, вдохновляет, помогает в рамках партнерской с благотворительным фондом «Чистое сердце» программы поговорили со спикером Академии «Прокомфортно». Проекта, который готовит мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, востребованным дагестанским рынком труда. Надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча. Ждем вас снова и до новых эфиров.
2: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Ярасим Загиров с новостями к этому часу. Капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в нашей республике. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве Дагестана. Я также напомню, что в текущем году планируется провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда, подготовить почти 500 котельной и 17 центральных тепловых пунктов. Участок автомобильной дороги Хасаюрт-Лох с 15 по 24 километр капитально ремонтируется в Казбековском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Необходимость обновления этой трассы жители района неоднократно озвучивали на встречах с властями. На объекте началась разборка старого дорожного покрытия, а затем проведут укладку нижнего слоя асфальтобетона, выполнят работы по восстановлению трассы, укреплению обочин, обустройству, пресечению и примыканию, а также установке водопроводов. Пропускных труб. Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр в Дербенте показал первую премьерную постановку на обновленной сцене. Зрителям представили накануне спектакль «Молла Ибрагим Халил Колдун», ставший первой после торжественного открытия реконструированного азербайджанского театра в конце марта, об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. В основу остановки легло одноименное произведение классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова, написанное еще в 1850 году. Комедия сохраняет остроту и сегодня, отметили в ведомстве. Автор с тонким юмором и едкой сатирой высмеивает такие человеческие пороки, как жадность, наивность и тяга к легкому обогащению. Ну и Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируется до 2030 года. Ведомство также подготовило итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 100 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч получили меньше баллов. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Ну и футбольный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной пройдет по расписанию, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, об этом сообщает Bloomberg. Причиной стал дым от лесных пожаров в Канаде, ситуацию обсуждали представители Белого дома и ФИФА, однако официальных совещаний по переносу игры не запланировано. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ван хайди мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1918 года вышел первый номер газеты, которая сегодня известна как «Московская правда». Тогда она называлась «Вечерние известия Московского совета рабочих и красноармейских депутатов». Название прямо отражало дух времени и главную задачу издания – оперативно доносить до горожан важнейшие решения власти. За десятилетия газета не раз меняла имя, была «Коммунистическим трудом», «Рабочей Москвой», «Московским большевиком». Каждое название словно отметка эпохи, зеркало перемен в жизни столицы и всей страны. И лишь в феврале 1950 года издание обрело привычное нам имя «Московская правда». В советские годы газета была настоящим голосом города. На ее страницах находили отражения и большие стройки, и будни московских дворов, и каждой городские инициативы. В 1968 году к своему 50-летию «Московская правда» была награждена орденом Трудового Красного Знамени, признанием заслуг коллектива и роли издания в жизни столицы. Знаковым стал и 1958 год. Тогда произошло разделение на городскую и областную газеты. «Московская правда» осталась голосом Москвы, а для Подмосковья начало выходить издание «Ленинское знамя». При этом редакция долгое время соседствовали буквально этажом выше и этажом ниже, в одном здании на Чистых прудах. Времена менялись, и газета шла в ногу со временем. После 1991 года она сменила форму собственности. Владельцами стали сами журналисты, а в июне 2016 года вышел последний ежедневный печатный номер. Эпоха бумажной ежедневной «Московской правды» подошла к концу. Но история не оборвалась. Сегодня газета продолжает жить в еженедельном печатном формате и в цифровом пространстве, оставаясь частью московской медиасреды. Тираж в 304 521 экземпляров когда-то говорил о том, как внимательно столица читала свое городское издание. И пусть способы получения новостей стали другими, сама потребность знать, что происходит в родном городе, остается прежней. «Московская правда» — это не просто газета, а живая летопись Москвы длиной почти в столетие.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Арест автомобиля причиняет массу неудобств. Водитель не может распоряжаться своим транспортным средством так, как он хочет. Он не может продать, передоверить, совершить поездку своим ходом за пределы страны. Возникает вопрос, как снять арест с автомобиля так, чтобы это было грамотно юридически и по возможности без волокиты и дополнительных сложностей. Накладывают арест только на основании решения или определения суда. Причинами запрета пользоваться автотранспортным средством обычно являются задолженности по алиментам, кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам, процесс раздела имущества. Когда вы не смогли отстоять свою позицию в суде и было принято решение взыскать с вас денежные средства. Данное решение или исполнительный лист передаются в отдел судебных приставов. Именно судебные приставы и накладывают так называемый арест. После вынесения судебного постановления об аресте машины, судебные приставы обязательно уведомляют автовладельца о принятом решении. Процесс наложения ареста регламентируется статьей 80 229 Федерального закона об исполнительном производстве. Если машина арестована, можно ли на ней ездить? При аресте имущества должника запрещается распоряжаться имуществом. Если есть необходимость, то права пользования имуществом ограничиваются. Какие основания для снятия ареста? Для того, чтобы с вашего транспортного средства сняли арест, должны быть следующие основания. Должник погасил все долги по исполнительным производствам и полностью удовлетворил требования кредиторов. Прекращено исполнительное производство по заявлению должника или по решению суда. Вынесено судебное определение или решение о неправомерных действиях по аресту транспортного средства. Как снять арест? Если данный арест был наложен неправомерно, то следует обратиться к судебным приставам с заявлением. В случае, если действительно будет выявлено неправомерное наложение ареста, пристав направит постановление в ГИБДД электронно, либо выдаст вам на руки для личного посещения ГИБДД. В случае, если вы выполнили свои обязательства по исполнительному листу и полностью удовлетворили требования кредиторов, постановление также выдается судебными приставами и направляется в ГИБДД. Зачастую автоматически. Однако ввиду большой загруженности судебных приставов, совет юристов самостоятельно явиться в отдел и напомнить о том, что вам необходимо снять ограничение с транспортного средства. Когда арест был наложен судом, то обращаться следует с заявлением в суд, который вынес определение о наложении ареста. После этого идти в отдел судебных приставов и просить снять ограничение. В случае, если вам не удается урегулировать данный вопрос самостоятельно, вы всегда можете прибегнуть к помощи квалифицированного юриста, поскольку неправильно составленное заявление может затянуть процесс на долгий срок.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8 903 423 27 27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP-3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией, без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Мысли вслух.
4: Некоторые люди просят не потому, что им нужна помощь. Они просят, чтобы проверить, сколько от тебя можно взять. Замечал, чем больше ты даешь, тем меньше тебя уважают. Это одна из самых жестких истин. Особенно, если ты добрый, надежный и привык помогать. Марк Аврелий предупреждал: если не будешь осторожен, чужие приоритеты тихо заменят твои собственные, не силой, не грубостью, а вежливыми просьбами, эмоциональным давлением и едва заметным чувством вины. Некоторые просьбы – это не просьбы, это проверка твоих границ, твоего самоуважения, твоей внутренней ценности. Никогда не отдавай свое время по первому требованию. Время – это не часы на циферблате. Время – это твоя жизнь в чистом виде. Каждая минута, которую ты отдал – минута, которая не вернется. Никогда. В современном мире, на работе, в семье, в окружении, люди проверяют границы через время. Они не начинают с больших жертв. Они начинают с мелких перебиваний, с привычки считать тебя доступным по умолчанию, с нормализации вторжения в твое расписание. И постепенно твой день перестает быть твоим. Ты становишься реактивным вместо того, чтобы быть целенаправленным. С точки зрения стоицизма, это не вопрос продуктивности, это вопрос самоуважения. Когда ты отдаешь время по первому запросу, ты молча обучаешь других. Твоя жизнь гибкая, а их – фиксированная. Именно так рождается внутреннее истощение. Стоик не путает доброту с доступностью. Дисциплина во времени – это не эгоизм, это суверенитет. Прежде чем ответить «да», остановись. Задай себе один тихий вопрос. Это совпадает с тем, как я выбираю прожить этот день? Если ответ «нет», ты не обязан оправдываться. И вот что важно заметить. Люди, которые тебя уважают, подстроятся. Люди, которые пользуются отсутствием твоих границ, будут сопротивляться. Это сопротивление – информация. Когда ты перестаешь быть мгновенно доступным, ты не теряешь хорошие отношения. Ты обнажаешь нездоровые. Когда ты защищаешь свое время, ты возвращаешь себе внимание. Когда возвращаешь внимание, возвращаешь контроль.

и эмоциональную зависимость, замаскированную под близость. Они не говорят: «Можно я сброшу на тебя весь свой эмоциональный груз?» Они говорят: «Можно поговорить минутку? Мне просто нужен кто-то, кто поймет. Ты единственный, кому я могу это рассказать». Поначалу это ощущается как доверие, как близость, как то, что ты нужен. Но со временем проступает паттерн. Они разгружаются, ты впитываешь. А когда приходит твоя очередь, пространства уже нет. Стоицизм проводит здесь четкую линию. Ты отвечаешь за собственное внутреннее состояние. Ты не отвечаешь за управление эмоциональным хаосом других людей. Это не безразличие. Это развлечение. Стоики верили: то, что постоянно входит в твой разум, формирует твой характер. Если ты непрерывно позволяешь чужой тревоге, гневу и смятению затапливать твой внутренний мир, ты постепенно теряешь ясность. Не потому, что ты слаб, а потому, что у тебя нет фильтра. Именно здесь застревают многие сильные и способные люди. Они путают эмоциональную выносливость с добродетелью. Верят, что быть рядом со всеми – это доказательство моральной силы. Но в реальности безграничная эмоциональная доступность – это часто избегание. Избегание слова «нет», избегание дискомфорта, избегание страха показаться холодным, Сенека предупреждал. Мы страдаем больше в воображении, чем в реальности. Но есть и другой смысл. Мы страдаем через близость. Слушая одни и те же нерешенные проблемы снова и снова, ты начинаешь жить внутри чужого ментального цикла. А циклы не двигаются вперед. Обрати внимание на эти знаки. После разговора с ними ты чувствуешь себя опустошенным. Они редко спрашивают, как ты. А если спрашивают, не задерживаются на ответе. Их проблемы не развиваются, не решаются, не превращаются в действия. Им становится лучше после разговора с тобой. Тебе хуже. Это не связь. Это извлечение. Стоицизм учит контролировать входящее так же, как и реакции. Ты имеешь право ограничить эмоциональный доступ. Можно слушать, не впитывая. Можно заботиться, не взваливая на себя. Стоический ответ – негромкое противостояние. Это точная настройка, более короткие разговоры, четкие рамки, возврат ответственности обратно. Вместо того, чтобы чинить – пауза. Вместо того, чтобы спасать – осмысление. Вместо того, чтобы впитывать – возврат груза. Иногда это значит сказать: «Я сейчас не в том состоянии для такого разговора». Иногда сменить тему. Иногда просто отойти в сторону. И вот правда, которую мало кто озвучивает. Те, кто привык к твоему эмоциональному труду, будут сопротивляться твоим границам. Не потому, что они плохие, а потому, что твоя доступность стала частью их системы выживания. Когда ты меняешься, система ломается, и этот дискомфорт – не твоя вина. Марк Аврелий писал: «Ты имеешь власть над своим разумом, не над внешними событиями». Стоицизм не требует, чтобы ты ожесточил сердце. Он просит: укрепи его. Сострадание без структуры ведет к выгоранию, эмпатия без границ ведет к самоуничтожению. Запомни, ты не обязан регулировать эмоции, которые другие отказались регулировать сами. Никогда не давай людям доступ к своим решениям. Есть тонкая разница между вопросом из заботы и вопросом из контроля. И если не присматриваться, ты ее пропустишь. Некоторые люди не хотят помочь тебе решить. Они хотят быть частью решения, потому что влияние ощущается как власть. Стоицизм здесь непреклонен. Другие люди не живут с последствиями твоих решений. Марк Аврелий напоминал себе каждый день: никто другой не может думать, выбирать или действовать за него. Это было не высокомерие, это была ответственность. Стоик понимает: делегировать свои решения, даже эмоционально, это форма самоотречения. Когда ты даешь людям доступ к своим решениям, ты даешь им доступ к направлению своей жизни, а направление определяет судьбу. Многие люди задают вопросы не чтобы тебя понять, а чтобы тебя направить. Иногда туда, где им удобно. Именно поэтому непрошенные советы редко бывают нейтральными. Они приходят в обертке заботы, но под ней дискомфорт от твоей самостоятельности. Замечай закономерность. Они сомневаются в тебе больше, когда ты растешь. Переживают больше, когда ты меняешься. И советуют больше, когда твой путь не похож на их. Это не помощь. Это трение с твоей независимостью. Стоицизм учит: ясность приходит изнутри, через осмысленное размышление.

0: одобрения, а не через внешний консенсус. Бесконечный поиск одобрения ослабляет суждение. Он приучает сомневаться в себе до действия и оправдываться после. А оправдание – это ловушка. Чем больше объясняешь решение, тем больше приглашаешь споры. Чем больше споров, тем дальше уходит твоя власть. В какой-то момент ты уже не решаешь, ты защищаешься. Это не значит отвергать все советы. Это значит выбирать, кому давать доступ. Есть разница между советом и комментарием. Совет приходит от тех, кто понимает твои ценности, уважает твою свободу и принимает твое последнее слово. Комментарий приходит от тех, кто считает себя вправе высказаться просто потому, что оказался рядом. Одно усиливает тебя, другое размывает. Эпиктет учил: если хочешь расти, будь готов выглядеть глупо в глазах окружающих. Суть проста. Когда ты перестаешь нуждаться в одобрении, ты перестаешь выстраивать жизнь вокруг чужих реакций. Стоический ответ – спокойный, без споров, без убеждения, без лишних деталей. Я обдумал, мне это подходит, я доволен своим выбором, никаких дебатов, никакой защиты. И вот что произойдет. Те, кто уважают тебя, примут границу, даже если не согласны. Те, кто привык влиять, будут давить сильнее. Это давление покажет мотив. Вот правда, которую многие узнают слишком поздно. Когда ты позволяешь другим формировать твои решения, ты позволяешь им формировать твои сожаления. И они не понесут эти сожаления вместе с тобой. Твоя жизнь – не решение комитета. Это личная ответственность. Никогда не давай людям молчания в ответ на неуважение. Молчание может быть силой, но молчание может быть и разрешением. Многие неправильно понимают стоицизм, слышат, что стоики ценят спокойствие, сдержанность и эмоциональный контроль, и переводят это в «терпи все молча». Верят, что молчание делает их зрелыми, неуязвимыми, выше суеты. Иногда – да, иногда – нет. Разница в выборе. Есть опасный вид молчания, который не имеет отношения к мудрости. Это молчание, рожденное из страха, страха конфликта, страха не понравиться, страха создать неловкость. И когда молчание идет от страха, оно не сохраняет достоинства, оно его разъедает. Неуважение редко приходит громко, оно появляется как шутка, зашедшая чуть далеко. Комментарий, который мелко унижает, сарказм под видом юмора, пассивная агрессия, после которой ты не уверен, показалось или нет. И потому что это тонко, ты медлишь, говоришь себе: «Не стоит». Стоицизм не учит покорности. Он учит самообладанию. Марк Аврелий много говорил о внутреннем покое. Но он никогда не призывал позволять, чтобы твой характер разрушали ради комфорта. Вот жесткая правда. Когда ты молчишь в ответ на повторяющееся неуважение, ты не сохраняешь мир. Ты обучаешь людей, как с тобой обращаться. Неуважение питается двусмысленностью. Когда ничего не сказано, другой человек заполняет пустоту сам. Он решает, что ты согласен, или что ты слаб, или что тебе все равно. И когда линия пересечена без последствий, она будет пересечена снова. Именно здесь больше всего мучаются вдумчивые, дисциплинированные люди. Они не реактивны по натуре, не хотят драмы, не хотят опускаться до чужого уровня, поэтому терпят и терпят, пока терпение не превращается в тихую злость. Стоицизм предупреждает: гнев, удерживаемый внутри, не исчезает. Он твердеет, искажает суждение, превращает спокойствие в горечь. Стоическое решение – не взрывная конфронтация. Это точная ясность. Не нужно повышать голос, не нужно оскорблять. Эпиктет учил: мы не можем контролировать, как другие поступают, но мы можем контролировать, что мы терпим. И когда терпение становится привычным ответом на неуважение, оно превращается в пренебрежение к себе. Есть важное различие. Молчание, выбранное из силы, – это стратегия. Молчание, выбранное из страха, – это потеря. Стоик может выбрать молчание, когда вступление в диалог только подпитает хаос, когда другой человек ищет реакцию, внимание или эскалацию. В эти моменты молчание – это отключение энергии. Но когда молчание позволяет неуважению повторяться, оно перестает быть стратегией. Оно становится сдачей, а сдача всегда имеет цену. Обрати внимание, как люди реагируют, когда ты спокойно обозначаешь границу. Те, кто осознают, подстроятся. Те, кто уважают, извинятся. Те, кто привыкли к твоему молчанию, будут сопротивляться, уходить от темы или насмехаться. Эта реакция расскажет тебе все. Мир, который зависит от твоего самоуничтожения, это не мир, это избегание. Настоящее внутреннее спокойствие приходит от знания, что ты встанешь за себя, когда это будет важно, не теряя контроля, не теряя характера. Не путай терпение с добродетелью, не путай вежливость с самоуважением. Никогда не давай людям бесконечные вторые шансы. Прощение часто называют силой, но безграничное прощение часто путают с добродетелью. Стоицизм проводит здесь тонкую линию, которую многие игнорируют себе во вред. Простить – человечно. Продолжать подставляться под тот же удар – неблагородно. Это халатность. Некоторые люди не меняются, потому что прощены. Они повторяют, потому что им позволено. Поначалу звучит искренне. «Я не хотел». «Обещаю, такого больше не будет. Я просто переживал тяжелое время». И потому что ты разумный, чуткий и справедливый, ты даешь еще один шанс. Потом еще один. Каждый раз веря, вот сейчас все изменится. Но изменения не приходят. Приходит только повторение. Бесконечные вторые шансы тихо разрушают самоуважение. Каждый раз, когда ты прощаешь то же поведение, ты посылаешь сигнал. Не только им, себе. Что твои границы гибкие, что твоя боль – предмет торга. И со временем что-то внутри смещается. Ты становишься осторожным, настороженным. Не потому, что они сильные, а потому, что ты постоянно готовишься к очередному разочарованию. Стоицизм не жесток, он точен, не требует мести, не требует наказания, требует реализма. Стоик не отсекает людей после первой ошибки, но стоик и не путает милосердие со слепотой. Стоицизм не ожесточает тебя, он оттачивает. Прости один раз, наблюдай внимательно. И если паттерн продолжается, выбери дистанцию, без вины. Потому что самый достойный ответ иногда самый тихий. А дистанция, выбранная осознанно, это не предательство. Это мудрость.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Ярослав Загиров с новостями к этому часу. Капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в нашей республике. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве Дагестана. Я также напомню, что в текущем году планируется провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда, подготовить почти 500 котельной и 17 центральных тепловых пунктов. Участок автомобильной дороги Хасаюрт-Лох с 15 по 24 километр капитально ремонтируется в Казбековском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Необходимость обновления этой трассы жители района неоднократно озвучивали на встречах с властями. На объекте началась разборка старого дорожного покрытия, а затем проведут укладку нижнего слоя асфальтобетона, выполнят работы по восстановлению трассы, укреплению обочин, обустройству, пресечению и примыкания, а также установке водопроводов. Пропускных труб. Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр в Дербенте показал первую премьерную постановку на обновленной сцене. Зрителям представили накануне спектакль «Молла Ибрагим Халил Колдун», ставший первой после торжественного открытия реконструированного азербайджанского театра в конце марта, об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. В основу остановки легло одноименное произведение классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова, написанное еще в 1850 году. Комедия сохраняет остроту и сегодня, отметили в ведомстве. Автор с тонким юмором и едкой сатирой высмеивает такие человеческие пороки, как жадность, наивность и тяга к легкому обогащению. Ну и Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируется до 2030 года. Ведомство также подготовило итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 100 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч получили меньше баллов. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Ну и футбольный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной пройдет по расписанию, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, об этом сообщает Bloomberg. Причиной стал дым от лесных пожаров в Канаде, ситуацию обсуждали представители Белого дома и ФИФА, однако официальных совещаний по переносу игры не запланировано. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух, у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в Северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1968 года в истории технологий началась новая глава. Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию Intel. Поначалу она называлась NM Electronics. Название было сухим и совсем не запоминающимся. Но вскоре его заменили на Intel. Стартовый капитал составил 2,5 миллиона долларов, а бизнес-план Роберта Нойса уместился всего на одной странице печатной машинки. Скромно по меркам больших корпораций, но за этим стояла огромная вера в силу полупроводников и интегральных схем. К команде вскоре присоединился Эндрю Гроув, и вместе эта тройка задала темп всей Кремниевой долине. Уже в первые годы Intel выпустила микросхемы, которые стали важной ступенью к появлению персональных компьютеров. А позже мир узнал и знаменитый закон Мура. Количество транзисторов на чипе примерно удваивается каждый 2 года, делая технику мощнее и доступнее. Сам Гордон Мур сформулировал это как наблюдение, но оно стало ориентиром для всей индустрии. Сегодня имя Intel знают даже те, кто далек от техники. Оно прочно связано с прогрессом, скоростью и вычислительными возможностями, на которых держится современный мир. И все это началось с одной страницы бизнес-плана и смелого шага двух инженеров.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Муравей, несмотря на то, что он небольшой в строении, объем работы, которую он делает, обилен. Нам нужно научиться у него командной работе. Он не сдается легко. Он начинает с малого и делает много. Просто посмотрите на колонии, где они живут. Представьте, что если такие маленькие существа могут усердно работать, почему мы не можем? Нам нужно научиться у дятла фокусировке. Возможно, кто-то из вас думает, ну что за глупая птица тарабанит весь день? А вот и зря. Когда дятел стучит по дереву, он делает это весьма успешно и, самое главное, осознанно. Для того, чтобы продолбить дупло, дятел выбирает одну точку на дереве, которую начинает долбить. Птица фокусированно бьет в одно и то же место, пока не доберется до червячков и никогда не отказывается от своей цели, прежде чем получит желаемый результат. Нужно научиться у рыбы умению плыть против течения. Мало кто знает, но рыба всегда плывет против течения. Ее цель простая – пропустить мимо себя как можно больше воды, еды и кислорода. Некоторым людям также не помешало бы взять на вооружение эту привычку и начать движение вперед, выйдя из привычной зоны комфорта. Как показывает опыт многих успешных бизнесменов, иногда идея, которая не принимает общество, впоследствии оказывается одним из самых успешных и стоящих. Главное – не бояться оспоривать свою точку зрения и не бросать начатое дело в начале пути. Нам нужно научиться у собаки умению радоваться жизни просто так. На самом деле, конечно, собаки обладают куда большим количеством полезных качеств, которым было бы неплохо научиться и человеку. Но умение радоваться каждому дню и веселиться просто так, пожалуй, одно из самых главных, которое хотелось бы у них перенять. Жизнь становится намного проще и счастливее, когда мы перестаем от нее ждать заоблачных высот и отпускаем все, что нас гложет. По-настоящему счастливым может быть лишь тот человек, который умеет и не боится устраивать себе маленькие передышки, независимо от количества накопившихся дел. Жизнь прекрасна. Разве это не повод хотя бы на пару часов в день забыть о своих заботах и попробовать просто немного побыть собой? Нужно научиться у кошки всегда знать себе цену. Тот, у кого есть кошка, наверняка знает, что кот – это главное животное в доме. Это не он у вас живет, это вы пришли в его дом. Кошки знают, как заявить о себе, не позволить дать себя в обиду или вести себя с ними так, как им не нравится. Пожалуй, сложно найти второе такое же столь самодостаточное и независимое животное, как кот. Кошки никогда не делают того, что им не нравится, не обращают внимания на чужое мнение и уж, конечно, не позволяют себя оскорблять. Нужно научиться у всех жить настоящим. Не бывает плохих дней, бывает плохое настроение, на которое мы провоцируем себя сами. Как бы там ни было, никто не хотел бы прожить меньше. Поэтому научитесь у животных умению ценить каждый прожитый день. Равно как в каждой прогулке во дворе, которая знаком до мелочей, собака находит что-нибудь интересное, учитесь видеть смысл в каждом прожитом дне. А если в вашей жизни вдруг что-то пойдет не так, просто вспомните о животных. Возможно, тогда вы тут же увидите, и в ежедневной рутине можно найти что-то интересное. Нужно только приложить к этому немного усилий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми, а в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь, сейчас будет услада для ушей, а если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после, в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
9: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны, знаешь, да. Как, открывшись опыту.
8: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
9: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа – это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. И я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарш, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. Позволить себе роскошь, не требовать необходимости от жизни, требовать что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет. Не требуя необходимости выдавливать золото.
8: Где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
9: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.
8: Да.
9: Тоже я вот на своем примере вхожу, а в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь себе задать. А что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первое – это критериально конкретный, например – Это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент. Что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики далее, вербализация, воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос. То есть цифровой, критериальный, который должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть.
8: Да,
9: мы
8: согласен.
9: Же существа биологические, так сказать, и необходимо энергии подкрепляться. Деньги тоже это важный ресурс. И второе, это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного, даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, какой-то волшебной силой записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности? И два ответа на них. Критериально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
8: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, с меня нет спроса, ни с чего не спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
9: Да.
8: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, матч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
9: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали да. строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели. Как вы на это смотрите? Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было «Б». Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу «С» и обсудить положение вещей? Это может быть полезным.
8: На какие сигналы? Как вы знаешь, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну, слушай тебя, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес идеальный, путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... То же самое можешь сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
9: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять говорить не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока... Ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да, то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. Я достаточно хорош в любом случае, со мной, с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
8: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
9: Да,
8: и в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
9: Это очень важный момент.
8: Да? Но еще вернемся, про это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они всегда главное разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот, я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
9: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и он так, в общем, перестал работать.
8: Ну вот, пример, да.
9: Да, я подумал, что-то важное

0: по плану я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы. Я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, mm-hmm. какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто, мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Тут я, бывает, говорю, что человек – причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
0: Ответственность,
1: согласен.
0: Это позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример, прости, что я тебя перебиваю, 2-летний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
0: Конечно, врожденные заболевания тоже нельзя так сказать, но это позиция мыслить, в пространстве которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить, в пространстве которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, а в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
0: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть стечение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и на основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
0: Мои многолетние исследования.
1: Да, это, о чем говорят твои многолетние исследования?
0: Это юмореска про многолетние исследования.

0: мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренирован у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся на наилучший результат сегодняшнего дня, я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
1: Приятные ощущения,
0: кстати. Приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот, как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение? Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот, и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет, в целом начало жизни еще, да, с такой вот взрослой, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, у него нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
0: А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. И вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в который он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, ну, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
1: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
0: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре и в тюрьме.
1: Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... Этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
0: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это я к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, или чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, и из него никак не слепить. Разогреть его и слепить. Тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни, еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пассажирский микроавтобус вспыхнул сегодня на автодороге в Сулейманстальском районе Дагестана. Жертвы пострадавших нет, об этом сообщает прокуратура республики. Транспортное сообщение загорелось прямо во время движения на трассе. Причины и обстоятельства случившиеся пока неизвестны. Межрайонная Сулейманстальская прокуратура взяла на контроль ход выяснения всех сейчас деталей произошедшего. Муфтияти Дагестана обсудили вопрос создания приюта для безнадзорных животных. Представители администрации Махачкалы, а также духовенство сошлись во мнении, что решение проблемы бездомных животных является важным шагом для обеспечения общественной безопасности. В ходе встречи первый заместитель главы администрации города Гаджимурат Муртазалиев выразил признательность муфтию за активное участие в решении социально значимых вопросов. Муртазалиев подчеркнул, что руководство Духовного управления республики регулярно оказывает поддержку инициативам, направленным на улучшение качества жизни горожан и формирование ответственного отношения к городской среде. Ну а на этой неделе завод «Кикуни» получил благодарность от военных за оказанную поддержку. Командование, личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выразили благодарность генеральному директору завода Магомеду Будунову. В благодарственном письме отмечено милосердие, отзывчивость и помощь, оказанная подразделению. Авторы письма подчеркнули, что подобная поддержка имеет большое значение для военнослужащих и является важным вкладом в общее дело. Я напомню, что это уже не первый вклад завода «Кикуни» в поддержку военнослужащих, так как данный завод «Кикуни» не первый раз оказывает гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции. Но Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительства ожидает к следующему году. По прогнозам Минздрава, к 2030 году с ожирением могут столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Лишний вес повышает риск высокого давления и инсульта, а также может ухудшать работоспособность и когнитивные функции. Но Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не менее 10% стоимости билета. Сейчас комиссия, напомню, составляет около 3 рублей 70 копеек за место. Федеральная антимонопольная служба считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. Ну а 1 сентября предложили сделать выходным для родителей и школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Яркук. Расположено это село Агульского района Дагестана во внутригорном Дагестане, в 14 километрах к востоку от села Тпик. С востока и запада село защищено глубокими ущельями, на дне которых, извиваясь, текут речки. А с южной стороны село было защищено крутыми обрывами и были построены крепостные стены с надежными воротами. По довольно большому количеству эпиграфики можно сделать вывод, что в селении имелась школа. В одной эпиграфике имеется дата 677 год, которую, скорее всего, следует считать годом основания села. Первоначально в селении проживали примерно 29 семей. По сравнительно небольшой численности населения, село располагало сравнительно большими посевными площадями. Также известно, что вся земля была поделена между тухумами. В общественной жизни тухумы играли большую роль. Они оказывали друг другу помощь во всех случаях жизни. Особенно помощь требовалась во время кровной мести. Главой тухума не всегда считался старший в роду. Ему необходимо было еще иметь богатство, ум и другие личные качества, служащие чести и достоинству всего рода. Как говорится, дерево держится корнями, а человек – тухумом. В селе сохранились и соблюдаются древние традиции. Сельская пословица гласит: «Пусть за дверью не уменьшится обувь гостей». Каждый горец считал за честь достойно принять гостя. Уважение оказывали каждому, кто бы он ни был и какой нации и вероисповедованию не принадлежал. Даже кровник становился для хозяина священную особую. Гостя, когда он уезжал, провожали до границ аула. Также он мог стать кунаком. Это происходило, если между гостем и хозяином устанавливались дружеские отношения. И крайне большим уважением в селении пользовалась семья, которая имела больше всего кунаков.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля в России отмечают сразу два профессиональных праздника. Это День работников пожарного надзора и День хозяйственной службы МВД. День образования органов государственного пожарного надзора ведет отчет с 1927 года. Именно тогда было подписано положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР. С этого момента в стране системно занялись профилактикой пожаров, стали регулярно проверять предприятия, разрабатывать правила безопасности и обучать специалистов. Сегодня инспекторы пожарного надзора ежедневно предотвращают угрозы, проверяют здания, консультируют организации и помогают не допустить беды. Их работа – это не только выявление нарушений, но и настоящая профилактика, которая спасает жизни. В этот же день, 18 июля, чествуют и сотрудников хозяйственной службы органов внутренних дел. Праздник официально установили в 2001 году, но история службы уходит корнями в 1918 год. Тогда при комендатурах революционной охраны появились хозяйственные отделы, отвечавшие за транспорт, снабжение, обмундирование, отопление и многое другое. Сейчас хозяйственная служба МВД – это невидимый, но жизненно важный механизм ведомства. Она обеспечивает подразделения техникой и формой, обслуживает автопарк, организует бытовое и медицинское обслуживание сотрудников. Без их кропотливого труда оперативная работа полиции была бы попросту невозможна. Два праздника в один день. Два разных, но одинаково важных фронта. Одни стоят на страже от огня, другие на страже порядка и работоспособности всей системы. И в обоих случаях за видимой рутиной стоит огромная ответственность и ежедневный труд.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкус на союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть такой закон. Перед взлетом судьба проведет тебя через дно. Она проверяет тебя. У каждого бизнесмена в мемуарах мы видим историю о том, как им пришлось продать последние вещи, продать последние ботинки для того, чтобы выжить. Так устроен мир. Вершина во всем, она очень маленькая. Там невозможно, чтобы было много людей. И для того, чтобы на вершину поднялись только единицы, судьба проверяет тех, кто способен туда подняться и удержаться там. В истории великих людей практически у всех мы видим такие моменты. И вот теперь давайте проанализируем, как же сделать так, чтобы вот этот кризис дна не стал фатальным, чтобы вам там не оказаться навсегда. Во-первых, напомню, что вот этот иероглиф «кризис», если в русском языке кризис подразумевает там сильные, плохие изменения, то в китайском языке кризис состоит из двух частей. Это сильные изменения и новые возможности. К сожалению, в русском языке нет вот этой коннотации про новые возможности. Кризис дает возможность найти новые ориентиры. Иногда, идя к какой-то цели, мы ригидно не обращаем внимания на то, что, может быть, цель давно уже пора поменять, может быть, горка, на которую я иду и трачу время, уже далеко не самая высокая, может быть, ситуация уже давно изменилась. Очень многие продолжают идти к какой-то цели, реализуя какие-то свои старые намерения. Иногда человек добивается целый год возврата долгов, нанимая юристов, тратя время, вступая в достаточно конфликтные отношения, теряя лицо, не обратив внимания, что если бы он то же самое время и те же самые деньги потратил на что-то новое, он заработал бы в 10-100 раз больше. Внизу, на дне, очень важно сохранить три свободы. Первая свобода – это свобода передвижения. Вторая – свобода общения. И третья – свобода информации. Обязательно нужно сохранить третьи свободы. А когда вдруг какие-то события жизни, какие-то договора, контракты, отношения – приводит к тому, что вам нужно какую-то из этих свобод ограничить, уменьшить количество степеней свободы по одному из этих трех направлений, нужно очень хорошо подумать. Постарайтесь сохранить вот эти три степени свободы. Свобода передвижения, свобода общения и свобода информации. Следующая очень важная вещь – это научиться слышать себя. Напомню, что по Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Для того, чтобы выбрать свою цель, не чужую, у нас есть бессознательное, которое получает информацию от всех наших внутренних структур. Миллионы сигналов в секунду. Задача бессознательного – их переупаковать и передать сознанию в очень простом виде, в виде такого сенсорного образа. Не хватает влаги в организме. И со всех миллионов точек бессознательное получает информацию о том, что не хватает влаги, и тогда бессознательное это переупаковывает в такой сенсорный образ, который называется жажда. И тут же подсказывает сознанию, каким образом можно эту жажду удовлетворить. И сразу появляются образы стакана воды, бутылки минералки, сразу везде мерещится журчание ручейка. И бессознательное тут же перенастраивает сенсорные наши системы в то, что они начинают особенно тщательно и ярко замечать из окружающем мире все, что связано, ассоциативно связано с водой. Вот это называется доминанта. Человек, который испытывает жажду, ему везде будет мерещиться, он будет замечать каждую каплю, каждую блестящую поверхность, любое журчание. Человек, который чего-то боится, обязательно заметит в окружающем мире то, чего он боится. Но у нас есть еще две структуры. Сверхсознание, надо, должен, обязан. Это общество у меня в голове. И сознание, это логика. Дорого, дешево, полезно, вредно, опасно, не опасно, перспективно, не перспективно. И если я не слышу то, что хочу я сам, то я могу выбрать цель, выбрать вершину, которую мне подсказывает либо надо, должен, либо социальные стереотипы общества, модно, принято, либо логика, выгодно, перспективно. И вот тогда я начинаю идти к цели и двигаться к вершине, которая на самом деле не моя. Я потом только через какое-то время, может быть, через 10-15 лет поднимусь туда и вдруг пойму, что я поднялся не на свою вершину, я не сюда хотел. Вот тогда-то и будет выгорание. Поэтому, находясь внизу, нужно обязательно послушать себя, понять, что нужно именно мне, какую мою потребность я реализую, когда поднимусь на эту вершину. Обязательно нужно попасть в поток. Вот дайверы очень хорошо понимают, что такое поток. Потому что когда ты попал в поток воды, в течение, которое против твоего движения, бороться с ним совершенно бесполезно. Но если вода оттуда уходит, то как-то она туда возвращается. Значит, есть какой-то встречный поток, который, наоборот, поможет тебе двигаться. И вот если в воде центр течения, наиболее быстрое движение воды мы определяем по температуре, например, как в Гольфстриме, то в человеческом обществе поток определяется потому, что сегодня вокруг тебя оказалось почему-то больше успешных, счастливых, здоровых людей. Именно люди, качество людей, энергия людей, здоровье людей, увлеченность людей являются индикатором того, что ты попал в какой-то поток. И тогда к твоей скорости, к скорости, которую ты набираешь своими знаниями, своими усилиями, добавляется скорость потока, которая часто намного быстрее. Тогда твои знания, усилия в этом потоке всего лишь помогают тебе конкурировать с теми, кто в этом потоке. Знаете, как в самолете. Не надо тебе бежать до Владивостока, тебе нужно попасть в самолет. Но если ты хочешь первый выйти из самолета, вот тогда надо пробежаться, прежде чем остальные люди встали и начали доставать свои чемоданы. Тогда ты выйдешь первым. И еще одна вещь, которая очень важна для тех, кто оказался на дне. Очень важно попасть в правильную среду людей. Если потоки бывают технологические, бывают финансово-экономические, сейчас это те страны, в которых удобно делать бизнес, понятно, что сейчас это крипта. Потоки бывают геополитические, это то, что Гумилев называл пассионарностью. Какие-то страны, какие-то континенты сейчас имеют большую энергетику, как, например, сейчас Юго-Восточная Азия, Индия. Но есть еще социальные среды специалистов в какой-то сфере. Сейчас очень много таких слоев, ведь общество развивается не толпой, общество развивается слоями. Сейчас это так называемые клубы. Много клубов, в которых бизнесмены делятся друг с другом опытом, проводят мастер-майнды под руководством талантливых коучей, консультантов. Мы, попадая в такие потоки, не просто попадаем в среду, думающую, ищущую, голодную. Мы еще и учимся у этих людей мыслить, как должен мыслить бизнесмен. Сама структура мышления потом помогает мне успешным быть в этой профессиональной деятельности. Мыслить как бизнесмен, или мыслить как художники, или мыслить как танцоры. Это очень важно. Я осваиваю стратегию мышления, которая дает эффективность. В жизни каждого человека бывают такие кризисы, когда ты кажется, что ты упал на дно. Я уже 30 лет дружу с одним удивительным человеком. Это Олег Бойко, которому жизнь послала невероятно сложные испытания. Сначала с кризисом 96 года, разрушением созданного им очень большого банка, а потом жизненная трагедия, когда Олег сломал позвоночник и сел на инвалидное кресло. Все думали, что не поднимется. Пока он боролся с недугом, пока он искал себя, пока он искал внутренние силы, да растащили все его активы, и он приехал обратно в Россию, когда здесь у него уже ничего не было. И вот воля этого удивительного человека, его профессионализм, его жажда жизни, его умение начинать с нуля позволило ему вернуть миллиардное состояние, создать потрясающие сильные бизнесы. Его энергия, жизнелюбие, его желание помогать, его желание делать новое, его любознательность, его глубина, с которой он погружается в каждый проект, вызывают восхищение и уважение. Человек прошел через все это и стал еще сильнее. А каждому из вас я желаю в любой жизненной ситуации сохранить себя, веру в себя, не опустить руки, найти поток, найти социальную среду тех, с кем вы хотели бы подняться туда вверх, верить в свои силы и двигаться вперед.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ. Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами.

Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас: состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может

0: помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека, а как известно, мнение есть практически у всех, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определении возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита, Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пассажирский микроавтобус вспыхнул сегодня на автодороге в Сулейманстальском районе Дагестана. Жертв и пострадавших нет, об этом сообщает прокуратура республики. Транспортное сообщение загорелось прямо во время движения на трассе. Причины и обстоятельства случившиеся пока неизвестны. Межрайонная Сулейманстальская прокуратура взяла на контроль ход выяснения всех сейчас деталей произошедшего. Муфтияти Дагестана обсудили вопрос создания приюта для безнадзорных животных. Представители администрации Махачкалы, а также духовенство сошлись во мнении, что решение проблемы бездомных животных является важным шагом для обеспечения общественной безопасности. В ходе встречи первый заместитель главы администрации города Гаджимурат Муртазалиев выразил признательность муфтию за активное участие в решении социально значимых вопросов. Муртазалиев подчеркнул, что руководство Духовного управления республики регулярно оказывает поддержку инициативам, направленным на улучшение качества жизни горожан и формирование ответственного отношения к городской среде. Ну а на этой неделе завод «Кикуни» получил благодарность от военных за оказанную поддержку. Командование, личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выразили благодарность генеральному директору завода Магомеду Будунову. В благодарственном письме отмечено милосердие, отзывчивость и помощь, оказанная подразделению. Авторы письма подчеркнули, что подобная поддержка имеет большое значение для военнослужащих и является важным вкладом в общее дело. Я напомню, что это уже не первый вклад завода «Кикуни» в поддержку военнослужащих, так как данный завод «Кикуни» не первый раз оказывает гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции. Но Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительства ожидает к следующему году. По прогнозам Минздрава, к 2030 году с ожирением могут столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Лишний вес повышает риск высокого давления и инсульта, а также может ухудшать работоспособность и когнитивные функции. Но Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не менее 10% стоимости билета. Сейчас комиссия, напомню, составляет около 3 рублей 70 копеек за место. Федеральная антимонопольная служба считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. Ну а 1 сентября предложили сделать выходным для родителей и школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши, Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом, а это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, априкосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Геран сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку. Туберкулез веками оставался настоящим бичом человечества. Он уносил миллионы жизней и считался практически неизлечимым. И вот, после долгих лет напряженной работы, в институте Пастера ученые смогли создать вакцину на основе ослабленного штамма коровьей туберкулезной палочки. Этот штамм они терпеливо укращали более 10 лет, многократно пересаживая культуру в особых условиях, чтобы она укротила способность вызывать болезнь, но при этом могла пробуждать иммунитет. Так появилась знаменитая вакцина БЦЖ. По первым буквам фамилии создателей – Бацилла Кальмета Герина. Первая прививка была сделана в парижской больнице Шарите, и это событие стало поворотной точкой в истории медицины. Со временем вакцина БЦЖ распространилась по всему миру и спасла бесчисленное количество жизней. Даже сегодня, спустя более чем столетие, она остается одним из главных инструментов профилактики тяжелых форм туберкулеза у детей. Вот так упорство и научный поиск двух исследователей подарили человечеству надежное средство защиты от опасной болезни.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сельбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
7: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно 100% результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй от него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off. Упорный труд хорошо окупается». Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение. Эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал 1000 раз, но так и не решился прислушаться его. Ты сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено. Жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминая о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь ты перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира и идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Личный

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
9: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату интервью, на дату этой публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы. Никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, конечно, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензий не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это ну, нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
8: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейс?
9: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возник вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налогово это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. А второй путь – это карго-компания. То есть что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам это на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок

0: которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
1: Из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
0: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
1: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
0: Окей. То
1: Есть
0: есть...
1: магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти, то есть чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
0: Боль, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
1: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти
0: В отношении.
1: в отношении торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это то будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
0: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
1: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих, ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Ну, это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот Marketplace снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот Marketplace стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
0: Боря, у тебя 6 детей.
1: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
0: Но у меня есть следующий вопрос. У меня следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
1: Ой, наверное, честный ответ с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше, но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек

0: жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
0: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
0: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
0: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
0: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
0: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
0: Наверное, будет нескромно, но если прямо из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
0: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию, потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать, выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане расширяют возможности санаторно-курортного лечения льготников. По данным фонда, в прошлом году жителям республики выдали почти 3000 путевок на общую сумму 97 миллионов рублей. В первом полугодии этого года 1500 путевок на 55 миллионов рублей. Я напомню, что сейчас большинство дагестанцев-льготников проходит лечение в Ставропольском крае, в республике Крым, а также в Кабардино-Балкарии. Представители наших республиканских санаториев пообещали закрепить квоты для дагестанских льготников, чтобы обеспечить непрерывную реабилитацию без необходимого выезда за пределы региона. Я в свою очередь напомню, что санаторий Каспий готов принимать до 2000 человек в год, санаторий Терек 500 или Зет 250. Роспотребнадзор проверка информацию о загрязнении воды трупными ядами в Гергебельском районе. Я напомню, что по данным ведомства, источники водоснабжения находятся выше подтопленной фермы по течению, поэтому попадание загрязнений в систему исключено. Исследовано 61 проба воды, признаков загрязнения продуктами разложения животных не выявлено. До стабилизации отдельных показателей качества жителям Гергебельского района рекомендуют употреблять воду только после кипячения. Перерасчета пенсионных выплат добилась прокуратура Дагестана для местной жительницы после проверки ее обращения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле этого года она обратилась в отделение соцфонда Российской Федерации по Дагестану с заявлением о перерасчете размера пенсии, приложив судебное решение об удовлетворении ее исковых требований. Однако заявление не было рассмотрено. Прокуратура сейчас потребовала от соцфонда устранить это нарушение. В результате был произведен перерасчет пенсии. Ну и юбилейный 150-тысячный диплом с отличием вручил глава Дагестана Федор Щукин выпускнице Дагестанского государственного университета Алине Рабадановой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. За плечами Алины победа в конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям, стипендия президента России, патенты и десятки научных работ. Символично, как отмечает Федор Щукин, что именно в год 95-летия университета вручается юбилейный диплом. Подтверждение того, как талант и труд приводят к высокому. Высоким результатом, отметил Щукин. Ну а россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможности дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В 2026 году за него проголосовали лишь 20% россиян. Ну и водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложение «Карты навигатор» получили соответствующее обновление прямо в карточках заправок. Показывает, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. В старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабир Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1918 года вышел первый номер газеты, которая сегодня известна как «Московская правда». Тогда она называлась «Вечерние известия Московского совета рабочих и красноармейских депутатов». Название прямо отражало дух времени и главную задачу издания – оперативно доносить до горожан важнейшие решения власти. За десятилетия газета не раз меняла имя, была «Коммунистическим трудом», «Рабочей Москвой», «Московским большевиком». Каждое название словно отметка эпохи, зеркало перемен в жизни столицы и всей страны. И лишь в феврале 1950 года издание обрело привычное нам имя «Московская правда». В советские годы газета была настоящим голосом города. На ее страницах находили отражения и большие стройки, и будни московских дворов, и каждой городские инициативы. В 1968 году к своему 50-летию «Московская правда» была награждена орденом Трудового Красного Знамени, признанием заслуг коллектива и роли издания в жизни столицы. Знаковым стал и 1958 год. Тогда произошло разделение на городскую и областную газеты. «Московская правда» осталась голосом Москвы, а для Подмосковья начало выходить издание «Ленинское знамя». При этом редакция долгое время соседствовали буквально этажом выше и этажом ниже, в одном здании на Чистых прудах. Времена менялись, и газета шла в ногу со временем. После 1991 года она сменила форму собственности. Владельцами стали сами журналисты, а в июне 2016 года вышел последний ежедневный печатный номер. Эпоха бумажной ежедневной «Московской правды» подошла к концу. Но история не оборвалась. Сегодня газета продолжает жить в еженедельном печатном формате и в цифровом пространстве, оставаясь частью московской медиасреды. Тираж 304 521 экземпляров когда-то говорил о том, как внимательно столица читала свое городское издание. И пусть способы получения новостей стали другими, сама потребность знать, что происходит в родном городе, остается прежней. «Московская правда» — это не просто газета, а живая летопись Москвы длиной почти в столетие.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Мысли вслух.
5: Каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы обсудить кого-то, мы создаем след. Иногда этот след не видим, но он всегда остается. Фраза вроде «ты слышал, что она сделала» звучит легко. Почти безобидно. Но именно в такие моменты рождается то, что позже разрушает доверие. Люди редко замечают, как просто участвовать в этом процессе. Один кивок, короткий смех, нейтральная реакция. И вы уже часть разговора, который никому не принесет пользы. Почему это происходит? Потому что кажется, будто вы не делаете ничего плохого. Вы не повторяете ложь, вы просто слушаете. Но молчание – это тоже участие. Психологи называют это социальным подкреплением. Когда кто-то делится негативом, он ищет не информацию, а одобрение. Ваше присутствие становится подтверждением, что говорить так допустимо. Люди часто думают, что игнорировать сплетни значит быть выше этого. Но правда в другом. Когда вы остаетесь рядом, вы становитесь аудиторией для разрушения. Человеческий мозг воспринимает внимание как награду. Чем больше слушателей, тем сильнее желание продолжать. И вы, сами того не желая, подпитываете этот круг. Вспомните, как быстро негатив распространяется. Один комментарий превращается в слух. Слух становится историей, а история меняет репутацию человека, который даже не присутствовал. Это происходит ежедневно. На работе, в семье, среди друзей. И почти никто не останавливается, чтобы спросить, зачем мне это знать? Что я с этим сделаю? Сенека писал, тот, кто говорит о другом плохо, говорит плохо и о себе. Простая мысль, но она объясняет многое. Когда человек обсуждает чужие ошибки, он пытается скрыть собственную неуверенность. Это способ почувствовать контроль, создать иллюзию, что он выше других. На самом деле это сигнал внутренней слабости. Психологи подтверждают, люди сближаются на фоне чужих промахов. Это древний механизм. В доисторические времена обмен историями о других помогал племенам понимать, кому можно доверять. Сегодня этот инстинкт не исчез, просто изменил форму. Теперь он разрушает, а не соединяет. Задумайтесь, сколько раз вы чувствовали неловкость, слушая разговор, где кто-то отсутствует. Вы понимаете, что это неправильно, но не знаете, как реагировать. Сказать «давайте сменим тему» кажется грубо. Промолчать значит согласиться. Вот в чем ловушка. И большинство выбирает молчание. Но молчание создает пространство, где негатив чувствует себя безопасно. Римский император Марк Аврелий писал: «Если это неправильно, не делай. Если это неправда, не говори». Это не философская метафора, а простое руководство для жизни. Каждый раз, когда вы решаете не участвовать, вы защищаете не только другого человека, но и себя. Репутация – это не то, что говорят о вас, это то, что вы допускаете вокруг себя. В следующий раз, когда кто-то начнет обсуждать другого, попробуйте сделать паузу. Посмотрите в глаза этому человеку. Не осуждайте, не объясняйте, просто дайте понять, что вам это неинтересно. Молчание в такой момент – это не слабость, это выбор силы. Это защита границ, которые определяют, кто вы есть. И именно в эти мгновения, когда вы решаете не слушать, вы становитесь человеком, которому доверяют. Наш мозг устроен так, что он тянется к разговорам о других. Это не порок, а древний механизм. Когда-то, тысячи лет назад, информация о членах племени помогала выжить. Почему разговоры о других приносят удовольствие? Потому что в этот момент активируется та же зона мозга, что и при получении награды. Психологи называют это дофаминовым откликом. Когда вы обсуждаете чьи-то поступки, чувствуете себя немного лучше. Не потому что хотите зла, а потому что сравниваете, по крайней мере, я не такой. Это тихое чувство превосходства, которое греет, но разрушает. Исследования Робина Данбара показали, что до 2/3 человеческих разговоров касаются людей, а не идей или событий. Это наша природа – искать смысл в поведении других. Проблема не в том, что мы говорим о людях, а в том, как мы это делаем. Когда разговор превращается в обсуждение ошибок и недостатков, он перестает быть обменом информацией. Он становится социальным обменом власти. Замечали, как быстро человек, который начинает сплетничать, меняет тон, если вы не реагируете? Он ожидает отклика. Нот, улыбка, короткий комментарий – это топливо. Но если вы сохраняете спокойствие и не поддерживаете эмоцию, поток обрывается. Мозг ищет подтверждение, а не получает его. И вместо удовольствия наступает неловкость. Это момент, когда сплетня теряет силу. Есть еще одна причина, почему сплетни кажутся такими привлекательными. Они создают иллюзию близости. Когда кто-то делится секретом о другом, вы чувствуете себя избранным. Вас будто допускают к личной информации. Но это ловушка. Если человек говорит с вами о других, он с такой же легкостью будет говорить о вас. Это закон поведения. Тот, кто ищет признание через чужие ошибки, не знает другого способа чувствовать связь. Философ Эпиктет писал, что человек, говорящий о чужих делах, теряет контроль над своими. И действительно, чем больше времени мы тратим на обсуждение других, тем меньше остается на собственные решения. Это не вопрос морали, это вопрос фокуса. Энергия течет туда, куда направлено внимание. И если ваше внимание занято чужими историями, ваша собственная история остановится. В офисе, в компании друзей, даже в семье. Тот, кто владеет информацией, чувствует превосходство. Но это иллюзия контроля. Истинная сила в умении хранить слова. Люди интуитивно чувствуют, кому можно доверять. И когда вы не поддаетесь искушению, это замечают. Попробуйте один эксперимент. Когда кто-то начнет рассказывать о третьем человеке, спросите спокойно: «А зачем ты мне это рассказываешь?» Без обвинения, без раздражения. Просто вопрос. Этот момент обнажает суть. 9 из 10 людей остановятся, потому что истина проста. Никто не хочет признать, что делает это ради чувства значимости. Большинство людей считает, что единственный способ остановить сплетни – это сказать прямо «не говори так». Но прямое противостояние редко работает. Когда человек чувствует, что его осуждают, он не задумывается, он защищается. Это естественная реакция. В психологии это называется эффектом обратного сопротивления. Чем сильнее вы давите, тем крепче он держится за свои слова. Поэтому главный принцип здесь не борьба, а управление направлением разговора. Представьте ситуацию. Кто-то начинает говорить: «Ты слышал, что он опять опоздал на встречу?» Обычно вы либо молчите, либо соглашаетесь из вежливости. Но есть третий вариант. Скажите спокойно: «Странно, со мной он всегда был пунктуален. Вы не спорите, не обесцениваете собеседника. Просто добавляете другую точку зрения. Это ломает эмоциональную волну. Человек ожидает поддержки, а получает нейтральный ответ. В этот момент его мозг теряет привычную схему одобрения. Разговор гаснет сам по себе. Такая техника основана на принципе когнитивного несоответствия. Когда позитивная реакция сталкивается с негативной установкой, человек начинает чувствовать внутреннее напряжение. Ему неудобно продолжать, потому что в вашем поведении нет привычной реакции. Это тонкая форма психологической защиты. Вы не спорите, вы не играете в эту игру. Иногда доброжелательности недостаточно. Бывает, человек настаивает, добавляет детали, подогревает интерес. Тогда используйте нейтральность. Простая фраза: «Возможно, у всех бывают разные дни». Или: «Не знаю, я не видел этого лично». Никаких эмоций, никаких оценок. Это лишает разговор энергии, потому что сплетня живет только там, где есть эмоциональный отклик. Эта стратегия называется эмоциональное раскадровывание. Вы как бы снимаете напряжение, отказываясь подпитывать чувства. В древнегреческой философии это описывали как внутреннее равновесие. Состояние, когда внешние события не нарушают покой души. Именно это равновесие делает человека сильным. Он не должен никому доказывать, что лучше. Он просто не вовлекается. После того, как вы нейтрализовали тему, важно сменить фокус. Самый простой способ – задать вопрос, не связанный с обсуждаемым человеком. «Кстати, как продвигается ваш проект?» Или: «Ты видел новости о новом фильме?» Это называется смена контекста. В общении это работает как мягкий переход. Вы не прерываете собеседника, вы направляете разговор в безопасное русло. Люди редко замечают этот поворот, но подсознательно чувствуют облегчение. Еще один инструмент – юмор. Не сарказм и не насмешка, а легкая ирония. Например: «Похоже, у нас тут сериал начинается». Смех сбрасывает напряжение. После этого важно не остаться в теме. Переведите разговор в другую сторону. Например: «Кстати, кто-нибудь смотрел новый сезон?» Так вы создаете выход, который выглядит естественно. Иногда, однако, разговор не удается разрядить. Бывает, человек упорно тянет вас в обсуждение. Тогда лучше всего короткий ответ без интонации. «Понятно». «Интересно». И тишина. Это серый камень, как называют психологи. Без эмоций, без участия. Такой ответ не вызывает спора, но закрывает тему. Если ситуация требует честности, можно мягко обозначить границу. «Я стараюсь не обсуждать людей, которых здесь нет. Скажите это спокойно, без обвинения. Если возникнет пауза, не заполняйте ее». Молчание само делает свое дело. Люди чувствуют, что граница прочна. Овладеть этим искусством значит перестать быть мишенью. Потому что сплетни ищут слабое место, желание угодить, страх показаться холодным. Когда вы спокойно и уверенно держите позицию, это вызывает уважение. Негромкие слова, а тишина и достоинство становятся вашими союзниками. И постепенно вы замечаете, что вокруг вас разговоры меняются. Люди начинают выбирать слова осторожнее. Это не потому, что вы заставляете. Просто вы стали тем, кто задает тон. Иногда разговор нельзя остановить ни добротой, ни нейтральностью. Есть ситуации, когда напряжение растет, и любое слово кажется спичкой. В такие моменты лучший инструмент – юмор. Но не тот, который ранит, а тот, который разряжает атмосферу. Когда человек смеется, его мозг переключается из режима защиты в режим расслабления. И это дает вам шанс изменить направление разговора, не создавая конфликта. Допустим, кто-то начинает с увлечением рассказывать о чужих ошибках. Вместо того, чтобы спорить, попробуйте улыбнуться и сказать: «Кажется, мы уже на третьей серии этого сериала». Это простая фраза, но она делает чудо. Смех обрывает поток негатива, потому что внезапно ситуация становится нелепой. Люди осознают, что ведут себя как зрители шоу, и на мгновение теряют интерес. Юмор – это не уход от проблемы, а способ вернуть контроль. Когда вы шутите, вы задаете новый эмоциональный тон. Психологи называют это эффектом сброса напряжения. Энергия, которая шла в сплетню, рассеивается. Разговор перестает быть токсичным и превращается в нечто безобидное. После короткого смеха важно сделать шаг дальше, сменить тему. Например, «Кстати, кто-нибудь пробовал новое кафе рядом с офисом?» Или «А давайте обсудим, как провести выходные». Так вы направляете разговор туда, где нет места яду. Но есть люди, с которыми даже юмор не помогает. Они возвращаются к теме снова и снова, будто не могут остановиться. Здесь пригодится метод серого камня. Он прост, но требует выдержки. Говорите коротко, без выражения. «Правда? Не знал?» Никаких эмоций, никаких деталей. Человек не получает того, ради чего начал разговор. Внимание. И постепенно теряет интерес. Этот способ часто используют психологи, когда работают с манипулятивными типами. Если токсичность становится навязчивой, пора обозначить границы. Не обвиняйте, просто скажите спокойно: «Я стараюсь не обсуждать людей за их спиной. Давай поговорим о чем-то другом». Важно произнести это без раздражения. Иногда собеседник почувствует неловкость, и это нормально. Социальное напряжение – естественная обратная связь. Люди учатся, где заканчивается допустимое. Иногда молчание работает даже лучше, чем слова. Слушая и не реагируя, вы создаете паузу, в которой человек сам начинает осознавать, что говорит лишнее. Эту тишину не нужно заполнять. Она говорит сама за себя. Спокойствие в такие моменты – это сила. Оно показывает, что вы не ищете одобрения, не хотите участия в чужом хаосе. Философ Сенека однажды написал: «Лучше смеяться над жизнью, чем жаловаться на нее». Этот принцип можно применять и здесь. Смех помогает не потому, что делает вас легкомысленным, а потому, что возвращает вам власть над ситуацией. Когда вы умеете смеяться спокойно, вы не теряете достоинства. В конечном счете, юмор и дистанция – это не защита от людей, а способ сохранить ясность. Ведь не все разговоры стоит принимать внутрь. Иногда лучше просто позволить им пройти мимо. И чем чаще вы выбираете спокойную, ироничную реакцию вместо негодования, тем легче становится жить. Люди быстро понимают, что с вами такие темы не приживаются. И без всяких объяснений они начинают говорить иначе. Мир никогда не перестанет говорить. Люди обсуждали других всегда и будут делать это дальше. Но у вас есть выбор – быть частью этого шума или стать тем, кто хранит тишину. Настоящая сила не в том, чтобы громко осуждать или поучать. Она в умении сохранять внутренний покой, когда вокруг звучат чужие слова. Философ Эпиктет писал, что человек не может управлять другими, но может управлять собой. Именно это и есть главный урок. Вы не остановите сплетни в мире, но можете сделать так, чтобы они не касались вас. Когда вы перестаете реагировать, вы выходите из игры. И тогда сплетня теряет смысл. Каждый разговор проверяет не чужой характер, а ваш. Проверяет, насколько вы устойчивы, насколько осознанно выбираете, где быть, что слушать и о чем молчать. В эти мгновения формируется не только ваша репутация, но и ваше внутреннее спокойствие. Ведь человек, который умеет держать слово, умеет и держать границы. Не нужно быть святым, чтобы отказаться от пустых разговоров. Достаточно помнить, что любое слово – – это инвестиция. Куда вы вкладываете внимание, там растет энергия. Если вы питаете сплетни, они умножаются. Если вы выбираете молчание, оно превращается в уважение. Люди чувствуют, кто несет чистое намерение, и тянутся к нему. В мире, где все спешат высказаться, молчание становится редкостью. Оно притягивает больше, чем крик. И именно те, кто умеет слушать и не судить, со временем получают самое важное – доверие. Ведь молчание не значит равнодушие. Это знак зрелости, умение видеть глубже, чем слова. Так рождается истинное уважение. Не из громких поступков и не из правильных цитат, а из простого выбора – не поддерживать то, что разрушает. Когда вы решаете не участвовать, вы не просто сохраняете репутацию. Вы создаете вокруг себя пространство, где становится легче дышать. И, возможно, именно в этом и есть настоящая мудрость. В мире, полном слов, оставаться тем, кто говорит только тогда, когда есть смысл.
4: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Вопрос. Вот часто бывают в жизни компании моменты, когда ты думаешь, что-то мы, кажись, не туда идем. Загибаемся. Бывает. Или еще что-то. Насколько у вас вообще были такие моменты на вашем пути? Или у вас все летело, и вы просто там, где, знаешь, медленнее росли? Или были моменты, когда вы сомневались о том, что этот бизнес дальше может расти, дальше может существовать?
4: Вот то, что он дальше может существовать и расти, не было ни разу. Ага. Это всегда было четко понимание, что все будет хорошо. И ощущение. А то, что были там серьезные ошибки и ситуации, когда там нужно было принимать какие-то резкие действия, да, и там мы уходили в сложные времена. Такое, конечно, было.
3: А можешь привести пример какой-нибудь такой ситуации?
4: Конечно. Вот 10 лет назад к нам зашел фонд Zoom Capital. Мы его не так давно выкупили назад. И тогда мы еще были совсем молодые, как это, неопытные. Вот основной основатель фонда Грегори Бернштейн, да, он классный очень, очень такой правильный, с ценностями, успешный инвестор, но не операционный, не предприниматель, не операционный. Мы получили инвестиции и начали бежать очень быстро. Да? Начали бежать очень быстро, открывать магазины, развивать новый ассортимент и делать кучу ошибок. Да? Ну, невозможно как-то за месяц даже с большими деньгами родить ребенка, которого надо носить 9 месяцев. Да? Вот невозможно. А мы, соответственно, захотели это сделать. И у нас пошли достаточно большие потери. То есть много ошибок, много потерь, много таких... много кровоточин. Грег предложил на тот момент сменить менеджмент, то есть нам уйти от операционного управления и поставить профессиональный менеджмент. Вообще вот эта вот история, профессиональный менеджмент, она такая очень это самое, аккуратно с ней быть. Мы поставили генерального директора, он начал пересобирать команду. Прошло 3 месяца. По факту, через 3 месяца у компании был операционный убыток ежемесячный минус $1 миллион. То есть вот за эти 3 месяца мы так это просели, минус $1 миллион. И тогда мы полностью, поскольку все равно были основными акционерами, мы снова встали в управление. Это был такой внутренний, разногласие, не конфликт, а разногласие. Мы встали в управление, и вот с этого минус $1 миллион начали резко резать косты, резко, жестко расставаться с теми, с кем можно было расстаться, ну и, соответственно, делать реструктуризацию, обрезать все лишнее. Да. Ну вот шаг за шагом мы там за полгода вырулили в ноль и дальше пошли развиваться. То есть, если бы этого не произошло, большая вероятность, что там через несколько, там, через полгода деньги бы закончились, и компания бы могла повесить замок.
3: А вот, кстати, ты так затронул про вот профессиональный менеджмент и про эффективность компании. Вот есть же, по сути, знаешь, если возьмем американскую модель, да, там все привыкли к дешевым деньгам, и в целом, там, знаешь, есть такая фраза, что, не помню, как она звучит, но если, условно, у вас там что-то есть, какие-то деньги, то вы растете слишком медленно. Да, то есть, условно, ты должен быть всегда в убытке. То есть, у тебя
4: слова нашего тогда...
3: Я не помню точно, как фраза звучит, но там идея такая, что если у тебя, условно, есть деньги, значит, ты растешь слишком медленно, да? И В России же за счет вот турбулентности постоянной, которая циклично там раз в какой-то период времени происходит, очень многие бизнесы как бы не дают себе возможность таким образом развиваться, да, и очень аккуратно относятся к инвесторским деньгам, к этому раздутому бёрн-рейту, и даже вот там посмотреть, там, Андрей Кривенко, например, Вкусвилл, у них же там, я помню, да. у них идея, что вообще только свои деньги, только все, эффективность. И вот здесь возникает большой вопрос, а не считаешь ли ты, что в целом вот бизнес, он мог бы расти гораздо быстрее, да, в моменте вы могли

0: либо зарабатываешь, либо ты, соответственно, растешь и там думаешь про капитализацию. Это как это? Программирование головы. Да, вот если ты себе скажешь, я хочу и зарабатывать, и расти, то все у тебя будет по-другому. Тот же пример, там, красное и белое. Да, хороший тоже пример.
1: Я вот не знаю, честно говоря, деталей, но в чем суть? То, что на свои деньги все?
0: Ну, кредитные деньги были, но, тем не менее, скорость роста... Суть в скорости роста и в прибыли. То есть важно не продавать себе идею, что если я расту, то я не зарабатываю. Вот нужно и расти, и зарабатывать. И это возможно. Просто надо искать это решение. Вот, понимаешь, да? Также, если у меня есть деньги для старта бизнеса, я, соответственно, вложу эти деньги куда? Я пойду там, закажу себе хороший сайт, там что-то еще, закажу дорогой маркетинг и так далее. А если у меня денег нет, то я могу сделать все то же самое, только гораздо лучше. Почему? Потому что я попрошу там, какого-то своего товарища и сам вместе с ним сделаю этот сайт. Я сам сяду и придумаю маркетинговую кампанию. Я, соответственно, дальше... То есть я буду искать решение, как прийти к тому же результату, но без денег. И часто это получается не хуже, а гораздо лучше и быстрее. Да? Другое дело, что просто... Вот как это, как сознание работает. Ну, то же самое у нас произошло. То есть, я говорю, вот первые 7 лет мы там не зарабатывали, потому что цели так себе такой не ставили. И себе рассказывали, что мы, зато мы растем каждый год там на 50, ну, тогда еще там на 100%. Да? А дальше мы сказали себе, даже не мы, у нас есть, у меня есть два наставника, таких товарища, которые, старших товарищей, которые... очень много в меня свое время вкладывают, да, ну, как это, по-дружески, да, это не участники, это не акционеры компании, нет, ну, просто...
1: Владимир Седов один.
0: Да, Владимир Седов. Я не раскрываю, а второго, просто он не публичный. Вот. И, соответственно, в этом плане как это дорого стоит, когда ты можешь кому-то позвонить, просить там, да, и тебе сразу скажут, а вот делай так, так и так. Вот, вот Владимир Седов, он там просто... золото с точки зрения открытости и готовности делиться. И вот когда мы там для себя поняли, что, ребят, не, мы должны и расти, и зарабатывать, все, у нас мировоззрение поменялось, и, соответственно, вот мы стали и расти, и зарабатывать. Поэтому самое главное, я бы сказал, нельзя себе продавать идею, что ты либо растешь, либо зарабатываешь.
1: Ну,
0: мы с тобой так это, в бизнес так ушли активно, да?
1: Ну, это такой все равно вопрос. Ты просто знаешь, да. Мне кажется, у всех эти темы, они всегда плавают. Но вот я, например, всегда задаюсь вопросом. Вот что отличает, там, я не знаю, небольшой магазинчик от вас? Что отличает три пиццерии от Додо? Что отличает большую компанию от небольшой? Почему одни растут, зарабатывают и так далее, а вторые нет? И я понимаю то, что нет какой-то одной модели, почему это происходит, но мне всегда очень интересно разобраться в каких-то вот нюансах, где-то в подходе, видишь, например, то есть мне, например, сложно представить, чтобы, я, знаешь, может быть, и хотел бы внутренне, но я не представляю, например, как можно жить с семьей на 90 тысяч рублей. Вот, а ты как-то вот ты абсолютно комфортно себя с этим чувствовал. Я такой думаю, блин, мне надо чем-то подумать. То есть здесь точно есть, знаешь, такая пища для ума, что я не могу себе представить даже этого.
0: У меня тогда был один ребенок.
1: Тем не менее.
0: Да, семья была тогда в Коврове. В Коврове жизнь гораздо дешевле.
1: Ну, возможно, но это такое, знаешь, это больше объяснение такое. Даже если 200 тысяч, там, я не знаю, даже если 300. То есть ты как предприниматель, ну, по крайней мере, может быть, у меня такая деформация какая-то, но у меня как вот предприниматель, мне очень важно какие-то, да, чувствовать. Вот я сделал, я горбатился, я что-то сделал. Мне не столько даже нужно там тратить, мне не сильно получают этого удовольствия, но все равно какое-то вот ощущение, да, комфортной жизни, я не знаю, там, хорошей квартиры, еще что-то. Просто кому-то, например, удается долгую дистанцию идти, реинвестировать с целью через много лет получить большой результат. А мне, например, внутренне не удается. То есть я прям внутренне не могу договориться с какими-то такими вещами. Хотя здесь, знаешь, я тоже товарищ один подсветил идею такую. Он говорит, слушай, проблема не в том, что ты не можешь договориться. Проблема, говорит, что у тебя нету стоящей идеи, в которую бы ты верил на 100%. Что если бы, он говорит, у тебя была какая-то точка, рычаг, куда ты вот точно можешь давить, у тебя 100% вера, то у тебя бы не возникало вопросов вообще об этом. Вот я опять же слушаю тебя, и ты говоришь, то, что у вас так как раз, я так понимаю, и было, что во многом у вас не было вообще сомнений, что у вас была конкретная точка приложения усилий, вы топили в нее, понимали, видели какое-то свое светлое будущее.
0: 100%. Я думаю, что... Поэтому я еще раз, когда вот на твой вопрос, там, что первое? Первое – это цель и понимание того, что ты вот хочешь ее и будешь

0: в ней двигаться, и тебе будет кайфово в процессе и так далее.
1: Как ты, вот ты взял, написал, и вот как ты понимаешь, что вот это то самое? Вот у меня, знаешь, бывает, я напишу там все, и потом смотрю, блин, а оно мне надо вообще или не надо? И у меня сомнения, я хожу, пытаюсь как-то вот почувствовать, какой-то внутренний резонанс найти, могу закопаться в этих мыслях, знаешь, и так далее. Вот как ты понимаешь, у тебя просто, я слышу, ты говоришь, поставил и делаю. Как ты убеждаешься в том, что это то самое, что это та самая точка, куда ты хочешь прийти? Неважно, относительно бизнеса, не бизнеса, чего угодно.
0: Ну, это уровень энергии, который внутри появляется, когда ты об этом думаешь. То есть вот твой эмоциональный отклик, да, твой такой эмоциональный отклик, который появляется, когда ты об этом думаешь. В цели тоже в себя надо, конечно, влюблять. То есть я это не умею, это не моя профессиональная история. Я просто знаю, что цели надо тоже в себя, цели надо влюблять, надо обязательно себе показывать, что они тебе дадут, чтобы мозг как бы связку между целью и удовольствием простроил. Иначе это не будет работать. А для меня это просто вот... Что ты любишь, Саш? Вот есть, от чего ты кайфуешь? Прям вот так вот.
1: Я в теннис люблю играть.
0: В теннис, супер. Вот когда тебе говорят, Саш, поедем там на неделю, потренируемся с классным тренером в хорошей компании. У тебя эмоциональный отклик есть?
1: Да, 100%, конечно. Вот.
0: У тебя уже не встает вопрос, как бы, хочу я, не хочу, почему хочу. Ну, вроде есть, и как бы и кайфово, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, вот. Так же у меня происходит.
1: Перебью тебя. Буквально тоже вчера разговаривал с товарищем, мы обсуждали какие-то задачи, какие-то там проекты, направления, которые я говорю, вот точно нужно закрывать это. Он говорит, почему? Я говорю, ну вот смотри, у тебя есть возможность встретиться с самым интересным человеком в жизни, который вот тебе больше всего. Ты смотришь, ты прям фанатеешь, тебе очень интересно. И он тебе пишет, говорит, могу, типа, на другой точке света в 5 утра. Я говорю, у тебя возникнет вопрос, лететь или не лететь? А вопроса не возникнет 100%. Ты скажешь, где можно купить, какой ближайший рейс? И как бы полетишь, и все. И наоборот. А теперь представь, что ситуация та же самая, и вот у тебя там бизнес твой, и у тебя относительно него задача какая-то возникает. В другой точке мира в 5 утра. Какая будет твоя реакция? Он говорит, ни за что на свете. Я говорю, это явный признак того, что не нужно двигаться в этом направлении. Я так понимаю, это как раз об этом, о том, что как раз энергия... Это хорошая такая идея в целом, ключевая на тему энергии.
0: У меня вот, в последнее время немного поменялось так мировоззрение. Раньше я такой всегда был больше цели, четкое исполнение, фокусировка, и вот прям работа, такой более жесткий формат. Да? Сейчас же я больше такой подхожу все так же цели, понимание их, четкая структура, фокусировка, но при этом я больше доверяю миру, да, и вот как чуть более расслабленно двигаюсь в формате того, что я знаю, что все будет хорошо. И не потому, что я обязан это сделать, а потому что у меня есть цель, мне хочется, и, соответственно, это будет меня вести к моим целям. Сонаправленно с тем, что ты говоришь, да, когда мы двигаемся к тому, что нам хочется, да, как вот в 5 утра, да без проблем, там, приеду в любое время, всю ночь буду лететь, там, две ночи буду лететь, если надо, прям вообще вопрос не стоит, потому что это совпадает с тем, что тебе хочется, совпадает с твоим уровнем, ну, с твоими желаниями, у тебя эмоциональный всплеск большой, то есть это будет сонаправленно, и это тебе доставит и удовольствие, и доставит результат. А если это не совпадает с твоими ощущениями, с твоими целями, то надо либо найти, чтобы совпало, и как бы перепродать себе это, да, сделать там рефрейминг, либо что-то, чтобы совпало, либо понять, что это, да, не твое, и тогда как бы что-то другое мир тебе даст. Классный очень пример, то, что ты сказал. То есть вот в твоем примере, наверное, человеку что-то надо с бизнесом делать, да?
1: Видимо, да. Видимо, да. Видимо, есть какие-то знаки. Да, я с тобой согласен, на самом деле. Потому что вот каждый раз, когда задумываешься о том, что нравится, возможно, там с хобби, с какими-то, не самый лучший пример, потому что все-таки, типа, работа. С другой стороны, когда занимаешься там делом, и ты понимаешь какую-то вот конечную дистанцию, куда ты бежишь, может быть, не конкретную точку, но какой-то вектор, там, светлое будущее, и ты в него веришь, еще главное, то тогда вопросов не возникает никогда о том, что тебе нужно рано встать, поздно лечь или сделать какое-то над собой большое усилие, потому что цена, которую ты получаешь на выходе, она все равно покрывает все вот эти вот ресурсы затраты, страдания и так далее. Так что круто. Спасибо тебе большое, Виктор. Прямо максимально кайфанул. Очень рад, что ты оказался здесь у меня в студии. Прям есть над чем мне подумать, как обычно.
0: Спасибо тебе большое за классные вопросы. Вот и он. Я получил удовольствие, Саш. Это прям здорово.
1: Супер. У меня всегда после подкаста рефлексия. Я беру тетрадку, ручку и начинаю выписывать. Вот. Спасибо тебе большое еще раз. Рад был увидеть. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Казахстане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане расширяют возможности санаторно-курортного лечения льготников. По данным фонда, в прошлом году жителям республики выдали почти 3000 путевок на общую сумму 97 миллионов рублей. В первом полугодии этого года 1500 путевок на 55 миллионов рублей. Я напомню, что сейчас большинство дагестанцев льготников проходит лечение в Ставропольском крае, в республике Крым, а также в Кабардино-Балкарии. Представители наших республиканских санаториев пообещали закрепить квоты для дагестанских льготников, чтобы обеспечить непрерывную реабилитацию без необходимого выезда за пределы региона. Я в свою очередь напомню, что санаторий «Каспий» готов принимать до 2000 человек в год, санаторий «Терек» 500 или «Зет» 250. Роспотребнадзор опроверг информацию о загрязнении воды трупными ядами в Гергебельском районе. Я напомню, что по данным ведомства, источники водоснабжения находятся выше подтопленной фермы по течению, поэтому попадание загрязнений в систему исключено. Исследовано 61 проба воды, признаков загрязнения продуктами разложения животных не выявлено. До стабилизации отдельных показателей качества жителям Гергебельского района рекомендуют употреблять воду только после кипячения. Перерасчета пенсионных выплат добилась прокуратура Дагестана для местной жительницы после проверки ее обращения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле этого года она обратилась в отделение соцфонда Российской Федерации по Дагестану с заявлением о перерасчете размера пенсии, приложив судебное решение об удовлетворении ее исковых требований. Однако заявление не было рассмотрено. Прокуратура сейчас потребовала от соцфонда устранить это нарушение. В результате был произведен перерасчет пенсии. Ну и юбилейный 150-тысячный диплом с отличием вручил глава Дагестана Федор Щукин выпускнице Дагестанского государственного университета Алине Рабадановой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. За плечами Алины победа в конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям, стипендия президента России, патенты и десятки научных работ. Символично, как отмечает Федор Щукин, что именно в год 95-летия университета вручается юбилейный диплом. Подтверждение того, как талант и труд приводят к высокому. Высоким результатом отметил Щукин. Ну а россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможности дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В 2026 году за него проголосовали лишь 20% россиян. Ну и водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложение «Карты навигатор» получили соответствующее обновление прямо в карточках заправок. Показывает, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1968 года в истории технологий началась новая глава. Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию Intel. Поначалу она называлась NM Electronics. Название было сухим и совсем не запоминающимся. Но вскоре его заменили на Intel. Стартовый капитал составил 2,5 миллиона долларов, а бизнес-план Роберта Нойса уместился всего на одной странице печатной машинки. Скромно по меркам больших корпораций, но за этим стояла огромная вера в силу полупроводников и интегральных схем. К команде вскоре присоединился Эндрю Гроув, и вместе эта тройка задала темп всей Кремниевой долине. Уже в первые годы Intel выпустила микросхемы, которые стали важной ступенью к появлению персональных компьютеров. А позже мир узнал и знаменитый закон Мура. Количество транзисторов на чипе примерно удваивается каждые 2 года, делая технику мощнее и доступнее. Сам Гордон Мур сформулировал это как наблюдение, но оно стало ориентиром для всей индустрии. Сегодня имя Intel знают даже те, кто далек от техники. Оно прочно связано с прогрессом, скоростью и вычислительными возможностями, на которых держится современный мир. И все это началось с одной страницы бизнес-плана и смелого шага 2 инженеров.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк холонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чолк холонив холив. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хубаб хюриниса бад садавшин чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубаб хюриниса бад садавшин чохулареб. Ведь иранчастаск об хуялдасан кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь иранчастаск об хуялдасан кету гибергунеб. Вот антун хоровчий хабат чагу укуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчий хабат чагу укуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1,5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
8: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе, это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
9: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что а вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, ну, реализацию этого плана.
8: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов, потому что, ну, дальше как-то ты лечишь по протоколу, там, плюс-минус, но диагноз – это важно в определенных заболеваниях в особенности.
9: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
8: Просто вот типа пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
9: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил не на той ноге, метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
8: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
9: Смотрите.
8: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда не знаю. Под общим наркозом страшно находиться, короче. Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
9: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля. Хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое, это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям. Они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
8: То есть здесь очень важно это некое вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
9: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
8: Да, иначе они повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт, не с EMC, но тем не менее. У меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в 2, второе а лучше мнение. В 3, да, второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм. Операция пластная, надо резать. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот там рассосется и так далее. Что и произошло. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали. Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, не в твоей клинике, скажу еще раз, но они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
9: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил прошлый раз сантехник, он сказал: «Господи, да кто же вам все это сделал?» Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам, и это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев. Он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное, живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
8: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг. Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить?
9: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет. Потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ. Да. Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
8: Так же, почему так происходит? Почему
9: это вот люди слабый уровень образованности.
8: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
9: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
8: Да.
9: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем наоборот сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение. Ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
8: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
9: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который... как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
8: Угу.
9: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Но, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и...
8: Менее зарегулировано.
9: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
8: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики?
9: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
8: Понятно. Ну, то есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там как предприниматель, скорее он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
9: О, да? Это идеальная картина мира.
8: Я не буду брать на себя риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
9: под обещание
8: этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то, да? Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
9: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
8: Это какая часть твоей выручки?
9: В этом году будет около 20.
8: 20%.
9: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые...

0: ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут, тут есть-то еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно, особенно со сложными или плановыми вещами, я просто, ну, гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился реноме. Соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. Uh-huh. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
1: Вот можно на твоем примере такой вопрос. В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
0: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
1: Она, то есть у нас сильная медицинская
0: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор, и, ну вот, например, Москва, хороший пример, хватает финансирования, все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
1: Угу. Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Угу. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Угу. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
0: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. У следующего она на 10% меньше, у всех остальных следующих еще на 10% меньше.
1: То есть 20% средняя норма рентабельности.
0: Это средняя по больнице, да, как мы уже
1: это смеялись. Все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень, я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
0: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы история, она повторяется во всех как бы бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать. Там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть вроде бы я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений. И чем глубже

0: глубже и дальше, чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
0: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, своей большой клиентской базой. Правильно?
0: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
0: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, а, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Очень сложно. Очень
1: Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
0: Есть ли запифы, да.
1: Да. Есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос о помещении, то есть насколько вот место важно?
0: То же самое. Это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
0: Трафик, конечно. Да. Ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть, с одной стороны, должна быть медицинская технология. Это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
0: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
0: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль нет.
0: Нету.
1: Ну, видишь, здорово. То есть получается,
0: сказка.
1: Какие еще у вас? То есть НДС нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
0: Нет, других преференций ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
0: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Стоимость автомобильного сжиженного углеродного газа на АЗС Дагестана за неделю поднялась почти на 30%, до 45 рублей за литр. Как прокомментировал РБК «Кавказ» руководитель ассоциации «Дактоплива» Юсуп Тагиров, на такой резкий скачок цен повлиял рост оптовых цен на СУК в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, от которой напрямую зависит стоимость закупки топлива поставщиками региона. Руководитель «Дактоплива» также обозначил и проблему искусственного завышения спроса и резкого всплеска на услуги по техническому переоснащению автомобилей на СОК. Ну и временное отключение электричества из-за ремонта запланировано в Махачкале 20 июля. Филиал ДГЭнерго проведет текущие ремонтные работы на энергообъектах Махачкалы. В целях безопасности именно 20 июля с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроснабжения. Список кварталов и промышленных участков, которые попадают под отключение, можно узнать в телеграм-канале ДГЭнерго. Возможно также перерывы электроснабжения на прилегающих улицах и переулках. Ну и Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает парламентская газета. Управляющие компании будут отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до 500 тысяч рублей. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Но к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает Москва-24. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, передачу данных безопаснее. Ну и покупая овощи, фрукты и ягоды с рук, важно оценить их состояние. Об этом телеканал 360 рассказал агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми без термической обработки. Но россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. Кстати, по его словам, интерес покупателя к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В Минпромторге отметили, что развитие отечественных марок помогает выставке и ярмарке. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые меры поддержки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля в России отмечают сразу два профессиональных праздника. Это День работников пожарного надзора и День хозяйственной службы МВД. День образования органов государственного пожарного надзора ведет отчет с 1927 года. Именно тогда было подписано положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР. С этого момента в стране системно занялись профилактикой пожаров, стали регулярно проверять предприятия, разрабатывать правила безопасности и обучать специалистов. Сегодня инспекторы пожарного надзора ежедневно предотвращают угрозы, проверяют здания, консультируют организации и помогают не допустить беды. Их работа – это не только выявление нарушений, но и настоящая профилактика, которая спасает жизни. В этот же день, 18 июля, чествуют и сотрудников хозяйственной службы органов внутренних дел. Праздник официально установили в 2001 году, но история службы уходит корнями в 1918 год. Тогда при комендатурах революционной охраны появились хозяйственные отделы, отвечавшие за транспорт, снабжение, обмундирование, отопление и многое другое. Сейчас хозяйственная служба МВД – это невидимый, но жизненно важный механизм ведомства. Она обеспечивает подразделения техникой и формой, обслуживает автопарк, организует бытовое и медицинское обслуживание сотрудников. Без их кропотливого труда оперативная работа полиции была бы попросту невозможна. Два праздника в один день. Два разных, но одинаково важных фронта. Одни стоят на страже от огня, другие на страже порядка и работоспособности всей системы. И в обоих случаях за видимой рутиной стоит огромная ответственность и ежедневный труд.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический лязг. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказанно уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о продуктивности, или выражаясь более привычно, о результативности, очевидной кажется мысль, что если будешь больше работать, то и больше успеешь. Однако множество исследований доказывают, что перерывы в работе и постоянное изменение деятельности значительно увеличивают суммарную продуктивность. Это особенно важно для тех, кто часами работает за компьютером, занимается монотонной работой или умственным трудом. Некоторые посвящают длительное время одному занятию, скажем, занимаясь творчеством, делая домашнее задание или выполняя механическую работу. И все же научно доказано, что такой подход к труду без исключения приводит к значительному снижению ментальных способностей, физической и нервной раздражительности, падению концентрации, а в некоторых случаях с течением времени приводит к бессоннице, депрессии и разным другим неприятным штукам. По сути, это эдакий эволюционный инструмент, которым нас наделила природа. Например, если вас поместить в комнату с постоянным фоновым шумом, через некоторое время вы перестанете его замечать. Так наш мозг защищает наше сознание от лишней психической нагрузки. Типичный пример – это тиканье часов в вашей комнате, которое вы бессознательно не замечаете. Или ваш нос, вы не видите его, хоть он и попадает в область вашего зрения. И так далее. К этому же относится и процесс работы. Данный эффект можно кустарно перевести как снижение бдительности. Работает это следующим образом. Представьте, что каждый сигнал, излучаемый вашим мозгом, заставляет вас действовать. Но чем больше вы делаете одно и то же, тем меньше сигналов вы можете распознать. То есть, например, вы начали читать книгу. Это сильный стимул нового занятия. Вы сели на стул, взяли книгу и с полным вниманием углубились в сюжет. Однако со временем этот стимул снижается, количество сигналов мозга уменьшается, как и способность эти сигналы распознавать. И в один момент вы обнаруживаете, что уже на пятый раз перечитываете одну и ту же строчку. Это и есть эффект снижения бдительности. В 2011 году психологический университет Иллинойса провел исследование, чтобы выявить эффективность долгосрочной работы. Результаты исследования поразили всех. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых работала в течение 50 минут над одним тестом. Вторая же группа работала над тем же тестом, но им разрешалось делать небольшие перерывы по 5 минут. В итоге, те, кто трудился 50 минут подряд, на 30% хуже справились с заданием, чем те, кто делал короткие перерывы. При том, что время сдачи теста было одно и то же. Когда вы делаете перерывы, вы создаете новый стимул и как бы обновляете сигнальную систему мозга. Вы начинаете работать с повышенной эффективностью, желанием к действию и спокойствием. Итак, как же нужно делать перерывы? Техника помидор. Определитесь с задачей, которую вы будете выполнять. Поставьте таймер на 25 минут. Работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не позвонит. Если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе. Сделайте короткий перерыв от 3 до 5 минут. После каждого четвертого перерыва сделайте длинный перерыв от 15 до 30 минут. Этот способ очень легко осуществить, если у вас есть смартфон. Просто установите одно из приложений на iOS или Android, ссылки на них я оставлю в описании. Техника 90 минут. Если вам нужно чуть больше времени на ваше дело, то техника 90 минут обязательно вам подойдет, ведь она основана на биологических ритмах вашего тела. Суть ее в том, что вы работаете в течение 90 минут, а затем полностью релаксируете в течение 20 минут. Желательно, чтобы отдых после такой продолжительной работы был в виде медитации или даже короткого дневного сна. Эта техника подходит любителям творческой деятельности, которую трудно бывает ограничить короткими периодами времени. Отлично, но чем же, по мнению науки, необходимо заниматься во время перерывов? Идеальный вариант – это физическая нагрузка. Особенно если во время работы вы либо совсем неподвижны, либо выполняете рутинную механическую деятельность. Прогуляйтесь. Небольшая прогулка значительно улучшает кровоснабжение мозга и возобновляет его работу. Хороший вариант – это дневной сон. Научно доказано, что дневной сон невероятно увеличивает креативность, желание работать и размеренность работы мозга. Также можно почитать книгу, покушать, порисовать, помедитировать, послушать музыку и потанцевать, или заняться дыхательными практиками. Ваше занятие должно зависеть от того, чем вы занимались до того. Главная суть в этом деле – это заняться максимально отличающимся делом, чтобы изменить ритм работы мозга. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В общественных местах говорите так, чтобы вас слышал только собеседник. Это касается и телефонных разговоров. Если нужно ответить на звонок в общественном транспорте или кафе, лучше выйти или говорить максимально тихо.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Про первую точку. Прям это такая штука, которую не хочется пропускать, хочется акцентировать, наоборот, внимание. Смотрите, любой запуск любого проекта, тем более, когда мы говорим про что-то офлайн, да, заведение, где у тебя есть какая-то там кухня или из цеха нужно что-то возить, производить, это всегда требует больших компетенций достаточно. И нужны классные люди, которые понимают, как вообще это происходит. У вас же, я так понимаю, не было как бы компетенции в этом, и людей в команде с глубокими компетенциями тоже не было. И у вас при этом с первого дня суперуспех. Я знаю, что у вас там с первого дня очередь стояла.
6: Да.
5: Объясните мне, как это произошло. В Волгограде, чек для Волгограда большой, у вас нет в этом компетенции, бум, с первого дня. Мне понравилось, Дима где-то рассказал, что типа, что как ты этот, понял, что вот это та ниша? Он говорит, ну первый звоночек был, когда мы открыли, и в первый же день очередь была. Второй звоночек был, когда мы второй заведение открыли, и очередь с первого дня была. Говорит, ничего себе, звоночки. Давайте поймем, как вообще это получилось? В чем феномен?
7: Вот... То, что мы про ролик начали, хорошая подложка под твой вопрос. Ролик можно, кстати, вставить.
5: Вставим обязательно.
7: Мы когда... Вот у нас то же самое было, на самом деле, в агентстве. Мы когда... у нас идея была в невесомости снять... Никто в мире этого не делал, рекламу в настоящей невесомости. Никто не знал, как это сделать. И мы позвонили... Был очень известный продакшн, ну, и до сих пор, наверное, очень известный в России, в то время был самый, наверное, крупный, Базилевс, это Бекмамбекова. Вот. И они единственные, у кого был опыт съемки в самолетах, видео, там, ролики рекламные или фильмы они снимали. И мы им позвонили, как самый опытный, вот просто лидер рынка. И говорю, у нас такая идея, нам нужно снять музыкальный клип вот с американской группой, мы все договорились, в невесомости с Роскосмосом договорились, все, есть самолет, есть, надо продакшн снять. И они отказались, они сказали, это невозможно. Угу. То, что вы хотите сделать, невозможно, потому что у нас есть опыт. Мы там пробовали, не получается, невозможно, и в итоге мы не смогли с ними это сделать. То есть мы это сделали с теми, кто никогда этого не делал, и мы этого не делали. Угу. То есть мы не знали, что это невозможно. И поэтому у нас получился ролик. И то же самое, я думаю, по кафе. Из-за того, что мы не знали эту индустрию, сейчас вот ты когда знаешь индустрию общепита, я думаю, это одна из самых сложных вообще индустрий в
6: мире.
7: Я
6: бы сейчас подумала, идти в нее или нет.
5: Я, кстати, всем рестораторам, которые ко мне приходят, говорю, что это у вас заговор между рестораторами, вы все так говорите, чтобы конкуренция не росла. Потому что все рестораторы, которых я знаю, весьма неплохо живут. И я говорю, всем предъявляю это.
6: Слушай, очень сложно. У нас просто это шло по накатанной. Мы типа с той же командой, с которой пекла на заказ 5 лет, мы с ней просто переехали. Офигели от всего и начали быстро что-то делать в моменте, просто решать в моменте какие-то вещи. А почему был успех? Потому что, ну, я в это искренне верю, люди видели, тогда еще только зарождалось понятие личного бренда, люди просто интуитивно верили и видели, ну, как бы, мои рецепты, потому что я активно делилась рецептами. То есть они, соответственно, понимали то, из чего я готовлю, они мне доверяли, и они пришли посмотреть, как это вот наяву.
5: Слушайте, вот смотрите, опять же, когда запускается какой-то проект, мне интересно, как у вас это происходило, в плане, вы пытались вообще разобраться в чем-то, там, я не знаю, как это, как что должно работать, там, не знаю, нанимали каких-то консультантов, или вы вот как чувствуем, так и делаем?
7: Да.
5: То есть просто на ощущениях все это да. сделали?
7: Ну, вот я любил дизайн, ну, в рекламе я... как бы 10 лет занимался, у меня был опыт там, дизайна, например, да, я понимал, как это эстетика, как должно выглядеть, и, ну, как бы я взялся за интерьер кафе, да, там работал с архитектором и сделал так, чтобы это было там эстетически красиво, мне это было интересно. А как бы Алина за продукт, ну, вот она как чувствовала, там, вот как, какой должен быть завтрак, вот, я не знаю, ну, чуть ли там не то, что она дома готовила.
6: Не, ну так и было, потому что я была просто наивной девочкой, которая была супер откровенная со своими покупателями, гостями, именно поэтому я до сих пор очень чувствительна к обратной связи, и мне было важно сделать классный продукт. Просто качественный, классный продукт. Конечно, то, что я делала 5 лет назад, когда мы открылись, и то, что мы делаем сейчас, это другой уровень. Но на тот момент казалось, как бы все нормально, мы делаем максимум да. того, что мы можем.
7: Мы же не рестораторы,
6: сделать.
7: У нас не было вообще понимания вот, уровня вот этого.
6: Ну, мы даже тупо не знали, делаем... что такое консалтинг. То есть можно да. кого-то нанять, люди, которые
7: шеф,
6: тебе помогут.
7: Шеф, там вот эти все слова, мы ничего не знаем. Мы просто вот у нас есть свое видение. Если бы мы все это знали, конечно, мы просто побоялись бы открыться, ну, потому что мы понимаем, что мы не профессионалы в этом, в этом, в этом. А мы просто вообще ничего не
6: Плюс
7: знали.
6: Плюс все-таки нам казалось тогда, что мы создаем что-то новое, уникальное. И, возможно, релевантный опыт на тот момент найти было сложно, потому что продукт все равно отличался. Даже сейчас, когда мы ищем топов, сложно найти релевантный опыт, который бы вот смог именно с таким продуктом работать. Угу. Потому что все равно его сложнее развивать, чем алкоголь, чем мясо там, и все привычные продукты. Продукты в ресторанной сфере. Это гораздо сложнее. И мы не про это, а мы про вот рост комьюнити, для того, чтобы люди понимали вообще, для чего мы это делаем. Не для того, чтобы они пришли и наелись, а для другого.
5: Да, это, кстати, такой важный момент, что, по сути, человек должен прийти не просто с базовым опытом в ресторанном деле, да, а с таким тонким чувством концепции вообще.
6: Конечно,
5: да,
6: иначе он должен чувствовать все это. Начнет да. применять базовые вещи, которые применяют другие рестораны, они у нас просто не будут да, работать.
7: У нас поэтому нету сотрудников там из известных вот, авторитетных рестораторских там имен, заведений, вот, которые все знают. У нас никого из них нет, потому что ну, не получается. То есть они приходят со своей вот этой базой, опытом. Он очень профессиональный, но он просто у нас неприменим.
5: Угу. Слушайте, ну давайте тогда немножко для тех, кто нас смотрит и вот сейчас находится на этапе обдумывания, может быть, какого-то смежного бизнеса, не знаю, кафе хочет открыть, какую-нибудь кофейню, угу. а может быть, на этапе чего-то другого. Вот смотрите, если взять все книжки и послушать всех опытных рестораторов, вам бы сказали, нет, это работать не будет.
7: Да, нам это говорили каждый день.
5: Да, вам говорили это каждый день. Вы, тем не менее, сделали, и у вас получилось. Да. Вот. Человеку, который находится сейчас в вашей позиции и тоже думает открыть, неважно, заведение или, может быть, что-то другое, и все ему говорят, нет, не стоит, как понять, что люди правы, и он на самом деле собирается сделать глупость, или наоборот, люди не правы, а он собирается сделать нечто гениальное?
7: Если все говорят нет, точно надо делать. То есть, это значит, ты что-то такое придумал, что никто не додумался. То есть, это вообще против всего. Вот как у нас так же было. У нас нет алкоголя, мяса, это против правил вообще игры. Мы когда на Патриках открылись, мне каждый ресторатор с Патриком, вообще, вот, представляешь, Патрики просто кульминация развития ресторанной индустрии.
5: Да.
7: Все, вот вершина, все, вот на Патриках открылся, все, идешь на пенсию.
5: Угу.
7: И вот, и мы с Волгограда открылись, мы там никогда не жили, мы не знали, что это за такой район, ну, просто как так сложилось, что туда мы попали. Вот, и мне все говорили, вы закроетесь через месяц. Я говорю, почему? Потому что у вас нет алкоголя. Нет ни одного заведения на Патриках без алкоголя, кроме нас. И, то есть, это вот, ну, все, вот такой стереотип. И все говорили, вот, каждый мне говорит, ресторатор.
6: Я все-таки немного другого мнения.
5: Давай, да, мне, знаешь, уточняющий вопрос маленький. Как все-таки отличить вот эту вот самоотверженность, где нужно сделать
6: да.
5: шаг от идиотизма? Ты же
6: да,
5: можешь быть
6: да,
5: просто
6: конечно.
5: Глупцом, который идет в какую-то бездну. Где
6: конечно.
5: Вот отличие?
6: Я думаю, что я бы никогда бы не открылась и не рискнула это сделать, если бы не как раз-таки поддержка и обратная связь от аудитории, с которой я делилась. Угу. То есть я ежедневно получала, ой, пожалуйста, хочу такой торт в Ростове, а я хочу такой торт еще там-то, а я хочу каждый день к вам приходить. Это меня естественно, подкупало, я понимала, что есть спрос. Мне тоже часто пишут, я мечтаю, хочу открыть. Во-первых, люди вообще без опыта какого-то, они даже на заказ не готовят. Они просто видят классный, успешный пример и думают, у меня сейчас будет так же. Нет. Во-первых, в этом надо жить, понимать, что реально ты готов этому посвятить, блин, ё-моё, полжизни, ну или хотя бы 10 лет, чтобы это хоть во что-то превратить. И второе, понимать, что действительно есть спрос. Либо в целом спрос на рынке, да, понимать, что тенденции идут туда, и нужно идти туда. Либо там обратная связь от, ну, опять же, я говорю через призму своего опыта и личного бренда, да, то, что у меня это было, и я ее получала. Поэтому я всегда говорю, что все-таки через розовые очки смотреть и думать, что реально я сейчас пойду и сделаю, потому что вот меня не верят, и я докажу. Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки проанализировать и получить хоть какую-то обратную связь, что действительно это важно. Тем более сейчас полно вокруг менторов и людей, которые уже здесь там чего-то добились, и они действительно могут со своей уже позиции какой-то дать совет.
5: Ну вот, кстати, тоже про менторов интересная история. Когда к вам вы собираетесь открываться на Патриках, а у вас по соседству Аганезов, и он приходит и говорит, что вы закроетесь через месяц, это же создает определенное давление, когда человек, там, не знаю, с деньгами, с авторитетом, с уже вот соседним заведением, на тот момент еще точно успешным, да, приходит и говорит тебе: нет, чувак, ты делаешь не то. Какая у вас реакция была вообще?
7: Вот...
5: С Аганезом же это реальная же история.
7: Да, смотри, тут, я думаю, первое, из-за того, что мы не из этой индустрии, мы этих имен всех не знаем. То есть они для нас не были авторитетом, и поэтому мы не чувствовали... Вот, ну, то есть если бы, наверное, мы вот были из этой индустрии, нам бы сказал авторитет из этой индустрии, что ты делаешь неправильно, мы бы, наверное, расстроились, потому что, ну, уважаем.

0: в Москве. Пришло огромное количество людей нас поддержать в первый день, там, первые недели. Мы получали шикарную обратную связь. Ну, как можешь вообще в себе сомневаться? Ты наоборот, у тебя появляются крылья, и ты понимаешь вообще, ради чего ты это делаешь.
1: Что я слышу, просто давайте зафиксируем. Смотрите, многие смотрят и думают, о, ребята, сдуру решили открыть кафе, и супер получилось, да, и потом бац, раскатали это там на мир, и тоже везде получилось. Но из того, что я сейчас слышу, в истории есть несколько тонких моментов, на которые не обращают внимания. Первое, ты этим давно занималась, ты с этого фанатела. Второе, уже продавала это, да, это покупали, это хотели. И еще вот немаловажная штука, которая сейчас, кстати, работает и здесь, в Арабских Эмиратах, и была там, это как раз сообщество, комьюнити людей, да, фанатов того, чего ты делала. Это от них как раз была поддержка первая.
0: Конечно. Если бы не это был первый толчок для того, чтобы мы скакнули дальше. Без этого начинать с нуля я вообще не могу представить. То есть, типа, просто я такая иду, давай снимем помещение, а что бы там сделать? Как многие реально делают так ресторанный бизнес. Я вообще удивляюсь. Типа, а что бы сделать? Ну, давай проанализируем. Типа, что, тут кондитерских нет? Ну, давай кондитерскую сделаем. А что, может быть, там тренды какие-то? Да, посмотрим тренды, ну что, без глютена. Да. Как? Я не представляю. Мало того, мы, блин, в ресторанной сфере не понимаем. Еще и без глютена и все остальное бы не понимать. И в кондитерке в самой, ну, это вообще финиш.
2: Не, ну, то, что надо любить дело, которое ты делаешь, это вообще база. То есть, это как бы...
0: Я действительно даже... очень хотела, даже когда мы открывались в Москве, я сказала, Дима, мы не готовы, потому что у меня недостаточно хороший продукт для Москвы. То есть, мне всегда хотелось сделать лучше. Я понимала рынок, что там есть какая-то конкуренция. Пускай она там не в нашей нише, без сахара, без глютена, но я понимала, что надо сделать для Москвы, потому что там более прокачанная аудитория, которая в нашей теме. Они уже понимают там наши понятия какие-то, суперфуды, адаптогены. Они уже понимают, что это. И когда они придут к нам, а мы там предложим, я не знаю, что-то обыденное, так бы не сработало. То есть мне каждое открытие хотелось удивлять людей, наших гостей, для того, чтобы, ну, производить какой-то эффект. Поэтому им было интересно к нам приходить снова.
1: Круто. А дальше вы идете в Краснодар?
2: Нет, в начале Краснодар.
0: Нет, ну...
1: Куда? Ну, в смысле, после Волгограда.
2: После Волгограда, да-да. Я уже в Москве.
1: Не-не-не, мы просто забежали чуть вперед. После Волгограда вы идете в Краснодар.
2: Да.
1: И в Краснодаре, как я узнал недавно, у вас вообще там уникальная история, что вы единственное кафе в парке, которого хочется сказать, назвать парк Галицкого.
0: И... Парк Краснодар.
1: Да-да, я про то, что хочется назвать парком Галицкого, да, парк Краснодар. Здесь возникает интересный вопрос. Так как очень многие ребят, которые запускают бизнес, они задаются вопросом, как найти сильного партнера, как найти классное место, как привлечь деньги и так далее, и так далее, и так далее. У вас с опытом одного кафе, хоть и успешным, сразу получается такая комбинация, когда вы встаете в Краснодаре в суперлокации, с суперпартнером, и как бы там распределяете, скажем так, риски еще в этом. Как это вообще получилось, имея всего лишь одно кафе? Если бы у вас было 30 кафе, и вы пришли, и так все срослось, я бы понял. А после одного?
2: Ну, наверное...
0: Ну, в основном, то, что лежало в основе этого всего, у нас было видение, где мы хотим открываться. Мы, на самом деле, до того, как открылись в Краснодаре, мы в течение года ездили в Ростов, в Краснодар, в Казань, в Москву, и мы просто не находили ничего. Мы даже, помню, поняли, что в Краснодаре мы открываться не будем. Пока не нашли эту просто гениальную локацию и замотивировались очень сильно открыться, ну, в этой невероятной локации, потому что мы поняли, что произойдет вот этот вот синхрон нашей концепции этого парка. Только, ну, как бы, при этом мы решили открыться там.
2: Очень, очень сложно это объяснить. То есть мы никогда не думали про бизнес с точки, ну, вот, как вот, наверное, общепринято, да, вот открыли кафе, оно работает, есть какие-то там финансовые результаты, ты дальше это должен масштабировать по принципам там бизнеса, да, там идти в те города, где на это большой спрос, там открываться там, где, не знаю, большой трафик, столько-то там точек делать, именно в тех городах, где это вот по цифрам нужно, да, то есть мы так никогда не мыслили, это тоже, наверное, такое отличие большое, то есть у нас всегда был вот такой свой вижен, то есть мы вот просто представляли, а где наше кафе должно быть, а потом смотрели, а, это Краснодар или это Питер. То есть мы не шли в Краснодар из-за того, что там вот проанализировали рынок, там улицы, еще что-то. Вот мы увидели парк, влюбились в него. Он оказался в Краснодаре, этот парк. Если бы он был в другом городе, мы бы в другом городе открылись. Там в Санкт-Петербург, например, Новая Голландия, да? То есть мы открылись в Санкт-Петербурге, да, но мы открылись в Новой Голландии. Это так получилось, что она в Санкт-Петербурге. А если бы она была там в Волгограде или в Краснодаре, мы бы там открылись. То есть мы просто видим вот какое-то место и представляем, что кафе здесь должно быть. И все. И неважно, вот оно как математически.

0: политически, экономически, там, оправданно, неоправданно, это мы, на этом мы не смотрим.
1: У нас нет цели основной, это штамповать, быстрее открыть, чтобы быстрее заработать. Для нас важно, чтобы ну, гости получили то, что они ожидают уже от проекта, чтобы они пришли, и вот эта картинка срослась. Чтобы как бы все срослось, и наши ценности все были видны.
0: Да, ну,
1: а локация имеет огромное значение.
0: Самый
1: для
0: красивый
1: этого.
0: Парк, который мы вообще в жизни видели. Вот если бы здесь был ангел, это было бы вот чудо. И когда ты так мыслишь, оно начинает получаться. Просто вот ты вот прям вот все. Вот нам предлагают помещение каждый день сейчас в России. Каждый день мне присылают там разные города, там. Улицы, супер трафик, еще что-то, каждый день. Вот. И мы не берем их, потому что вот такой же принцип. То есть мы там себя не видим. Хотя это может быть экономически, если мы там откроемся, это будет очень выгодно. Может быть такое, да, там супер трафик, все-все-все. Но там нет вот какого-то, вот, какого-то
2: души.
0: Изюма.
2: Души вашей.
0: Да, вот этого нашего вижена, как вот мы себе хотим представить. Вот видим мы там ангела или нет? Не видим. Все. Значит, мы там не открываемся.
2: Уточняющий вопрос. А это, на ваш взгляд, это что? Это вы как-то обсудили вот эти ценности или это чувство вкуса? То есть на основании каких критериев вы понимаете, что вот это оно или нет? То есть влюбились – это очень субъективная такая история. Я понимаю, что, наверное, вы вдвоем, живя вместе много лет, можете это понять, но давайте попробуем отцифровать это, немножко приземлить. То есть через какие критерии вы пропускаете вот это наше, что, возможно, ребята тоже на себя смогут это как-то…
0: Ну, когда ты наш продукт, ну, если каждый день… Там, в нашем кафе, например, ешь, ты начинаешь чувствовать продукт. И начинаешь чувствовать пространство. Вот в каком пространстве этот продукт органичен. Да? Ну, то есть, если ты там, например, ну, у нас нет алкоголя, мяса там, и так далее, там ешь авокадо-тост, то вот он не очень вяжется, есть авокадо-тост там, на, там, не знаю...
1: В темном помещении с низким потолком, да, где рядом табачная.
0: На Тверской. Там огромная пробка, газы, машины и так далее. Например. Да?
1: Ну, помимо, есть вайб определенный, который уже просто вот реально порхает. У нас сотрудники, которые работают более 3 лет, я думаю, они тоже прекрасно могут выбрать помещение для ангела, они понимают. То есть, но есть такие, которые оцифрованы, можно сказать. Должно быть светлое помещение, большой потолок, высокий.
2: Базовые критерии такие, да?
1: Да, базовые.
0: Много
1: если рядом есть парк
0: быть,
1: или
0: солнце.
1: Вода. То есть, вот это вот ближе к природе, чтобы ты был, чтобы ты мог прогуляться. Если рядом какие-то детские площадки... Про семейные ценности это тоже про нас. То есть больше будет семей и детей к нам заходить. То есть, как бы вот если эти вещи есть, то они коррелируют с нами, мы можем там открыться. Потом уже смотрим, естественно, другие факты. Если этот вайб, насколько, как бы, какие там соседи.
0: Вот, да, чтобы ты вот завтракал, и тебе было классно.
2: Спасибо вам большое, ребят.
1: Спасибо
2: я
1: тебе.
2: Очень рад, что мы с вами наконец-то записали. Мне кажется, мы долго, кстати, писали. Ребята, всем пока!
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Стоимость автомобильного сжиженного углеродного газа на АЗС Дагестана за неделю поднялась почти на 30%, до 45 рублей за литр. Как прокомментировал РБК «Кавказ» руководитель ассоциации «Дактоплива» Юсуп Тагиров, на такой резкий скачок цен повлиял рост оптовых цен на СУК в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, от которой напрямую зависит стоимость закупки топлива поставщиками региона. Руководитель «Дактоплива» также обозначил и проблему искусственного завышения спроса и резкого всплеска на услуги по техническому переоснащению автомобилей на СОК. Ну и временное отключение электричества из-за ремонта запланировано в Махачкале 20 июля. Филиал ДГНРК проведет текущие ремонтные работы на энергообъектах Махачкалы. В целях безопасности именно 20 июля с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроснабжения. Список кварталов и промышленных участков, которые попадают под отключение, можно узнать в телеграм-канале ДГНРК. Возможно также перерывы электроснабжения на прилегающих улицах и переулках. Ну и Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает парламентская газета. Управляющая компания будет отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до 500 тысяч рублей. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Но к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает Москва-24. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, передачу данных безопаснее. Ну и покупая овощи, фрукты и ягоды с рук, важно оценить их состояние. Об этом телеканалу 360 рассказал агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми без термической обработки. Но россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. Кстати, по его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В Минпромторге отметили, что развитие отечественных марок помогает выставке и ярмарке. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые меры поддержки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 июля 1921 года во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку. Туберкулез веками оставался настоящим бичом человечества. Он уносил миллионы жизней и считался практически неизлечимым. И вот, после долгих лет напряженной работы, в институте Пастера ученые смогли создать вакцину на основе ослабленного штамма коровьей туберкулезной палочки. Этот штамм они терпеливо укращали более 10 лет, многократно пересаживая культуру в особых условиях, чтобы она укротила способность вызывать болезнь, но при этом могла пробуждать иммунитет. Так появилась знаменитая вакцина БЦЖ. По первым буквам фамилии создателей – Бацилла Кальмета Герина. Первая прививка была сделана в парижской больнице Шарите, и это событие стало поворотной точкой в истории медицины. Со временем вакцина БЦЖ распространилась по всему миру и спасла бесчисленное количество жизней. Даже сегодня, спустя более чем столетие, она остается одним из главных инструментов профилактики тяжелых форм туберкулеза у детей. Вот так упорство и научный поиск двух исследователей подарили человечеству надежное средство защиты от опасной болезни.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды правитель издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обеда в гость написал донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
9: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертый источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы, это же красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома, полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть, они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас только сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта. И была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде и Аршавин был в тренде со своим пальцем, то есть как бы вот, связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И писаешь, лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее открестишься. частицы. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж, магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Но как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которая может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации, визуализация информации, методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность запоминания. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации.

0: концентрация на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне. Удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую. Тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пассажирский микроавтобус вспыхнул сегодня на автодороге в Сулейманстальском районе Дагестана. Жертв и пострадавших нет, об этом сообщает прокуратура республики. Транспортное сообщение загорелось прямо во время движения на трассе. Причины и обстоятельства случившиеся пока неизвестны. Межрайонная Сулейманстальская прокуратура взяла на контроль ход выяснения всех сейчас деталей произошедшего. Муфтияте Дагестана обсудили вопрос создания приюта для безнадзорных животных. Представители администрации Махачкалы, а также духовенство сошлись во мнении, что решение проблемы бездомных животных является важным шагом для обеспечения общественной безопасности. В ходе встречи первый заместитель главы администрации города Гаджимурат Муртазалиев выразил признательность муфтию за активное участие в решении социально значимых вопросов. Муртазалиев подчеркнул, что руководство Духовного управления республики регулярно оказывает поддержку инициативам, направленным на улучшение качества жизни горожан и формирование ответственного отношения к городской среде. Ну а на этой неделе завод «Кикуни» получил благодарность от военных за оказанную поддержку. Командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выразили благодарность генеральному директору завода Магомеду Будунову. В благодарственном письме отмечено милосердие, отзывчивость и помощь, оказанная подразделению. Авторы письма подчеркнули, что подобная поддержка имеет большое значение для военнослужащих и является важным вкладом в общее дело. Я напомню, что это уже не первый вклад завода «Кикуни» в поддержку военнослужащих, так как данный завод «Кикуни» не первый раз оказывает гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции. Но Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительства ожидает к следующему году. По прогнозам Минздрава, к 2030 году с ожирением могут столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Лишний вес повышает риск высокого давления и инсульта, а также может ухудшать работоспособность и когнитивные функции. Но Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не менее 10% стоимости билета. Сейчас комиссия, напомню, составляет около 3 рублей 70 копеек за место. Федеральная антимонопольная служба считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. Ну а 1 сентября предложили сделать выходным для родителей и школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корите. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы словно хамелеон, способный моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы. По крайней мере, отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас. Например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальные изменения в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины!» «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидли дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся

Наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество – именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт. Почему важно и полезно одиночество? Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? Это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильное. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество, позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие люди. Это третий контролер, когда вы представляете, как вы выглядите в глазах других людей, когда вы представляете, что люди будут говорить на ваших похоронах. Вы знаете, это очень важное и нужное упражнение. И это упражнение возможно сделать только в одиночестве. И четвертый ваш контролер, который тоже не менее важен, и общение с которым для вас очень важно. Это сверка с вашими мечтами. То есть четвертый ваш контролер – это тот мечтатель, ребенок, который сидит в вашей душе. И только в одиночестве вы можете поговорить с ним и спросить, осуществили ли вы свои мечты или нет. Поговорите обязательно с ним. Выберите время, поговорите со своим мечтателем, ребенком, который находится в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения. Позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю. Представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то, поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется. Есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества.

0: то, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелые, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот это седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане расширяют возможности санаторно-курортного лечения льготников. По данным фонда, в прошлом году жителям республики выдали почти 3000 путевок на общую сумму 97 миллионов рублей. В первом полугодии этого года 1500 путевок на 55 миллионов рублей. Я напомню, что сейчас большинство дагестанцев льготников проходит лечение в Ставропольском крае, в Республике Крым, а также в Кабардино-Балкарии. Представители наших республиканских санаториев пообещали закрепить квоты для дагестанских льготников, чтобы обеспечить непрерывную реабилитацию без необходимого выезда за пределы региона. Я в свою очередь напомню, что санаторий «Каспий» готов принимать до 2000 человек в год, санаторий «Терек» 500 или «Зет» 250. Роспотребнадзор проверка информации о загрязнении воды трупными ядами в Гергебельском районе. Я напомню, что по данным ведомства, источники водоснабжения находятся выше подтопленной фермы по течению, поэтому попадание загрязнений в систему исключено. Исследовано 61 проба воды, признаков загрязнения продуктами разложения животных не выявлено. До стабилизации отдельных показателей качества жителям Гергебельского района рекомендуют употреблять воду только после кипячения. Перерасчета пенсионных выплат добилась прокуратура Дагестана для местной жительницы после проверки ее обращения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В апреле этого года она обратилась в отделение соцфонда Российской Федерации по Дагестану с заявлением о перерасчете размера пенсии, приложив судебное решение об удовлетворении ее исковых требований. Однако заявление не было рассмотрено. Прокуратура сейчас потребовала от соцфонда устранить это нарушение. В результате был произведен перерасчет пенсии. Ну и юбилейный 150-тысячный диплом с отличием вручил глава Дагестана Федор Щукин выпускнице Дагестанского государственного университета Алине Рабадановой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. За плечами Алины победа в конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям, стипендия президента России, патенты и десятки научных работ. Символично, как отмечает Федор Щукин, что именно в год 95-летия университета вручается юбилейный диплом. Подтверждение того, как талант и труд приводят к высокому. Высоким результатом, отметил Щукин. Ну а россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможности дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В 2026 году за него проголосовали лишь 20% россиян. Ну и водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложение «Карты навигатор» получили соответствующее обновление прямо в карточках заправок. Показывает, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Отлично, про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: Устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь... конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самое потрясающее, это, знаете, какое? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
2: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде
1: с людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал: «Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата». Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так, вот давайте уж назовем кошку кошкой, она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает: а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит: нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит: как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунипом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунипе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще, то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть, если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть, мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция. Но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент, а у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томограф, помещение и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
2: Лично.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как правильно нужно действовать, чтобы достигать своих целей? Для того, чтобы достигать своих целей, прежде всего, номер один, что вы должны сделать, это исправить свое намерение или определить свое намерение. Проблема в том, что многие люди ставят себе цель, но не определяют намерение. А что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о ваших истинных целях. Смотрите, бывает, когда вы ставите цель, бывает цель, ту, которую вы декларируете внешне, а бывает та цель, которую вы внутри себя преследуете. Так вот, намерение – это про внутреннюю цель, про то, что вы в действительности хотите. Почему намерение имеет такую вот важность? Дело в том, что при достижении какой-либо цели очень важно, чтобы у вас было полное согласие между вашим рациональным мозгом и вашим подсознанием. Если не будет согласия между вашим рациональным мозгом и подсознанием, то вероятность достижения цели практически равна нулю, потому что ваше подсознание превращается в силу противодействия. Вот эти силы содействия, противодействия и взаимодействия, они происходят не только во внешнем мире, они происходят и внутри вас. Поэтому, когда ставите цель, обязательно поставьте свое намерение, пропишите свое намерение. Например, в моей практике я заметил такую вещь, вы знаете, я занимаюсь образовательной платформой, я заметил такую вещь, что когда у нас показатели начали падать, я пришел в компанию и своему исполнительному директору говорю: смотри, надо нам исправить намерение, мы где-то отошли от пути. Наше намерение и мое намерение все время было так: обучать людей и благодаря этому зарабатывать. Но в какой-то момент мы начали отходить от курса и начали зарабатывать деньги на обучении. А это совсем другое. Одно дело обучать людей и на этом, благодаря этому зарабатывать, а другое дело зарабатывать на обучении. Намерение – это то, что говорит вам, куда направлена ваша душа. Если ваше намерение – обучать людей и благодаря этому зарабатывать, то ваша душа, все ваши фибры вашей души направлены на обучение. А если ваше намерение зарабатывать на обучении, то все ваши фибры направлены только на деньги и ни слова о людях. Ну и, соответственно, формируется ваше поведение. Поэтому любое ваше действие, если в нем будет неправильное намерение, то поверьте мне, у вас не будет ни повторных покупок, ни постоянных клиентов, ни лояльных клиентов, и неудовлетворенности у клиентов тоже не будет. Поэтому прежде чем достигать любой цели, напишите на бумажке, какое у вас истинное намерение. Это первый момент. Второй момент. После того, как вы определили свое истинное намерение, нужно произвести учет внешних сил, задав себе три вопроса. Первый вопрос. Правильное ли это время для того, чтобы это делать? Если мы вспомним про рыбака, то идти в обед, наверное, не самая лучшая идея. Рыба обычно клюет либо утром, либо вечером. Поэтому нужно задать себе вопрос, правильное ли это время для того, чтобы это делать? И это касается не только рыбалки, это касается всего в жизни. Второй вопрос. В правильном ли месте я нахожусь для этого действия? Это, если мы вернемся к рыбалке, то правильное место определяется наличием водоема с рыбой. В правильном ли месте, в клевом ли месте я нахожусь? И третий вопрос, который вы должны задать себе, складываются ли обстоятельства в мою пользу? Если мы возьмем пример с рыбалкой, то надо посмотреть берег водоема, есть ли там удобные подходы, как вообще погода, в твою пользу или нет, ветер и так далее, и так далее. И в жизни тоже вы можете посмотреть на настроение общества, посмотреть, куда в целом политика идет и так далее. И с учетом этих всех обстоятельств можете понять, что в вашу сторону обстоятельства складываются или нет. Поэтому после того, как вы определились с намерением, вам нужно четко понять, в какую сторону работают внешние силы, путем задавания трех вопросов. И после того, как вы определили вот эту вторую часть, учет внешних сил, вот тогда наступает время для составления плана. И этот план, он учитывает первое – ваше намерение, второе – учет внешних сил, и третье – ваши действия. И после этого, пожалуйста, действуйте. И самое главное, не забывайте такие вещи, что мы не живем в вакууме. Мы живем в динамичной среде, мы живем в обществе. Общество – это совокупность всех людей, у которых есть свои желания, свои хотелки, они, у них свои цели, они тоже двигаются к своим целям. И ваша задача не бороться с ними. Поэтому помните, вы живете не в вакууме. Второе. Помните, что самая главная внешняя сила в этом мире – это Всевышний. Поэтому исправьте свое намерение или пропишите свое истинное намерение. Потому что вы будете достигать именно своего истинного намерения, а не своих целей. Важно, чтобы ваши намерения и цели совпадали. И третий момент – обязательно учитывайте внешние силы. Потому что без учета внешних сил вы просто будете грести 24/7 против течения. И после этого уже составляйте план и действуйте на здоровье.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не успевают делать все, что нужно, и несмотря на их погруженность в работу, все как-то не успевают. Если у вас накопилось много дел, вы, наверное, составите небольшой список задач, чтобы последовательно выполнять их одну за другой. Но как повысить эффективность этого очевидного метода? Ведь простой список дел далеко не всегда помогает. Первое. Составляйте список на следующий день с вечера, желательно перед сном. На следующее утро первым, что вы увидите, должен быть список этих дел. Приведу пример. С вечера я запланировал создание видео. Проснувшись, я вижу перед собой план заданий, четко отражающий последовательность действий. Написать сценарий. Это дело занимает у меня в среднем около 30 минут. Вот что мне нравится делать еще. Напротив каждого задания я рисую небольшой чекбокс, и когда задание выполнено, рисую галочку, как индикатор завершенного дела. Дальше я создаю анимационное видео. Это занимает в среднем около 3-4 часов. Я делаю небольшие перерывы каждый час, чтобы не утомляться. Как только закончил, галочка. Записать голос. Самое непростое для меня. Занимает около часа и кучу попыток. Выполнил, галочка. Сделать монтаж видео. Галочка. Публикация. Это самая главная и конечная цель. Около нее самый большой чекбокс и самая большая галочка, чтобы почувствовать еще больше удовлетворения. Проблема составления списка дел вот в чем. Все это я мог бы заменить простым «создать видео».

0: А дальше каждое дело разделите на подпункты, а эти подпункты на еще другие подпункты, распределяя их по дням. Уверяю, при таком подходе вы очень скоро станете мастером веб-верстки, да и вообще чего угодно. Помните, великие цели не достигаются одним прыжком, к ним идут маленькими шажками. Пусть ваш список дел отражает этот принцип.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульман,

0: Дроженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получившей столичный статус, артисты Кумыкского, Русского, Аварского, Лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Стоимость автомобильного сжиженного углеродного газа на АЗС Дагестана за неделю поднялась почти на 30%, до 45 рублей за литр. Как прокомментировал РБК «Кавказ» руководитель ассоциации «Дактоплива» Юсуп Тагиров, на такой резкий скачок цен повлиял рост оптовых цен на СУК в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, от которой напрямую зависит стоимость закупки топлива поставщиками региона. Руководитель «Дактоплива» также обозначил и проблему искусственного завышения спроса и резкого всплеска на услуги по техническому переоснащению автомобилей на СОК. Ну и временное отключение электричества из-за ремонта запланировано в Махачкале 20 июля. Филиал ДГЭнерго проведет текущие ремонтные работы на энергообъектах Махачкалы. В целях безопасности именно 20 июля с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроснабжения. Список кварталов и промышленных участков, которые попадают под отключение, можно узнать в телеграм-канале ДГЭнерго. Возможно также перерывы электроснабжения на прилегающих улицах и переулках. Ну и Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает парламентская газета. Управляющая компания будет отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до 500 тысяч рублей. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Но к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает Москва-24. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, передачу данных безопаснее. Ну и покупая овощи, фрукты и ягоды с рук, важно оценить их состояние. Об этом телеканал 360 рассказал агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми без термической обработки. Но россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. Кстати, по его словам, интерес покупателя к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В Минпромторге отметили, что развитие отечественных марок помогает выставке и ярмарке. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые меры поддержки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Люди гораздо меньше ошибаются, когда сознаются в своем незнании, чем если воображают себя знающими все то, что они в действительности не знают. Эрнест Ренан. Французский писатель, историк и филолог.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый – установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй – отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача – сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь. Какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакараан рокоэмир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакараан рокоэмир бакулу. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцук умру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, нужном и важном.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет

0: Ситуации не тождественные, разные, тождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Но очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет? Столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой – это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушении закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так и открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти. И я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. То почему опоздал на 3:30, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось, тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 – не 3. 3 – не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь, а что такого, подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественный, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе не далек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Дорожные новости.
2: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, вице-президент экспертного совета БРИКС, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
2: Ну, на мой взгляд, действительно происходит смена эпох в соответствии с законом времени. Помните, Пушкин говорил о том самом глубинном государстве или мировом правительстве. Он говорил, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна. Но против времени закона его наука не сильна. Так вот, в соответствии с законом времени сейчас происходит смена эпох. Эпоха предыдущая, которая, по мнению нашего президента, длилась 500 лет, а по моим оценкам она длилась на 2 тысячелетия подольше. Это была эпоха рабовладения. Об этом Михаил Валентинович Ковальчук очень четко сказал как-то в Министерстве обороны, что рабовладение, оно вот как было, так он и остался, оно форма только меняла, не более того. Потому что поняли, что как-то водить раба на ошейничке, докормить, поить его – это удовольствие. Вот поэтому вы помните прекрасно Канта, который сказал, что самый ценный раб – это тот раб, который не сознает свое рабство. Так вот, эта эпоха кровавого бала вампиров или вот это рабовладение – наш президент сказал это, кровавый бал вампиров закончился. Вот. Это вызов всему западному мировому сообществу, которое, в общем-то, катит земной шарик не туда. В этом смысле смена эпох. То есть мы с вами входим из царства зверя, вот того, там, сказать, рабовладения, в царство человека. Когда мы, наконец, поймем, что человечество живет не в той концепции. Мы живем в концепции рабовладения и в концепции ненависти друг к другу. То есть что сегодня основным движителем являлось человечество? Способность уничтожения себе подобных. Вы можете себе представить, чтобы волки жили тем, как бы уничтожить волков, да? А вот человечество так живет. На первом месте способ уничтожения. И все средства, если вы посмотрите, ну, по разным оценкам, 80-90% средств уходит на или физическое уничтожение, или на уровне духа подавления. А на пользу-то ничего не делается практически. Так вот, что значит эпохальный указ. Потому что впервые на государственном уровне вдруг обозначен приоритет духовного над материальным. Ведь всегда что было? Производительность труда, ВВП, прибыль. А тут вдруг указ появляется с большими сложностями. Он выпускался. Это впервые в истории. Это просто никто не замечает. Но таких указов просто не было в природе, чтобы духовное ставилось впереди материального. И, по сути, провозглашается правило 3С или жизни по-божески, когда жить нужно так, чтобы не вредить себе, не вредить соседу, не вредить среде. Или мы говорим, жить по-божески значит не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. Вот в такой подаче вопрос, в общем-то, никогда не ставился. И наш президент не побоялся бросить вот этот вызов, а он идет на всех шести приоритетах. Если этот вызов прозвучал на уровне вот, мировоззренческом первого приоритета, если историю мы задумались пересмотреть, значит, за последние 500 лет, если мы идеологически новые вносим какие-то соображения, то и на уровне экономики у нас все должно меняться, потому что не прибыль, а человек должен стать в центре всех наших, в общем-то, планов, потому что микрокосмос человека таит в себе гораздо больших тайн, больше тайн и открытий, чем вот то космическое пространство, куда мы стремимся. Поэтому нужно, я думаю, 21 век будет веком проникновения в суть человеческую. Вот, когда мы, наконец, поймем, а что такое человек? Неужели он создан для того, чтобы на бочках с керосином покорять космос? Или, может быть, он может, используя свой дух, найти иные способы общения с окружающей средой?
1: Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А недвижимость, вот как часто люди покупают и какие у тебя клиентские метрики?
2: Например, средний цикл сделки, то есть сколько клиент находится внутри компании до того, как он ее купил, составляет 76 дней. С момента прихода лида или запроса до того, как он подписал контракт. Не когда мы комиссию получили, а когда он подписал контракт и вошел в сделку. 76 дней в среднем.
1: Это очень мало, на мой взгляд, для этого сегмента.
2: Это за счет того, что у нас очень много внутренних метрик, контроль качества. Я построил департамент контроля качества, и у нас там больше 10 человек работает, практически ни в одном агентстве его нету. Он на разных этапах касаний спрашивает и у клиента, и у брокера, все ли ок, то есть он не дает сделке развалиться. Юридический департамент, плюс CRM-система, вот это все движение, путь клиента внутри, он очень хорошо простроен, у нас диджитал-компания отчасти, больше, чем офлайн какая-то классическая. И если говорить про средний чек, я уже сказал, про возраст и так далее, очень, кстати, много сейчас стало молодых клиентов, им нравится вайб нашей компании, есть, знаешь, там компании, которые по 100 лет работают, особенно в Англии, где-нибудь там есть Savills, есть там Sotheby's, да, которые такие взрослые, крутые агентства с именем. А в России у нас очень много молодых клиентов. Я вот тебе перед началом говорил, как я ездил к своему приятелю. Такие ребята покупают за миллионы долларов недвижимость, являясь блогерами, являясь, например, ребятами, которые построили какой-то стартап, продали его. Это деньги до 30 лет, которые сгенерировали честным способом легально молодые ребята, новый капитал, в общем, которого сейчас немало создается. Где-то, кстати, и инфопродюсеры, и инфокоучи, и так далее, тоже, кстати, наши клиенты, я этого не стесняюсь. Практически все, кого ты видишь на арене, значит, сейчас среди крутых, заметных блогеров, игроков или продавцов каких-то инфопродуктов, в том числе наши клиенты.
1: А как вот сделать так, чтобы чаще клиент покупал? Ну, то есть, как вот условно там в таком в B2C бизнесе будет частотность покупки
2: вот смотри,
1: очень важная
2: метрика.
1: Сколько
2: раз женщина за жизнь должна родить? Понимаешь? Если мы попали в формат, что клиент... То есть, я могу сказать так, что если чтобы клиент чаще покупал, мы должны продавать ему квартиры, в которых ему плохо живется. Понимаешь? То есть, чтобы он ее захотел продать через месяц, потом, типа, переехать в новую. У нас часто клиенты разводятся, например. Ну, не у нас именно, а просто люди разводятся, и этот момент, когда нужно три сделки закрыть. Продать их квартиру и купить две новые. Понимаешь?
1: Ну, смотри, вот есть жизненный цикл какой-то, да, у человека.
2: Да.
1: Ну, то есть понятно, что ты хочешь присутствовать на всех этапах его жизненного цикла. И идей же много может быть, как использовать недвижимость. Кто-то покупает себе, кто-то покупает родителям, детям, в инвестиционных целях.
2: Да.
1: То есть все-таки есть вот
2: так,
1: какая-то метрика, там, не знаю, что там. В LTV, среднем да. Вот клиент должен там раз в 5 лет, не знаю, что-то
2: покупать.
1: У нас
2: нет такой метрики. Буду нечестен, если скажу, что мы это знаем и так далее. Чаще скажу, больше скажу, что клиент, у которого есть такие деньги, там 3, 4, 5 миллионов, обычно он лучше знает про то, как ему жить, чем брокер. И если мы будем лезть к нему своими советами, а почему бы вам не купить еще квартиру, почему бы вам сюда вот не инвестировать и так далее, то мы рискуем просто попасть в список людей, с которыми не хочется общаться, да, со своими советами от того, как нужно жить, где жить, в каком составе. То есть мы больше как стоматолог, типа, да, он тебе хоть и рекомендует ходить там на чекапы или там на проверку, но если у тебя зубы не болят, ты чувствуешь, что все нормально, может быть, тебе не нужно каждый раз там быть на связи со стоматологом, скидывать ему фотки там и так далее.
1: То есть, если твой агент, который ведет какого-то клиента из Forbes, из прессы, прочитает о том, что он разводится, он не начнет ему звонить, так, я тут понимаю,
2: отличная
1: у вас
2: новость.
1: Потребность образовалась, да?
2: Но это очень деликатная сфера, понимаешь, чтобы мы не шумели там, не переходили какие-то личные границы и не были навязчивы, и не имели нужды в продажах, потому что худший продавец – это тот, кому надо продать, которого что-то горит и так далее. То есть, мы спокойно делаем свою работу, к нам обращаются, мы но если тебе будет наяривать, там, не знаю, уролог или там твой, там, не знаю, какой-нибудь врач лечащий, пытаться тебе все время что-то продать, какие-то лечения навязать, тебя это может очень сильно напрягать, понимаешь? Если ты чувствуешь себя здоровым, скажешь, отстань от меня.
1: Насколько, кстати, вот сарафанное радио важно в этом бизнесе? Вот
2: Вот, 15% клиентов у нас приходят по рекомендации.
1: 15% клиентов.
2: Да, это много.
1: Рекомендуют именно Whitefield или рекомендуют какого-то агента?
2: Либо брокера, либо Whitefield. Мы так уж глубоко не можем отшерить, но мы видим, что это клиенты, которые приходят повторно, либо со своими друзьями, потому что иногда они еще просят небольшой бонус за привлеченного клиента. У нас есть партнерская программа. Если ты передаешь нам клиента, то ты можешь получить 30% от нашего вознаграждения как партнер. И иногда родителей даже своих дети приводят как партнеры. Они говорят, у меня папа или мама там решили купить квартиру. Они говорят, можно ли мне что-то получить, если они купят? Ну, парень там, не знаю, подписан на меня, ему там 18 лет, он узнал, что родители хотят купить что-то в Москве, и он с этого получит бонус, если родители потратят деньги. Why not?
1: Слушай, здорово. Да. То есть такая, приведи друга в масштабе недвижимости. А как будет конверсия выглядеть? Вот давай так фантазируем. Вот есть человек, который зашел на сайт, там потом дальше, не знаю, там, он оставил данные, дальше там он назначил встречу, показ, сделка. Вот можешь так примерно раскидать?
2: Получается, клиент оставляет заявку, мы в течение 20 минут обычно, ну или в течение часа с ним связываемся, узнаем запрос, уточняем. Обычно мы спрашиваем несколько вещей. Это основная цель, то есть для себя, для жизни, либо для инвестиций, чтобы понимать просто, какие объекты предлагать. Потом ожидания по бюджету и по площади. Вот. Исходя из этого, брокер формирует подборочку и отправляет ему варианты. Клиент как-то реагирует, нравится, не нравится, и дальше они выходят на этап, либо продолжают подбор, пока матч не произойдет, либо едут на показы смотреть. Вот все. После показов обычно клиенту нужно решение в себе, чтобы оно созрело. Я тебе скажу так, что у нас в среднем клиент смотрит в локации 4-5 домов для того, чтобы принять решение. Интересное наблюдение. Если я сразу, услышав запрос клиента, скажу ему, что этот дом тебе идеально подходит, он не купит. Понимаешь, да, почему? Потому что ему для собственного спокойствия нужно все равно посмотреть, конечно, все остальные, да, чтобы их отсеять. И так, что мы с первого показа приехали, и клиент сразу говорит, да, я это беру, обычно не работает, потому что ему нужно вот этот personal experience получить, личный experience, коннекта с локацией, чтобы сказать, что это точно лучше, даже если брокер очень уверенно об этом говорит, мы все равно делаем вот эти показы для того, чтобы сказать, да, действительно, это было лучшее, что
1: ну да, в этой согласен, локации может быть, он не до конца понимает, что ему нужно, но если ты ему покажешь, что ему точно не нужно, у него методом дедукции сформируется, да, более четкое понимание.
2: Мы посмотрели всю локацию. Тот объект, который я вам показывал первым, оказался самым подходящим, как я и говорил, и мы выходим на сделку. Обычно ипотека, ну, оформление, если люди берут в ипотеку, я тебе могу сказать, что состоятельные клиенты – это 40% ипотечных сделок. Если мы возьмем эконом-сегмент, это будет 80-90, бизнес-класс – это 60-70, то даже в делюкс-сегменте это 40% ипотечных сделок. Когда они хотят, за счет того, что у них дивиденды придут тогда, бонусы тогда, там, даже если топ-менеджеры, у них рваные платежи приходят, они, как бы понимая свой кэшфло, берут ипотеку, закрывают ее за год. А еще плюс ипотека, знаешь, почему берется? Потому что это протекция актива. То, что у тебя его не могут забрать приставы в случае банкротства и так далее. Банк в первую очередь, и ты, если продолжаешь ему платить, он тебя не трогает, квартира как бы находится вне зоны досягаемости, что очень важно.
1: Да, согласен, это хорошая мысль.
2: Да.
1: Вот я узнал, подписан на твой телеграм-канал или на Whitefield, наверное, телеграм тоже это было. И там везде рекламируют такой флиппинг от Олега Торбаса. Узнал новое слово флиппинг.
2: Да.
1: То есть это же тоже получается не просто там типа кто-то сделал, да? Это идея в том, что твой бренд добавляет дополнительную стоимость.
2: Да.
1: И тебе удается на этом зарабатывать.
2: У меня был период, когда я сам купил несколько квартир на Blue Waters. Да, я считаю, что у многих хороших предпринимателей есть на острове недвижимость, в том числе вот у тебя там пару квартир очень достойных, в лучшем корпусе самых больших.
1: Спасибо.
2: Это
1: спасибо.
2: Достойный, да, портфолио. По крайней мере, ты еще и видел, как они выросли в цене.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня Blue Waters — это как дальняя дача. Если, да, есть несколько дней, я всегда стараюсь улететь.
2: Для тех, кто не знает, Blue Waters — это остров с колесом в Дубае, на берегу моря, с отелем, с пляжем и с 50 ресторанами. И вот я там, значит, выкупаю недвижимость. И у меня вначале начале был свой капитал, я купил одну, вторую, третью квартиру. Потом я понял, что мне нужно контролировать рынок, и я написал пост, что если хотите, можете как партнеры со мной входить в сделки 50 на 50, мы делим прибыль, я все делаю, за свои деньги делаю ремонт, апгрейд, и квартиру покупаем тоже вместе. И в итоге я нашел несколько крупных инвесторов, ну прям таких серьезных, солидных предпринимателей, которые со мной сказали, давай погнали, и мы купили порцию квартир в Royal Atlantis, порцию на Blue Waters, и за прошлый год у меня товарооборот $100 миллионов составил только в недвижимости на Blue Waters.
1: Это как дополнительный бизнес, который не входит в бизнес-агентство,
2: да, это
1: правильно?
2: За периметром.
1: Да, это за периметром агентства.
2: Да, и мои ребята, видя, как мы делаем это, подумали, что в других локациях, а я не хочу менять локацию, то есть я только на одном острове работаю, потому что я там живу, и мне удобно. Это как лайфстайл такой проект. Они начали предлагать клиентам тоже покупать какие-то квартиры, где можно заработать. Флип – это же быстрая сделка,
1: да,
2: такой. А ты делаешь меблировку, апгрейд, прощаешься с арендатором, вычищаешь все его вещи, делаешь обновление квартиры, добавляешь запахи, музыку, декор, атмосферу, искусство, современный арт, и продаешь дороже. Это давно работает в Нью-Йорке, десятки лет. Я думаю, там рынок флиппинга лет 50-100 существует. Это работает в Лондоне очень давно. Там вот эти викторианские все особняки внутри вычищают. Но есть уровень, знаешь, как с пластической операцией, наверное. То есть можно там просто какую-нибудь чистку сделать, а можно там, блин, людям натянуть там, знаешь, под наркозом так, что у тебя там глаза вываливаются. Вот я люблю просто такой косметический лайтовый ремонт. Мы не трогаем санузлы, мы не трогаем кухни и так далее. Потому что база хорошая на Blue Waters, типа ты и так в квартиру заходишь, тебе уже хочется там жить.
1: Ну да, но мне кажется, это еще хорошо делать на цикле роста стоимости недвижимости.
2: Конечно.
1: Потому что, хотя, мне кажется, хорошие предложения, они всегда бывают, и вот этим флиппингом, да, ты создаешь какую-то дополнительную ценность, потому что я, например, удивлен, почему так не делать в офисах. Потому что, мне кажется...
2: Флиппинг офисов, кстати, да, интересная история.
1: Да, вот мне кажется, в России такой, ну, вроде офисов много, а с другой стороны дефицит каких-то таких вау, хороших
2: офисов. Потому что
1: офисов.
2: Их чаще арендуют, чем покупают, вот. А те, кто покупают, обычно это какие-то крупные компании, потому что маленькие офисы люди не покупают, они очень быстро растут. Если у них есть деньги купить офис, это значит, что это растущая компания, потому что у них есть прибыль.
1: Ну, согласен,
2: и так далее.
1: Да, и она все время...
2: А ты
1: там,
2: потом из него,
1: да,
2: вырос, и да, это как, да, ботиночки, да, типа, знаешь. А когда кто-то под себя вот там берет билдинг и так далее, то там уже другая весовая категория. Поэтому, может быть, здесь есть какие-то объективные причины. А с доходностью там классической от аренды офисов 8% нет интереса во флиппинге. Ну, ты с 8 поднимешь и до 11. У нас все-таки достаточно дорогие деньги, чтобы играть с такими цифрами.
1: Я согласен, да. Ты помнишь первую сделку свою в недвижимости?
2: Первую в компании?
1: Первую в компании.
2: Мы продали в Art Residence, это на белорусской, помещение под фотостудию.
1: Это первая была сделка?
2: Это был коммерческий
1: ритейл. То есть это не элитная была недвижимость, это
2: 30 миллионов рублей.
1: Коммерческая недвижимость, да?
2: Да. Ну, это был просто на первом этаже лот от застройщика. Просто чел пришел и говорит, я хочу купить апартаменты, чтобы там снимать, а мы нашли ему с отдельным входом, чтобы было удобнее. И он купил, да.
1: Что ты думаешь насчет коливингов? Вообще вот насколько это может быть какой-то тренд, что люди по-другому начнут... не знаю, приобретать недвижимость, не будут покупать собственность, а будут ее больше арендовать, будут появляться такие коливинги. Вот я слышал много проектов, в том числе в Дубае запускается.
2: Угу. Но пока у нас нету success-story в Москве, каких-то классных историй. Идея коливингов – то, что выносится вся функция по максимуму в общие зоны. И там, типа, у тебя и кабинета нет в квартире, и кухни может не быть,
1: да,
2: вообще. У тебя там по факту только
1: все
2: спальня.
1: Все общественные зоны, да.
2: Да, где ты,
1: да,
2: спишь, и ванна с санузлом. Немножко напоминает даже общежитие, только
1: так
2: в современном
1: прочтении. Так и есть пятизвездочное такое,
2: да,
1: общежитие.
2: И пока есть некая инерция в привычках и так далее. Но в целом это выглядит как план. И, наверное... Но это по факту отель, просто с возможностью купить номер и без суперпонтов, такой лайтовой версии. Почему нет? Ну, то есть, наверное, это может работать. не вижу каких-то противоречий с текущими стандартами.
1: Но это
2: жизни.
1: Какой ты считаешь все равно узкий сегмент? Это, наверное, определенный сегмент аудитории.
2: Ну, скажу так, в Москве запускали застройщики коливинг и громко трубили. Потом они все это убрали, замели под ковер, и сейчас это нигде особо не звучит и не является трендом. Как будто бы это была как перископ или как клабхаус, знаешь.
1: Да,
2: темка,
1: да,
2: которую
1: да,
2: кто-то
1: да,
2: кому-то
1: клабхаус,
2: продал.
1: Конечно. Сожрал кучу времени, мне кажется, у всех. Все да. Вот поигрались, и ты там дорос, у тебя было там 10 тысяч подписчиков
2: да,
1: в клабхаусе.
2: Да, у меня больше 100 было.
1: 100 тысяч подписчиков
2: да,
1: было. Нет, я где-то я до 10 тысяч понял, что это все ерунда и все.
2: Да. Ну, видишь, мне нравится говорить, поэтому я там почувствовал себя в своей тарелке, хорошо себя чувствовал, но, в общем, коливинги пока еще не набрали популярность, но это как с банковскими картами. Тоже раньше, когда их придумали, люди говорили, идите нахер, у нас есть кэш, кошельки, нам они не нужны. А потихонечку технология пришла к тому, что, в общем, мир поменялся, и я сейчас кэш вообще в Москве не держал в руках.
1: Ты сам в какой недвижимости живешь?
2: Здесь, в Москве, Сити Парк. Это прямо вот соседний дом с нашим.
1: То есть Пресня, твой любимый район.
2: Да. Угу. И вторая квартира в Сити. А в Дубае это Blue Waters. Я купил себе 3-bedroom с видом на море. Сделал сам ремонт один в один в стандартах нашего всего флиппинга. И переехали мы с семьей в марте.
1: Ну, то есть, вот мне очень понравилось, когда ты говоришь, что мечта там любого топового агента Уайтвилла это наконец-то достичь того уровня, чтобы жить в той хорошей недвижимости, которую он сам всем продает, правильно? То есть у тебя есть вот такая мечта, что ты хочешь, ты же продаешь, ты вот особняки ты продаешь, да, там, ты продаешь какие-то супер там пентхаусы и так далее. Вот если ты миллиард заработаешь, например, ты его вот будешь инвестировать или ты его потратишь на недвижимость?
2: Ну, у меня сейчас недвижимость используется как инструмент для дохода, потому что у меня сейчас большая часть моего капитала работает в квадратных метрах на Blue Waters. Даже та квартира, которую я сейчас заехал, я ее выставил в продажу, потом понял, что, блин, нет, не хочу продавать, снял, но теоретически я готов продать любой квадратный метр, которым владею. Если дадут за него хорошую цену, у недвижимости это очень важное свойство. Поэтому я не держусь за квадратные метры прям вот так, что я здесь до конца жизни. Ну,
1: то есть для тебя жить это не значит владеть.
2: Да, не обязательно.
1: Супер. А как вообще вот тренд ты считаешь владение против аренды? Вот мы видим многие индустрии, в которых люди, ну, в принципе, они не хотят там чем-то владеть. Там такая, знаешь, жизнь по подписке условно.
2: Понимаю.
1: Вот в элитной недвижимости.
2: Это нормальная стратегия жизни. Самый большой актив в мире, созданный человечеством, это жилая недвижимость. Это больше 40% от всех global assets, от всех global активов, которые когда-либо создавались. И стоимость всех компаний, по-моему, в два раза меньше, чем стоимость созданной жилой недвижимости. И поэтому, конечно, люди, когда богатеют, почти всегда начинают с точки зрения стратегии безопасности и комфорта покупать квадратные метры, потому что все-таки, когда ты живешь не в своем, тебя могут выселить, какой бы контракт у тебя не был, с расторжением, с выплатой неустойки, тебе может любой лендлорд выселить из твоей квартиры, и это недопустимо для людей, у которых есть деньги. Поэтому они, защищаясь от этого, покупают квадратные метры. Если же ты сейчас имеешь точку приложения капитала, которая там дает тебе x20, x30, живи в аренде. Ну, я знаю много IT-предпринимателей, у которых компании стоят сотни миллионов долларов, которые продолжают все деньги держать в бизнесе и живут в арендных квартирах. Да, они там раньше снимали за 300 тысяч, потом за 500. Откройте секрет, самую дорогую квартиру в Москве, в центре, пентхаус, с террасой, там, с самыми шумовыми видами ты можешь снимать за 1 800 000, за 2 миллиона рублей в месяц.
1: Да, у нас несопоставимо. Ну, кстати, везде в мире тоже вот такая коэффициент аренды к стоимости недвижимости, это может доходить до там 2-3-4 годовых.
2: Да. Но 45 лет окупаемости аренды Гонконг, Сингапур, да. 15 лет Дубай, это примерно 5-6%.
1: Монако я тоже слышал, там типа 50
2: да,
1: лет окупаемости.
2: Да, поэтому да. Ты можешь жить в невероятно крутых квартирах, не владея ими. Это допустимо и классно, ты можешь как бы потрогать, пощупать мир. Часто люди живут в квартире и выкупают ее, потому что они настолько к ней привыкли. Это очень частый тип сделок, когда он жил в хорошей квартире, богател, и потом говорит, я просто хочу ее купить.
1: Это сейчас похоже, что мы делаем прогрев к новому направлению Whiteville, который продает не только недвижимость, но и занимается арендой, правильно,
2: дорогой? У нас аренда. У нас мы входим в топ-3 по аренде в Москве, и я тебе могу сказать, что у нас сделки 1 000 000+ каждую неделю.
1: Это значительная часть твоей выручки вообще, арендный бизнес?
2: 150 миллионов рублей мы сделали выручки на аренде за прошлый год.
1: Достаточно значительно.
2: Да. И это, это хорошие деньги.
1: Что ты пожелаешь начинающим предпринимателям?
2: У меня здесь есть всегда такой ответ: учите английский.
1: Так. Вот. Ты сам как?
2: Я сегодня с утра занимался английским, каждую неделю несколько раз с преподавателем, и вчера в воскресенье, и сегодня в понедельник. Но если пожелать, то это просто не останавливайтесь, если не получается, потому что у меня было 15 компаний, и только 3 из них выжили и оказались нормальными, 12 я закрыл и попрощался с ними, и вот здесь очень важно, чтобы ты продолжал делать, если чувствуешь, что это твое, просто нужно делать еще и еще попытки. Вот количество попыток отличает просто победителя от проигравшего. А победитель – это тот, кто просто сделал еще одну попытку.
1: Ну, то есть успех – это сумма попыток, а неудача – это просто такая неотъемлемая часть процесса успеха.
2: Я думаю, да.
1: Супер. Спасибо тебе еще раз.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как выполнять задачи, когда ты совсем не в настроении? Для удобства вместо слов «убеждение», «настрой» я буду использовать слово «истории», потому что именно истории, которые ты рассказываешь сам себе и в которые веришь, создают твои убеждения. Дело в том, что без подходящей истории практически невозможно выполнять поставленные задачи, как минимум, на постоянной основе. Все потому, что твои истории – это твой источник мотивации. Давайте объясню. До того, как на мир обрушился весь этот кризис, у большинства из нас был четкий план, четкая история, в которую мы верили. Самая популярная история, которую люди обычно себе рассказывают, звучит примерно так. «Я буду усердно учиться, усердно работать, заработаю много денег, и это позволит мне делать то, что делает меня счастливым. Путешествия, забота о родителях, создание семьи или создание успешного бизнеса». Скорее всего, большинство из нас верили во что-то подобное. А раз мы в нее верили, мы были мотивированы на учебу, работу, на продуктивность и далее по списку. Все это было частью плана, как добраться из точки А в точку Б, в то место, где есть абсолютное счастье. Но теперь это не работает. Большинство из нас не имеют четкого представления о том, что будет дальше с нашим сообществом, с мировой экономикой, с нашим собственным будущим. Большинство из нас больше не верят в свои старые истории. Дело в том, что без подходящей истории, в которую можно верить, планирование будущего кажется бессмысленным. В чем смысл учиться, если ты даже не знаешь, пригодится ли тебе эта степень? В чем смысл ходить в спортзал и сидеть на диете, если даже не знаешь, пойдешь ли ты скоро на какие-нибудь вечеринки или свидания? В чем смысл держаться подальше от вредных привычек, если светлое будущее не сулит ничего хорошего? Когда ты начинаешь так думать, становится практически невозможно противостоять моментальным удовольствиям ради своего будущего, потому что фраза «в чем смысл» постоянно всплывает в мозгу. Чтобы справиться с этим, вам нужно найти новую историю, которая вам понравится. Единственное требование, которое вам нужно держать в голове, создавая такую историю. Это первое, она должна быть правдоподобной, а второе, она должна быть полной надежды на хорошее будущее. Больше никаких ограничений. Именно поэтому я не могу сказать вам, в какую историю вам нужно верить. Вам нужно придумать ее самим, но... Вам нужно оглядеться, взглянуть на факты и создать историю, в которую вы сможете искренне поверить. Повторяйте себе эту историю снова и снова, пока не поверите, и ваша мотивация вернется. Вот так вы заставляете себя работать, когда совсем не хочется. Вы создаете себе новый взгляд на мир, находя новую историю.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. Что лучше – быть любимым или внушать страх? Спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: идеально быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам. Макиавелли подчеркивает: жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства. Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные мужчины – редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить. Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка. но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал, правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа – лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал, не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать – значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал, чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека. Того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя. Его первая и главная обязанность перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли, «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора, что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими. Он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль. Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии. Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты и делают вывод: «Он один из нас». И этого достаточно, чтобы удержать власть. Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил: «Если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле». По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина. И чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема. Но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос. Ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый – винит внешнее. Сильный – адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно, будь хитрым, когда обстоятельства требуют, будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом, можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор. Или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классическую музыку. И теперь я сам слушаю ее все время. И когда некоторые спрашивают меня о моей работоспособности, я отвечаю: пока вы работаете и звучит классика, ни какие-то группы, ни песни, а именно классическая музыка — Моцарт, Бетховен, Бах, Брамс — классика. Такая музыка влияет на ваше сознание. Вы думаете с гораздо большей ясностью, вы более расслаблены, вы гораздо более работоспособны, вы менее раздражительны. Вот почему классическая музыка так востребована. Из-за того, что она воздействует на вас не только ментально, но и эмоционально, и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Андрей Фадеев. Спасибо тебе большое, что пришел. Представлю тебя максимально просто. Сооснователь компании по производству видеоигр Nexters. Так тебя описывает Google. Спасибо тебе большое, что пришел. Ты, как я тебе уже сказал за кадром, крайне редко бываешь в медиапространстве. У нас сегодня с тобой задача стоит важная и интересная. Рассказать людям про то, что такое большой-большой бизнес по созданию игр, и рассказать про твой предпринимательский путь. Насколько ты морально готов к этому?
2: Ну, давай. Есть какие-то уникальные ситуации. Ну, давай попробуем их разобрать. Откуда?
1: Давай. Начнем, да. Давай начнем с самого простого. Смотри, Nexters, как бы, классное название. Mm-hmm. Кто-то наверняка из бизнес-тусовки слышал, mm-hmm. но большинство людей, скорее всего, знает тебя и вас по названию самих игр. Mm-hmm. У меня очень плохо с неймингами. Я очень сложно запоминаю номера, имена и названия, поэтому я буду тут тебе передавать эстафету. Можешь назвать, пожалуйста, несколько ключевых ваших продуктов, которые люди вот именно могут знать по названиям?
2: Mm-hmm. Если это старенькие люди, типа меня, под 40, они должны знать название «Ресторатор», «Фабрика друзей». Это такие «Времена счастливого фермера» из 2006.
1: Это ВК-шная игра еще.
2: Да-да-да-да-да-да. «Ресторатор» многие играли. Затем все еще ВК-шные игры — это «Битва за трон», «Город мертвых». И затем с 2016 года наш самый главный продукт в России, он назывался «Хроники хаоса».
1: Угу.
2: А за рубежом потом это стало «Hero Wars». Я думаю, что нас не по играм знают. Я первоначально не игродел. Я себя скорее отношу к маркетологам. Нас знают в первую очередь из-за нашей рекламы. Нашу рекламу смотрит, по-моему, там каждую секунду 2000 человек. Сейчас mm-hmm. в мире, такая вот спинами, там, где надо убирать такие булавочки, и вот что-то там такое происходит, ее видели вообще все во всех странах. Это было как раз...
1: Это вы?
2: Hero Wars, да, это Hero Wars.
1: Класс. Давай, смотри, еще несколько. Вот тебе классно. Так, кто-то вспомнил, кто-то не вспомнил. Давай теперь для тех, кто не вспомнил, нам нужно создать причину для просмотра. Давай немножко про бизнесовые показатели и цифры, про то, что ты можешь рассказывать. Вот какие-то такие ключевые метрики, например, по прошлому году, на которые мы можем ориентироваться.
2: Мы выходили на биржу... по капитализации примерно там около 2 миллиардов долларов в 2021 году. Годовой оборот 500 миллионов долларов. В наши игры играет и сотни миллионов человек, пользователей. А что, я в этом бизнесе 16, не знаю, уже 17 лет. Еще вот интересный кейс. В какой-то момент, году в 2019, я как-то прочитал статистику, что мы... на маркетинг, наша компания тогда, Nexters, на маркетинг потратила денег больше, чем весь Сбербанк, как крупнейший тратильщик денег в России на рекламу. Там, ну, это было в каком-то году. Я такой посмотрел, подумал, ничего себе, мы реально много тратим. Ну, мы это называем инвестициями.
1: На самом деле, называйте инвестиции, на самом деле мастера потому как тратить деньги, я понял. Ладно, класс. Ну, я думаю, что этого в целом будет достаточно. Смотри, я правильно понимаю, что ты, как фаундер публичной компании, то в целом ты вообще должен выбирать каждое слово, и для тебя поход на какое-то публичное мероприятие, это не просто пошел, что-то там говорил и забыл, а что это как бы должен соблюстись определенный регламент того, как это происходит.
2: Ну, давай тут, я думаю, стоит уточнить, не фаундеры публичной компании, ну, гораздо больше ограничений у CEO публичной компании.
1: Ага.
2: Я при этом продолжаю оставить быть фаундером, и я интерпренерство вообще в жизни и людей, и своей, я даю огромную большую роль. То есть вот риск-тейкеры, которые умеют брать на себя риск, их на самом деле очень мало. И они, к сожалению, после IPO, они вымываются из компании. Часто. Остаются некоторые, но часто они куда-то уходят. Как фаундеры уходят, и они не становятся CEO, так и просто люди. Они получают деньги и идут, не знаю, осуществлять риск в каких-то других местах. А я отношу себя к фаундеру, интерпренеру, и... CEO публичной компании. Это значит сидеть на двух стульях, вот как у Павла Валерьевича до какого-то момента получалось. Вот у CEO публичной компании там действительно есть большое количество ограничений. Фаундерам, в общем-то, ничего не запрещено. И в 21-м году, когда я стал CEO публичной компании, ничего про это вообще не зная, прям вот абсолютный ноль. То есть совет директоров, не знаю, наши акционеры, мои партнеры, они вот что-то все-таки доверили, решили, что я разберусь в этом деле. Вот когда я как бы заступал на должность, я вообще ничего не понимал. Не то, что юридические какие-то термины, а я слабо себе представлял, как должна работать там публичная компания.
1: Так.
2: Вот, наверное, спустя уже там 3 года, четвертый идет, я каким-то вещам поднаучился и понимаю, что... Большинство тех запретов, которые юристы отдают людям, которые не способны как воспротивиться этим запретам, на самом деле все не так сложно и не так страшно. То есть вот сейчас, наверное, будет первый раз, когда мы можем открыто поговорить. То есть опасности для меня, безусловно, есть. Опасности, они в основном заключаются, что соберутся акционеры все вместе дружно и какой-нибудь коллективный иск запулят.
1: За то, что ты сказал что-то, что может как бы навредить компании, да?
2: Да. Но если не брать риск, то не будет и профит.
1: Давай перейдем в практическую плоскость. Смотри, да. Вот я как бы слушал то, что ты рассказывал. Вот у вас, поправь мне. Короче, была история такая. Значит, ты делал это еще до, я так понимаю, Nexters вообще была история, до mm-hmm. вашего там бизнеса. Mm-hmm. Ты делал сайты, значит, эти несколько там многостраничников было, на них вы продавали там...
2: Лендинги, да.
1: Да-да, с лендов mm-hmm. продавали там постельное белье и там матрасы и так далее.
2: Крупнейший магазин матрасов был, а?
1: Да, вот, соответственно. Дальше. А дальше произошла следующая история. Вы сделали для ВК приложение, в котором этот виш-лист, я не помню, как назывался, но...
2: Вишло.
1: И, соответственно, и в итоге эта история полетела, и вот она как бы бац, и выстрелила. Вы там набрали большую аудиторию, и затем у вас прям начинается череда такая там, раз, следующая. Вот смотри, с точки зрения того, что ты говоришь, например, про попытки и про удачу, вот этот переход, на твой взгляд, вот то, что вы зашли в нужное время, я так понимаю, тогда приложения ВКонтакте только появились, вы были одними из первопроходцев, то, что вы в нужное время зашли, попробовали, выстрелили, вот это, на твой взгляд, тут как будто бы все-таки больше удачи. Безусловно, очень важно то, что был какой-то опыт и была какая-то идея, которую на это можно было приложить. Но именно момент и вот то, что ресурсы сошлись вот в нужную точку в нужное время, тут очень высокий процент вот именно как раз стечения обстоятельств. Или, на твой взгляд, все-таки здесь тоже процент там, удачи всего 35, а остальное это именно усердная работа. Вот. Именно момент попадания в нужную нишу.
2: 30. Я вот как раз здесь 30 и поставил. Потому что тогда, когда мы это делали... Я прекрасно помню эти моменты. Там-то, когда ты это делаешь, ты же не понимаешь, что это какое-то что-то вообще связано как-то с деньгами. Когда мы это стартовали, не было в мире понятия инапной монетизации, не было понятия приложений, не было понятия платежей в приложениях, и не было понятно, что игры в социальных сетях будут чем-то интересным. И все, что там происходило... То есть на что 30%? Мы попали. Я продолжал попытки, но одна из попыток оказалась в теме, которая только-только зарождалась. Здесь можно вначале всегда как-то попробовать спрогнозировать. Вот хочу я там, не знаю, в угольной промышленности пытаться, либо хочу пытаться... не знаю, там на крипторынке или на какой-нибудь пятой итерации блокчейн крипторынка. Это в целом ты самостоятельно можешь взвесить. Ну, темка интересная, или тут уже 100 лет назад все давно придумали. Вот. И дальше начинать совершать там попытки. То есть то, что оказалось, игры будут популярны в социальных сетях, потом там перейдут в мобилки, мы тогда не знали. Но тогда, когда это произошло, это и тогда не было понятно, и там не было денег. Мы сделали приложение Вишло прямо на коленке. Я мечтал, что люди будут указывать товары, которые подарки, которые они хотят получить.
1: Да, для тех, кто не знает, надо пояснить. Я-то знаю, ты знаешь. Да. Значит, идея была такая, что это виш-лист, ты загружаешь, а там, соответственно, ну, типа, то, что ты хочешь, а там ссылки на ваши магазины, и люди с ваших магазинов прямо и покупают.
2: Я был уверен, это гениальная идея.
1: Она до сих пор звучит гениальная идея.
2: Да, нету ничего гениальнее. Оно до второго, до третьего места добралось в списке популярных приложений. То есть не было там еще приложений. Игр вообще не было. Вот. Я чуть-чуть подкрутил, скажем так, использовал еще не до конца запрещенные методы во ВКонтакте, там, для того, чтобы она стала на первом. Вот. Нас заблокировал
1: Павел Валерьевич.
2: Да, Павел Валерьевич. Заблокировал приложение. И вот я думаю, вот с этого момента, с вот этого экзистенциального момента, когда у меня все очень плохо в интернете, в магазинах, какие-то постоянно кассовые разрывы, все невероятно, куча-куча работы и никакой прибыли. И тут есть какое-то новое начинание интересное, и там тоже ничего не получается, и вот это все блокируется. Я считаю, это второй раз в моей жизни был вот такой экзистенциальный момент, когда происходит как бы переосмысление и типа перенаправление в какую-то другую сферу всего меня.
1: Вопрос. Да. Давай я хочу провести здесь линию. Да-да. Мы начали про вероятность удачи. Правильно ли я слышу и правильно ли я делаю вывод, что почему процент удачи ты здесь всего там 30-35 относишь? Потому что вопрос самого принятия решения и вот этого риска, который вы на себя брали, да, пойти в абсолютно неизвестную вообще там сферу, которую никто не знал и где не было денег, это, по сути, неудача, да? А это как бы это сложное решение, которое ты принимаешь. Вроде бы там есть какое-то будущее, хрен его знает, какое будущее, но вот это как то, что ты сказал, да? Там тут такие-то проблемы, пофиг, разберемся, да, походу. То есть именно вот по этой причине ты считаешь, что удача — это лишь небольшой элемент, а все остальное — это как раз вопрос твоей предпринимательской инициативы принять решений.
2: Да, да, да, да. То есть только на 30% это вот удача, попал ты или не попал. Знаешь, наверное, стоит добавить, что я, наверное, никогда не смотрел на какие-то сферы как точно успешные, то есть точно, в которой мне нужно быть. Как-то так мозг, ну, не устроен, я не так думаю. Я точно знаю, где не быть. Я точно знаю сферы, в которых я не хочу быть, и это сужает как бы фокус твоего внимания, и дальше уже в целом можно рандомно предположить. Я не верю, что можно предугадать. Мы же сейчас как публичная компания, мы работаем с аналитиками, я внимательно смотрю, как они форкастят и прогнозируют там наши показатели, я вот на это все так смотрю. Нет, с 2021 года я знаю одно, что абсолютно точно на 100% все будет по-другому. Вот все прогнозы, они не сбудутся, они будут иначе.
1: Да. Можно тут поставить запятую. Не точку, а запятую. Мысль понял. Окей, тогда давай дальше перейдем. Я, кстати, тот человек, который играл в ресторатора. Вот. У меня было две игры, в которые я играл. Собственно, ресторатора, играл еще фермера. Но фермера не ваша игра, это ваш конкурент на тот момент. Я знаю то, что Павел Валерьевич приглашал вас вместе пообщаться о том, как собрать с вас денег. Вот. Значит, смотри, давай хочу еще немножко разложить как бы дальше. То есть смотри, на тот момент, это на самом деле сейчас очень похожий тренд происходит в Телеграме. Павел Валерьевич.
2: Я смотрю это с таким с дежавю.
1: Прям. У меня дежавю, буквально. Все ровно. У меня буквально дежавю, потому что даже тип приложений, который появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме, не Apps, например, а то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации.
2: На 100% так нужно сделать, надо посмотреть. Поспрашивать людей, которые там побывали.
1: Да, ну вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно был покер-шар, или что-то как-то так
2: называлось.
1: И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. Давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции, создать успешные продукты?
2: Вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то, ну, не туда бегут. Вот в те моменты.
1: Давай, супер, это хорошее. Поосуждаем их немножко.
2: Не поосуждаем. Мне просто, да. Мне просто казалось, что, типа, ребят, ну, туда не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи, это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то на конференциях рассказывал, что все, теперь, короче, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. Угу. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, ну, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Ну, там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, ну, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на этот ВКонтакте, Одноклассники, там еще Мой Мир был. Мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые как бы ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там, 2012-2013. Все как рванули. Я прямо такой смотрел, и как все убегают.
1: За трендами, да?
2: Да-да-да, все убегают вдаль. Делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел. И продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook. Uh-huh. Когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилок? Мы пошли до мобилок. Мы вообще были не первыми. И что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление. Вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят.
1: Доллары.
2: Да, да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. Что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2018 года по 2020, потому что все побежали у нас, либо там есть такой термин гиперказуальное направление,
1: да, гиперказуальное,
2: когда все игры, вот,
1: да,
2: решили, все, короче, теперь вот там будущее, и рванули туда, и у, да, нас просто освободилось. А это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: Только приложив усилия, мы можем получить вознаграждение. Обязательно записывайте все свои желания. Выберите 4 главные цели. Ежедневно записывайте результаты продвижения к цели. Разделите свой путь к успеху на маленькие шаги. Визуализируйте. Увидьте картину вашего успеха. Научитесь закрывать глаза на трудности и ограничения. Извлекайте выгоду из любой ситуации. Меняйте отношение к происходящему. Будьте требовательны к себе. Делайте любую работу качественно.
0: Разные мысли.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг, он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, – писал Макиавелли. Ты не просто человек. Ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они – колонии, ты – нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться, раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому, что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время, энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины, просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом. Ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию. Ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. «Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги». Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда, и никогда, никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна – женщина, и кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь, ты не доказываешь. Ты просто есть, и этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил государя словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать». Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фики не кайхаит они жеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух гереке.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бедный папа Роберта Киосаки всегда твердил своему сыну: «Ходи в школу и получишь высокооплачиваемую работу». «Но ведь это не богатство. Это просто работа», — говорит инвестор. «В любой момент вы можете быть уволены». А вот богатый папа миллионера, человек, с которого Киосаки решил брать пример во всем, всегда говорил: «Работай на активы». Существует в основном 4 класса активов, которые могут сделать человека богатым. Безусловно, есть еще много других субпозиций, но сегодня мы рассмотрим именно эти 4. Первый класс активов – бизнес. Самые богатые молодые люди сегодня открывают компании, такие как Facebook, Google, Apple и тому подобное. Каждая из таких компаний старается удовлетворить потребности потребителя для того, чтобы оставаться на вершине. Как мы знаем, не всегда у всех это получается, но они определенно пытаются. Второй класс активов – недвижимость. Богатый папа Киосаки учил сочетать предпринимательство в бизнесе и предпринимательство в сфере недвижимости. Именно благодаря этим комбинациям миллионер не платит налоги и зарабатывает много денег. На своих встречах Роберт всегда спрашивает у ребят, которые владеют бизнесом, какое количество недвижимости они имеют. Часто у них ее нет, и именно без недвижимости они платят налоги. В этом и проблема, говорит миллионер. Третий класс активов – бумажные. Это акции, облигации и сбережения. «Это те вещи, которые должны иметь большинство людей», — говорит Киосаки. «Причина, почему вы должны владеть этим, заключается в том, что сбережения, золото, бумаги типа акций, облигаций являются ликвидными. Если вы делаете ошибку, вы можете действительно очень быстро войти и выйти», — говорит Киосаки. «Это и называется ликвидность». Проблема первых двух активов в том, что если вы делаете ошибку, вы находитесь там навсегда. Вы не можете войти и выйти, поэтому вы должны быть очень умными, прежде чем начнете заниматься бизнесом и недвижимостью, отмечает миллионер. И последний, четвертый класс активов – это сырьевые товары. Вот почему Киосаки владеет нефтью. Когда цена на нефть идет вниз, люди говорят: «Роберт теряет деньги». А он отвечает, что не теряет их, потому что в США, если вы занимаетесь нефтью, вы получаете налоговые льготы. Киосаки инвестирует $1 000 000 в нефть и получает 800 тысяч назад, то есть получает обратно 80%. Поэтому для миллионера нефть – это очень прибыльно. Но вот маленькая деталь. Роберт ни в коем случае не инвестирует в нефтяные акции. Основными товарами являются нефть, золото, соевые бобы и ряд металлов, в частности цинк. Поэтому, если вы хотите заняться этим классом активов, вам стоит обратить внимание на товары, указанные выше. Эти 4 класса активов смогут сделать вас действительно богатыми людьми. Необходимо лишь иметь финансовое образование, о чем Киосаки всегда напоминает. Для составления портфеля подробным образом изучается долгосрочная доходность каждого класса активов, его риск и взаимодействие с другими активами. Таким образом оцениваются преимущества и недостатки включения в портфель того или иного актива. А грамотно составленный инвестиционный портфель включает в себя несколько разных классов активов. Это снижает риск и улучшает результат на длительном сроке.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, у меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот, такая неудача. Ну вот ресторан, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что
1: не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. Вот. А так все в целом пока хорошо.
1: Угу. Топ-3 победы.
2: За всю жизнь?
1: Да,
2: или
1: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
2: Ну, победа номер один – это вот Гагарин-пати, да, когда в 92-м году мы обычные такие уличные ребята, там, режиссер, который остался без киностудии, и торговец с кольцами золотыми у магазина новобрачных, Леша Коробей, когда мы вдруг собрали всю Москву в ДНХ, в павильоне «Космос», и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да. После какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все, вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто, уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался без клуба. И вот момент, вот делается эта концепция на последние практически деньги, она выстреливает, создавая вот целую отрасль. Угу. Наверное, да, вот так все у меня связано, в принципе, именно с удачными бизнес-проектами.
1: А назови топ-3 книги, которые помогли тебе в бизнесе.
2: Ну, во-первых, я считаю, что всем детям с детства самый лучший наш отечественный учебник по бизнесу – это «Незнайка на Луне». То есть это вот была книжка.
1: Почему?
2: Была книжка, которая вот детский мозг, да, я считаю, и мой советский тоже детский мозг, впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то, да. Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю.
1: Ну, может быть, она тоже как-то повлияла на предпринимательство?
2: Ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
1: Каким образом?
2: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита». атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
2: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу, вот, это бизнес-роман, угу, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотеки и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Угу. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
2: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
2: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и в принципе первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот это моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганим?
2: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем – это талант?
2: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель. Если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их. Даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются, ну это еще хорошо, если отказываются, или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Угу. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь. Иметь синицу в руке.
1: Как решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
2: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть я четко знал, например, всегда, что вот эта вот идея с чеханой, что она, ну, заработает. я был уверен в том, что заработаю. Я прям видел, как это все будет.
1: Ну, потому что ты видел отдельные части чиханы, работающие в своем клубе. Или почему?
2: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
1: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? Нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
2: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что. У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там «да, мы лучше», а ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
2: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
2: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там, да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим, выставил, и это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да, то есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает. Потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу и с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск. Намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел, вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит, хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле, то есть не знаешь, откуда прилетит, какая, да, прилетит неприятность, и постоянно нужно как бы... Так, ресторан – это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого, ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая, как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы амбиции, тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти, особенно если у тебя получается.
1: Чувствовал,
2: да. Был. Да, если почувствовал успех, уже здесь, успех, да, вкус крови, вот этой добычи, да, успеха, тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если у вас плохое настроение, все идет не так и вообще вокруг сплошные неудачи, вряд ли вы захотите услышать что-то вроде «улыбнись» или «все будет в порядке». Однако именно это мы очень часто слышим от других, когда делимся своими проблемами. В этом видео я расскажу о том, как правильно общаться с расстроенным или отчаявшимся человеком. Во-первых, если кто-то чем-то недоволен, просто весь погряз в негативе или о чем-то жалуется, в первую очередь важно оказать этому человеку сочувствие. Абсолютно необходимо оказаться на одной волне с этим человеком. Если вы со своим состоянием сознания попытаетесь с ним взаимодействовать, у вас ничего не получится. Связь не будет установлена.